0: освещать небо. Рувим и Костя затаили дыхание. Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрел с улыбкой на ангела, поднял глаза к небу и начал что-то говорить.
1: Он так похож на Иисуса!
2: Он воскрес! Христос воскрес!

0: Костя тормошил Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.
1: «Христос воскрес! Я тебе говорю! Он должен был воскреснуть! Он ведь Сын Божий!»

0: Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул голову. Это была мама.
1: «Мама, Христос воскрес!»
2: «Воистину воскрес!»
0: Костя понял, что проснулся.
3: «Христос воскрес!»
0: Сказал встретившийся на автобусной остановке папин друг.
1: «Воистину воскрес!»
0: Громко ответил Костя, так что все стоявшие на остановке посмотрели в его сторону.
1: «Воистину воскрес!»
0: Повторил он, как бы давая всем понять, что верит в то, что говорит.
2: «Может быть, и ты, дорогой маленький друг, тоже стесняешься этих слов? Христос воскрес! Воистину воскрес!»
0: Так бывает у многих, кто не верит в воскресение Христа. И это очень печально, но поправимо.
2: «Впусти Иисуса в сердце свое! Скажи Ему: прости меня, я хочу быть Твоим! И тогда воскресший Иисус войдет в твою жизнь, и ты с великой радостью воскликнешь: Христос воскрес!
0: Воистину воскрес!»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

И было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Мы знаем историю об Ионе. Этот человек, который пытался убежать от Господа, и Господь дал Ионе поручение проповедовать суд городу-государству Ниневии. Но вместо того, чтобы предупредить Ниневию, Иона бежал. Эта история была подтверждена самим Христом. Иисус сказал: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Другими словами, история Ионы столь же достоверна, как и погребение самого Христа и его воскресение. Итак, почему же бежал Иона? Почему он отказался повиноваться ясному, открытому Божьему Слову? Мы знаем, что он был благочестивым, молящимся мужем, и в конце концов Господь ясно говорит к тем, кто имеет с ним общение, и он не избирает своих слуг как попало. Очевидно, он что-то увидел в Ионе. Может быть, Бог избрал этого человека за его одаренность. Он обладал сильным голосом, или же он имел четкое ухо, чтобы слышать голос Духа Святого. Мы все же знаем, что Иона пророчествовал в Израиле. Он был современником других пророков того периода. Итак, ясно, что этот человек был одаренным и избранным Богом. Однако в данном случае Иона бежал от Божьего призыва. В действительности он бежал от самого Божьего присутствия, лишившись общения с Господом. Почему? Что послужило причиной такого явного неповиновения? Неясно, сколько времени произошло с того момента, когда Иона услышал призыв проповедовать суд, и до его решения бежать. Это могли быть недели или даже месяцы. Более того, расстояние от Иерусалима до Иопии было 35 миль. Если Иона шел пешком, у него было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою миссию. Несомненно одно. На каждом шагу своего пути Иона слышал звучащий в его ушах голос Духа Святого. Дух Святой является небесным посланником, и когда Он призывает нас к служению, Он не отпускает нас. Несомненно, Иона слышал то, что говорил ему Дух Святой. Я убежден, что Иона не послушался потому, что он не имел праведного страха Божьего. Как такой молитвенник уклоняется от своего призвания и впадает в непослушание? Это начинается с частичного, неполного знания Божьей природы. Ионе было дано могущественное откровение Божьей благодати и милости. Он свидетельствовал: «Я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии». Ему было даровано то же самое откровение, что и Моисею, когда Бог показал ему свою славу на горе. Иона заявлял, что именно это откровение было той самой причиной, по которой он бежал. «Потому я и бежал в Фарсис». Своими поступками он говорил: «Господь, ты так легко прощаешь всех, кто кается. Всякий раз, когда ты провозглашаешь суд, ты оказываешься побежденным милостью. Я знаю, что ты не собираешься судить Ниневию. Как только я начну пророчествовать, они покаются, и ты изольешь на них свою благодать». Вы видите, в чем состоит проблема рассуждений Ионы. Он описывает только частичное откровение Божьей природы и обвиняет Бога в снисходительности ко греху. Конечно же, Бог действительно является таким, каким описывает его здесь Иона, долготерпеливым, желающим прощать, готовым обильно излить свою благодать. Я благодарю Бога за это удивительное откровение его природы. Это является самой животворной истиной, которая когда-либо была мне открыта. Я люблю проповедовать милость к Божьему народу, но Библия говорит также о Божьей святости, праведной природе. Как написано, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Наверняка Иона знал об этой стороне Бога, как же он мог пренебречь ею? Я убежден, что Иона не имел понимания страха Божьего. Каждый истинный слуга должен иметь откровение о страхе Божьем и держаться его.
Я не имею в виду страх, который пытаются внушить люди, манипулирующие другими, чтобы подчинить их себе. Я имею в виду божественное откровение святого страха, так, как нам его открывает Божье Слово. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Нужно старательно искать такой страх, и его нам должен внушить Дух Святой. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Подобно Божьей милости, страх Божий несет жизнь, как написано в страхе перед Господом, надежда твердая. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Существуют страшные последствия для всех, кто не послушен Божьему Слову. Непослушание Ионы свидетельствует об этом в некоторых эпизодах. Вот они. Итак, мы переживаем беспорядок, хаос и смятение со всех сторон. Как написано, «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и старались бросить в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее». Временами даже у благочестивых людей бывает беспорядок в их жизни. Внезапно все превращается в хаос. Но Бог не оставляет их в подобных ситуациях. Он избавляет их, приводя их жизнь в свой божественный порядок, даруя мир, радость и утешение. Или же Он наделяет их благодатью для перенесения испытания. Но слуга, который ходит в непослушании, встречает один кризис за другим. Посмотрите на хаос, который произвел грех Ионы. Разразился невероятный шторм, и море начало реветь. Моряки, обезумев от страха, принялись выбрасывать за борт корабельный груз, в отчаянии наблюдая, как их пожитки тонут в море. Если бы в этом районе были другие корабли, им пришлось бы делать то же самое, спасая свои жизни. Но этот страшный беспорядок, причиной которого служит один верующий и который живет в упрямом непослушании Божьему Слову, так что такое непослушание? Это хождение вопреки откровению Божьего Слова. Это включает всякую заповедь любви в Новом Завете, начиная от слов Иисуса и до слов, заповеданных апостолами. Посмотрите на места Писания, где говорится о прелюбодеянии и блуде. «Никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Греческое слово, обозначающее блудника, звучит как «порно», от которого и происходит слово «порнография». Я был шокирован, узнав, что в интернете в настоящее время существует свыше 200 тысяч порносайтов. Что еще хуже, я знаю служителей, которые добровольно погрязли в этой нечистоте. Некоторые, замешанные в прелюбодеянии, потеряли свое служение и семьи. Я получаю письма от обезумевших от горя жен, которые описывают, какое это имеет воздействие на их детей. Ребятишки видят, какой пример подают им отцы, и не могут этого перенести. Они больше не уважают их. Некоторые даже разбиваются в своей вере и обращаются к наркотикам, алкоголю и сексу. Откуда происходит подобный беспорядок? Не от дьявола, но от Бога, понижающего защитную стену. Он воздвигает штормы, чтобы пробудить своих слуг, как он сделал это с Ионой. Господь воздвиг на море крепкий ветер. Дальше упорное непослушание приносит духовную дремоту и безразличие. Ионе не было дела до того хаоса и страдания, которые он произвел. В то время, как разразился шторм, он спустился, как написано, во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вы видите его состояние?
Он был пленником своего непослушания. Из-за его греха разразился этот шторм, и теперь он был бессилен остановить его. И что же он сделал? Он впал в духовное оцепенение. Страдая от сознания своей вины, он совершенно расслабился. Мне вспоминается руководитель одной из наших программ реабилитации наркоманов. Он был преданным служителем и хорошим проповедником. Бывший наркоман, он имел большой авторитет и уважение среди своих подопечных. Но он впал в прелюбодеяние с бывшей проституткой, которая проходила реабилитацию. Он закончил тем, что оставил свою жену и оставил свое служение. Последствия греха этого человека были трагическими. Его жена пыталась покончить с собой и оказалась в психиатрической больнице. Наркоманы, бывшие под его опекой, пришли в отчаяние. Они думали, он был такой святой. Если он не мог с этим справиться, то какие же шансы у нас? И многие оставили дальнейшую реабилитацию и вернулись к наркотикам. Позднее я беседовал с этим человеком и с его сожительницей. Они поженились и вернулись к курению марихуаны. Они сказали мне, что больше не читают Библию и не испытывают никакого духовного голода. И мужчина признался: «Мы пленники. Мы сделали свой выбор, и теперь для нас нет спасения». Но когда мы расставались, он сказал: «Из вашего служения я научился одному. Бог очень милостив. Я знаю, что Он прощает грех. Нам только нужно какое-то время». 5 годами позже я вновь увиделся с этим человеком. Теперь он был торговцем наркотиками и сидел за рулем нового «Мерседеса». Я сказал ему, что все эти годы молился за него. Он отвечал: «О, мне нужно еще некоторое время». В действительности же он говорил: «Бог не будет судить меня. Он будет ждать, пока я не буду готов оставить эту хорошую жизнь и снова вернуться к Нему». Мое сердце поникло. Этот сбившийся с пути человек потерял всякий страх Божий и превратил Божью благодать в повод к распутству. Посмотрите на этот неудержимый рост разводов в церкви, на прелюбодеяния, имеющих место как среди прихожан, и так среди служителей церкви. Христиане стали немыми, не возвышая голос против возрастающей аморальности общества. Вы спросите, как все это могло произойти? Это результат преобладающей в церкви проповеди «только благодати». Такая проповедь является только частью истины о природе Бога. Проповедники сегодня игнорируют учение о святом страхе Божьем, и это убаюкивает его народ, подвергая их в духовное оцепенение. Итак, наше непослушание представляет Бога слабым и бессильным. И пришел к нему, к Ионе, начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Непослушание Ионы как будто сделало Господа мстительным. Выглядело так, что если ты перешел дорогу Богу Ионы, он будет гнаться за тобой, вселяя в тебя смертельный страх. Но на самом деле все обстояло совершенно иначе. Вся эта история в целом не что иное, как рассказ о милости и благодати. Да, Бог навел этот шторм, но Он сделал это, чтобы привести Иону назад к себе. В сущности, Господь говорил: «Я переверну всю природу, чтобы восстановить моего непослушного слугу. Ты можешь бежать от меня, Иона, но я не откажусь от тебя. Я все еще люблю тебя. Я призвал и избрал тебя.
Ты все еще остаешься моим служителем, предназначенным для этого дела. Иона также является прообразом непослушной церкви. В каждый период, когда нечестие достигает крайней степени, Бог призывает свою церковь предупреждать общество о грядущем суде. Его дух повелевает всем сегодня нам: встань и предупреди город, где ты живешь, свою семью, свою страну, народ. Я не намерен больше терпеть такое нечестие. Вот почему Бог послал меня 15 лет тому назад в город Нью-Йорк. Наше служение должно было поднять святой остаток верующих и предостеречь общество о грядущем суде. Сегодня нечестие в Америке далеко превосходит нечестие Ниневии. Эти люди древности не подвергались искушениям порнографии, интернета или омерзительного телевидения. Но не было также среди них Евангелия, предоставляющего им истину. У них не было Библии, церквей, христианских средств массовой информации. В противоположность этому, Америка насыщена такими чудесными вещами. И тем не менее, наше общество продолжает быстро одолевать зло. Вы спросите, как это могло случиться? Очень просто. Божьи слуги уснули, потеряв благочестивый страх. Церковь покинула Божье присутствие. В одни Ионы фарсийские корабли олицетворяли процветание. Соломон построил фарсийский корабельный флот, чтобы увеличить богатство Израиля, но Бог уничтожил эти суда. Сегодня, подобно Ионе, многие верующие спят на борту американского корабля процветания. Но Господь навел на нашу страну шторм, потряся наш государственный корабль. Мы так явно увидели это 11 сентября 2001 года, когда символы нашей государственности и экономики оказались в огне. Америка продолжает жить в страхе, молятся даже язычники. Сенаторы и конгрессмены прервали свои заседания, чтобы собраться для молитвы на ступеньках Капитолия. За какие-то минуты до этого многие из них разрабатывали законы, чтобы легализовать аборты и изгладить Божье имя из общественных мест. Когда от церкви выходит какое-то слово, оно зачастую исходит от компромиссного пастора, взывающего. Это не Бог стоит за нынешним бушующим штормом. Это работа дьявола. Наш любящий Бог не хочет судить эту страну. Такие люди просто не знают, что написано в их Библии. Ни в какой стране ничто не случается без Божьего позволения. В конце концов, это не дьявол разрушил Содом. Не он свел с неба огонь и серу, это Господь навел свой праведный суд на нечестивый Содом. И не сатана навел потоп во дни Ноя, сам Бог отверз небеса и послал эти страшные потоки дождя. Но именно таким способом Господь пробуждает свою церковь и побуждает ее молиться. В настоящее время мы пока только видим шторм, но очень скоро наша страна окажется в чреве кита. Еще одна большая рыба получила от Бога повеление подплыть в этих бурных водах под наш корабль процветания. Америка вот-вот будет выброшена за борт и поглощена экономической преисподней. Может, вы помните слово, которое я пророчествовал за 5 лет до начала войны в Персидском заливе? Я сказал, что будут подвергнуты бомбардировке нефтяные скважины на Ближнем Востоке, и в Кувейте будет 500 пожаров. Позднее армия Саддама Хусейна подожгла 503 скважины. Я также писал о видении 1000 пожаров в Нью-Йорке, и теперь верю, что они произойдут в результате экономического краха. Что же произвела эта буря событий? Очень мало что, на мой взгляд. Я не вижу никаких признаков покаяния, подобного тому, что произошло в Ниневии. Вместо этого 5 штатов в настоящее время узаконили право на усыновление детей для гомосексуальных пар. А в одной из школ Калифорнии требуют, чтобы дети ходили в школу в мусульманской одежде и нося Коран, чтобы больше знать об Аллахе. Тем временем Библия все так же остается под запретом. Я знаю, что многие те, кто сейчас слышит эту проповедь, не хотят слышать именно такую проповедь.
мы все предпочитали бы верить, что нам каким-либо образом будет предоставлена спасительная шлюпка, и мы избежим вхождения в чрево страдания. Но на самом деле чрево кита – это высший акт Божьего милосердия. Он пытался привести нас к покаянию, оказывая свою милость и изливая на Америку благословение. Но мы разжирели в своем процветании и даже еще больше удалились от него. Теперь Господь говорит: «Я не знаю, как еще я мог бы спасти вас, кроме как посредством подобного рода мрачного ада. Может быть, в этом чреве разрушительной экономики вы пробудитесь от сна. Возможно, когда вы встретитесь с временами паники и страха, вы вернетесь к своему призванию». Бог не пытается уничтожить Америку. Я верю, что Он пытается ее спасти. Он также пытается вернуть свою церковь к ее миссии. Его желание, чтобы из этого нахождения во чреве кита наши семьи вернулись к нему. Служители церкви прекратили грешить и проповедовать глупости, а церкви вновь ожили. И чтобы восстал молящийся остаток, вооруженный библейскими ценностями, чтобы идти в этот мир и проповедовать с подлинным авторитетом. Шторм, в котором мы находимся, предназначен для того, чтобы научить нас, что Бог говорит именно то, что говорит. Он хочет, чтобы мы получили откровение Его страха, ровно как и Его милости и благодати. Если вы ходите в непослушании, бегите теперь к Нему. Быстрее кайтесь и изливайте перед Ним всю свою душу. Он не будет вас долго держать в чреве кита. Он любящий Бог, который желает восстановить вас. Аминь.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Мы в жизни часто о плодах толкуем, мол, всем их надобно иметь, порою даже негодуем на тех, кто любит по углам сидеть. Мы говорим и в песнях вторим, что нужно двигаться друзьям, ведь путь такой, он неугоден, пора куда-то ехать вам. Да, надо ехать прямо сегодня. Нет, лучше было бы сейчас. С таким вот лозунгом проходят призывы наши каждый раз. И это все на своем месте. Христос ведь заповедал нам. Итак, идите, научите, крестя народы здесь и там. Но мы порою забываем, предавшись гонкам за людьми, что Бог ведь поругаем не бывает. Он спросит, как жили сами мы. Нет, не нужны будут докладные, отчеты о проделанном труде. Дадим отчет за будни, выходные, как проводили, с кем и где. Бог спросит нас об отношениях, что с ближними имели мы. Не скроют нас там украшения, открыты будем все пред Ним. Тогда нам точно не помогут слова красивые подчас. Вопрос о святости решаться будет, как о плоде, что был ли в нас. И если был, то мы блаженны, ведь с Богом будем вечно пребывать. А если нет, то мы несчастны, и поздно будет что-то исправлять. Итак, друзья, давайте мы проверим, что в жизни нашей является плодом. Но если нет в ней святости, никак не сможем войти в небесный, отчий дом.

Тьма нависла кровавою тучей. Страх и ужас сковали народ. Враг так близко. Господь всемогущий, кто же войско твое поведет? Ты сказал, что победа за нами. И я верю тебе. Господь Бог, что ж случилось с твоими мужами? Отчего неуверенный вздох? Отчего ослабели колени? И растаяла вера в груди. Сердце их словно горы сомнений. О, Господь! Их дух подними. Страх окутал своей пеленою, и они отступают назад. Разве мне их вести за собою? Прежде смелый и сильный отряд. Ну, а если Господь, я не встану, враг похитит моих сыновей. Я не смею стоять возле стана и смотреть на погибель людей. Я не смею сбежать или укрыться. Это наша земля, мой народ. О, Господь! Укрепи мои мышцы, я пойду с твоей силой вперед. Не могу и не смею иначе. Лишь к утру стало легче дышать. Поднималась с молитвы горячей просто женщина и просто мать. Поднимая вперед меч мужчины, нежность войска вела за собой. Очень веские надо причины, чтобы женщина стала горой. Когда меч свой мужчина бросает, отступая назад или в плен, беззащитная меч поднимает, до утра не вставая с колен. Твердость духа, собравший в молитве, вражий полк атакует смелей. Поднимается женщина в битве, поднимается мать за детей.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Я очень благодарна Господу за то, что могу свидетельствовать о Христе именно в это время, которое, как все мы прекрасно знаем, является последним. Апостол Павел, основавший много церквей и послуживший многим во спасение, в одном из своих посланий говорит: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Римлянам 11:14. Будучи евреем, он переживал за свой народ и делал все возможное, чтобы распространять среди них Слово Божье. Я хотела бы засвидетельствовать о том, что делает Бог сегодня. Начну с краткого свидетельства о себе. Мы все разные. Бог всех нас ведет своим путем и каждого держит в своих крепких отцовских руках. Я из еврейского народа. Росла в семье, где было очень много любви и заботы. Родители сильно меня любили. Они много вкладывали в меня и воспитывали так, чтобы я действительно могла стать успешной в жизни. Однако, несмотря на любовь, которой меня окружали, в глубине души я понимала, что со мной что-то не то. Внешне все было как будто благополучно, а внутри у меня была пустота. Эта пустота была большой раной. В ней были и отверженность, и обиды, и страхи, и непрощение. Я не знала, что мне делать, потому что все, что вкладывали в меня родители, как-то не реализовалось. Все, что я получала через воспитание, не складывалось. В праздники я ходила в синагогу, искала то, что мне поможет стать личностью, не раненой, но той, в которой будет что-то сиять, служа благословением для других. В синагоге мне все нравилось. Я получала много ответов на свои вопросы, задумывалась над тем, что говорится о Боге, понимала, из какого я народа. Когда же я выходила оттуда, ничего в жизни не менялось. Все приходилось строить по-новому, но ничего не получалось. Личная жизнь тоже не складывалась. При виде проблем и тупиков, которые встречались на моем пути, мне казалось, что нет выхода. Все эти трудности, которые вновь наваливались, просто давили меня. Мне было очень тяжело. Было еще одно тяжелое испытание в моей жизни. У меня были друзья, и я думала, что мы с ними крепко дружим. В их семье был большой праздник, родился сын. Они ходили в православную церковь и хотели, чтобы я стала крестной матерью для этого ребенка, как близкий для них человек. Я особо не задумывалась, так как мы доверяли друг другу. За несколько дней до крещения мои друзья сказали мне, что я не могу стать крестной мамой для их ребенка. Для меня это было неожиданно. И я спросила о причинах. Они ответили, что из-за того, что я еврейка, и мой народ распял их Господа. Это был еще один удар, еще одна боль. Ко всему тому, что было у меня внутри, пришло еще какое-то странное, непонятное чувство вины и за себя, и за свой народ. Я не знала, что мне с этим делать, переживала и плакала. Мне было непонятно, почему до такой степени, никого не обидев, я могу быть настолько отверженной только из-за своей национальности. Это чувство вины настолько придавило меня, что я уже была не в состоянии прощать и получать прощение. Не могла я прощать, потому что сама не получила никакого прощения. Мне было тяжело. Я не знала, куда мне идти и как избавиться от этого груза. Но слава Богу, что сквозь все проблемы одиночества, страха и отверженности Иисус протянул мне руку. И Он сказал: «Я люблю тебя». С тех пор в моей жизни все изменилось. Сквозь все боли и раны пришел добрый пастырь и показал мне выход. Меня пригласили на одно собрание. Когда я пришла, то чувствовала себя там как раненый зверек, который выпускает когти, чтобы защититься. Так и я была настороже, что меня снова кто-нибудь обидит или унизит из-за моей национальности. Но люди вели себя по-другому. Они читали Библию, молились, открывали Слово Божие и видели ответы на интересующие их вопросы. Верующие подходили ко мне, улыбались, они были рады моему присутствию.
Я никогда такого не переживала. Наша семья состояла только из родителей и меня. И я никогда не жила в большой семье, которая принимала бы меня как родную. Когда же я встретила этих людей, которые протянули мне руки и были рады, что я, еврейка, приняла Иисуса, я поняла, что могу вместе со всеми радоваться и ходить в свободе. Моя жизнь полностью изменилась. Я пришла к Господу, покаялась, попросила у Него прощения за все свое неверие, за все обиды, непрощения, грехи. И Господь начал делать то, что Он делает с каждым, кто искренне приходит к Нему и поклоняется Ему. Он начал исцелять и изменять меня. Я стала молиться, что Бог дает силу по молитве. Также я молилась за народ израильский, то есть за евреев, которые живут в Израиле, и за тех, кто живет по всему миру в рассеянии. Я долго молилась и понимала, что у Бога есть особенный план для своего народа, и что в этот план могут входить все, кто принимает участие в этом Божьем деле. Через некоторое время в нашем городе родилась еврейская мессианская община. В нее стали приходить евреи, которые признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Эта община стала большим благословением для всего города. Многие в городе знают нашу еврейскую мессианскую общину. На базе общины существует 4 реабилитационных центра, где получают спасение многие молодые люди. Некоторое время назад мы с мужем взяли в свою семью 2 маленьких детей. Одному мальчику было на тот момент 3,5 года, а его младшему братику всего лишь 5 месяцев. Мы взяли их из еврейской семьи, которая, к сожалению, не знала Бога. Жизнь их была сломлена. Они были наркоманами. Так как они уже долгое время были в греховной зависимости, то их дети жили в очень плохих условиях и стали им обузой. Мы забрали их, чтобы Слово Божие исполнилось в их жизни, и они могли бы исполнить предназначение, которое Бог определил для своего народа. Эти дети сейчас прославляют Бога. Когда мы забрали 5-месячного мальчика, у него было много болезней. Одной из самых серьезных был гепатит. Мы сразу об этом особенно не задумывались, хотя и понимали, что если Бог не вмешается, то у этого ребенка рано или поздно будет один исход — смерть. На то время считалось, что он не проживет и года. Но мы взяли его, надеясь на Господа. И вот когда вся община и многие наши друзья молились за исцеление этого ребенка, мы стали замечать в нем серьезные изменения. Даже выглядеть он стал лучше. В специальном центре мы сделали его анализы на ВИЧ и получили отрицательный ответ. Господь исцелил этого мальчика. Все диагнозы были отменены. В жизнь нашего ребенка пришло Божье благословение и победа над прошлыми болезнями. Сейчас он здоров, счастлив и молится с нами. Бог сейчас делает очень важную работу с народом Израиля. То, что сейчас мы видим, будет только усиливаться, потому что наряду с событиями, которые так или иначе имеют отношение к Израилю, мы видим и то, что в самом израильском народе начинается процесс духовного восстановления. Слово Божие, говоря о последнем времени, берет в пример смоковницу, которая распускает почки. И сейчас на Украине все больше и больше образовывается еврейских мессианских общин. Евреи приходят ко Христу и спасаются. Это особенное время. Мы имеем привилегию жить в это время и не только наблюдать, но и участвовать в том, что творит Господь. Статистика говорит, что евреев в Америке намного больше, чем в Израиле. Но так сложилось, что в Америке у нас не было близких родственников. Друзей тоже не особо много было. Но Бог сейчас посылает нас в эту землю к людям, которым тоже нужно спасение. Их внешний успех и все, чего они достигли, — это не показатель. Без Бога это глубоко одинокие люди. Даже имея большую семью, любящих детей, любящих родителей, они остаются одинокими.
Но самое страшное то, что, не зная своего Иешуа, который отдал за них свою жизнь, они идут в ад. Сейчас мы переехали в эту страну и живем в городе Сан-Диего, где Бог действительно производит свою работу. Мы познакомились с семьей служителей, которые сказали нам, что в этом городе много евреев и есть большая нужда в благовествовании. В течение месяца, еще досконально не зная английского языка, не имея практически ничего, даже машины, мы ехали общественным транспортом с тремя пересадками, чтобы навещать еврейские семьи, так как мы жили в отдаленном районе. Так мы служили в течение месяца, распространяя среди еврейских домов пригласительные, и таким образом знакомились с евреями. Недавно мы отмечали еврейский праздник Пурим. Этот праздник Божьей победы, когда Бог освободил свой народ, не дав ему погибнуть. С Божьей помощью мы устроили этот праздник и пригласили неверующих евреев. Взяв в аренду помещение, мы рассчитывали человек на 50. Праздник удался. Свершилось чудо. Пришло 84 человека. Все евреи и все неверующие. В течение месяца Бог совершал свою работу для того, чтобы сейчас среди еврейского народа на этой земле началось пробуждение. Мы все можем быть свидетелями того, что делает Господь в наше последнее время. И как когда-то меня приняли христиане, так и каждый из нас может принять на себя ответственность молиться за еврейский народ, за его пробуждение и спасение, чтобы Господь в силе и славе являл себя через них, совершая чудеса для спасения многих народов.

А сейчас я предлагаю вам еще одно небольшое свидетельство Анатолия Шабанова. В 1995 году я нес служение пастора по поручению Церкви Святой Троицы города Николаевска на Амуре. 10 сентября этого года, перед тем, как пойти на воскресное вечернее служение, я стал думать, что буду говорить братьям и сестрам. Однако я растерялся, и было ощущение, что я вообще никогда не читал Библию. Я стал молиться и просить Господа о помощи, и Он ответил мне через Библию. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Мое сердце наполнило радость, и прояснился разум. Когда я пришел на служение, то говорил о том, что только Бог хранит весь этот мир. И Он говорит: «Куда бы вы ни пошли, я буду с вами, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить, поддерживать и охранять вас». На следующий день, перед тем, как пойти в больницу, со мной происходит то же самое. И я снова говорю людям о том, что только Бог хранит нас. И Он дал каждому свой срок жизни, дабы мы искали Его. И вот наступил тот памятный день, когда мне нужно было идти на ходовые испытания рыболовного судна, так как я работал инженером-инспектором Российского морского регистра судоходства. Вечером мы сели на катер и поплыли искать судно. Были уже плотные сумерки. С собой я взял сумочку, в которой была Библия и книжка «Эволюция и творение». Около 10 часов вечера мы отыскали судно и пошли ему на перерез. Я стоял в рубке катера рядом с капитаном, и у меня появилась мысль, что может произойти столкновение. Я знал человека, стоящего за рулем, как опытного капитана, который много раз ходил в ночное время, и подумал, что если я и выражу ему свое неверие, и собью своими мыслями, и произойдет что-либо, тогда я точно буду виноват. Я терпеливо стоял и наблюдал, что будет. Пришел тот момент, когда я понял, что столкновение неизбежно. Я приподнялся из рубки и увидел, что нос судна навис надо мной. Спасения для меня уже не было. Если бы даже весь мир поднялся бы, чтобы спасти меня, то ничем не смог бы помочь. Все произошло очень быстро. Я только успел подумать: «Господи, да будет Твоя воля!» Удар. Я вылетел из катера и упал с левого борта. Катер протащило надо мной, а затем пошло судно. При падении мои очки, как кто-то рукой снял, я подумал: «Наверное, водой их смыло». Сумочка с Библией и книжкой вылетели из руки. Когда я был под водой, Бог сразу убрал страх. Я опускался на глубину все ниже и ниже с мыслью: «Впереди винт. Пройду или затянет в насадку». Однако через некоторое время я начал всплывать и почувствовал, что больше не могу. Внутри все жжет. Хочется глотнуть воздуха. Я стал взывать: «Господи, больше не могу, сейчас вдохну, а если вдохну, то значит конец». И сразу же пришло облегчение, как будто действительно глотнул воздуха. Пройдя метра три при всплытии, снова пришел в состояние, что не мог терпеть. Хотелось вдохнуть глоток воздуха. Я опять воззвал к Господу, и снова стало легко. Так повторялось 4 раза. После чего я всплыл и увидел над собой темное небо в облаках, кое-где звезды. На Амуре был ветер и на воде небольшие волны. Судно все в огнях уходило в сторону города, а катер с погасшими огнями и притопленным носом темным пятном тихо удалялся от меня вверх по Амуру. Меня несло течением. Дышал часто и мелкими глотками, так как внутри все горело. Увидев все это, я возопил: «Господи, а что теперь?» И мне было сказано: «А теперь взывай». Я посмотрел вокруг и подумал: «Голоса у меня нет, громко кричать не могу».
Если что-то и будет проходить, то из-за работы мотора ничего не услышат. И надолго меня не хватит. Кто плавал, тот знает, что найти человека ночью на воде, что иголку в стоге сена. Я просил: «Господи, а кто услышит?» А мне в ответ: «Не твое дело, твое дело исполнять волю Божью». Держась на воде, я изредка кричал: «Помогите!» Стал думать, что это конец моей жизни. Господь дает пожить еще на земле, но каким образом можно будет мне спастись? Потом вспомнил о дочери. 3 года назад Господь взял вечность мать. Если и меня заберет, то тяжело ей будет. И мне было сказано: «Бог лучше тебя позаботится о ней». Стал переживать о церкви, но Бог снова укрепил меня в вере. Посмотрел вокруг, спасающих нет. Продолжаю держаться на воде. Меня несет течение. Обернулся и вижу, из тьмы темным пятном плывет на меня катер, из которого я выпал. Я испугался, ведь кричать не могу, и только с болью подумал: «Господи, неужели он по мне пройдет? У меня уже больше сил нет». Но Бог сверх силы не дает испытаний. Слышу удивленный голос матроса: «Вот он!» Затем бросили мне спасательный круг, подняли и перевезли на судно. На судне было более 25 человек. Когда они увидели меня, то не поверили, что в такой ситуации человек может остаться живым. Ведь я не получил ни ушиба, ни царапины, только был утомленный и мокрый. На судне переоделся в сухую одежду и выпил горячего чая. Когда пили чай, подошел знакомый, взял за плечи и говорит: «И ты живой?» Я говорю: «Как видишь». А он говорит: «Я умер бы от разрыва сердца». А я ему говорю: «Правильно, я бы тоже умер, если бы меня Бог не вел». А он говорит: «И ты не боялся?» Я говорю: «Нет». На другой день утром, когда я пришел на причал, меня окружили люди из тех, кто был на судне и кто слышал о том, что произошло, и стали спрашивать: «Ну как?» «Все слава Богу, ни ушиба, ни царапины, ни насморка, только вот жалко очки потерял и Библию с книгой». А капитан катера говорит: «Да цело все!» и принес очки и сумочку. Позже я узнал, что очки были на крыше рубки, что меня очень удивило, так как она имеет выгнутую форму и закруглена по бортам. После этого я свидетельствовал людям о Боге и о том, что со мной произошло. Многие спрашивали: «А почему Бог допустил, чтобы это с тобой произошло, когда ты пришел к Богу?» Я отвечал: «Не знаю, но Он 2 дня мне говорил: не бойся, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя». И когда это все происходило, Он был со мной, убрал страх и самого хранил. Я молился и просил у Бога ответа на этот вопрос. Почти через год Бог ответил мне 43 главой книги Исаии, стихи с 10 по 13. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит?» Все это произошло в моей жизни по воле Бога, во свидетельство, чтобы люди знали, верили и разумели, что Он всемогущий.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

живем в Содоме и Гоморре. Зло достигло крайнего предела, разлилось, как яростное море, а земля себя не доглядела. Отдалась нахлынувшему валу, пала, как великая блудница, так, как будто бы она не знала, что в том мутном омуте таится. Ведь по ней прошел Спаситель кроткий, все сказал ей, все, что нужно, сделал. Но она забыла те уроки, истиною жить не захотела. И пришла к концу своих блужданий, докатившись, так сказать, до ручки. Не сбылось волнение ожиданий, обманул лукавый на толкучке. Близятся намеченные сроки, все приметы предвещают грозы. Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет, уверенный и грозный. Царь грядет, своих забрать от мира. Все короче благодати лето, плачь, земля, сжигай свои кумиры. Кайся, пока песнь твоя не спета. Царь грядет на радость ожидавшим. Пой, ликуй, спасенный и прощенный. Царь грядет, не будь же опоздавшим путником у двери затворенной.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Глава 17. Притчи Соломоновых. «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному — уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным. Глава 18. Книги притчи Соломона. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека,
а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19 книги притчей Соломоновых. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтоб поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление.
разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Книга притчи Соломоновых, глава 20. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом — и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мир переполнен горем и страданием. Но что же тогда нас в нем радует и удивляет? Что приводит в умиление наши сердца среди печальной действительности, окружающей нас? Ответ на этот вопрос мы находим в одном слове – красота. Она жива и будет жить, пока существует планета Земля. Красота Божьего творения ярко светит сквозь безобразие и разрушение, творимые человеком. С этим согласится каждый, кто останавливал свой взгляд на красках радуги, кто присматривался к цветам, кто хоть однажды наблюдал, как рдеет вечерняя заря, как восходит солнце, отражаясь в тихом прозрачном озере. Красота! Скажет тот, кто хоть однажды видел величественные горы в сверкающей белизне снега, кто видел бескрайние зеленые поля, луга, цветение садов ранней весной, кто прислушивался к разноголосому пению птиц на рассвете. Красота! Скажет тот, кто наблюдал, как маленькая птичка благоустраивает свое гнездышко, а потом усердно кормит своих птенцов. Кто еще не забыл колыбельную песню матери? Кто помнит запах цветущей гречихи и липы? Кто видел, как невинно улыбается ребенок? Как капает роса с ландыша? Красота! Какое великое и объемное слово! Не хватило бы жизни описать красоту Земли, над которой Творец поставил управляющим человека. Но красота земная не может быть сравнима с той красотой, которую открыл Бог человеку в Своем Сыне Иисусе Христе. Красота Его учения, Его жизни, Его любви к человеку-грешнику не поддается никакому сравнению. Она верх совершенства. Размышляя об этом, русский поэт Бальмонт писал: «Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа». Красота спасает мир. Так пророчески изрек Достоевский, соединив воедино красоту и Бога. Эта красота выразилась в том, что Бог Иисус Христос пришел на землю, чтобы искупить человека, пленника греха, от власти сатаны, и этим спасти его от вечной гибели. Однако есть много людей, которые преклоняются пред красотой природы, но проходят мимо той красоты, которая выше и прекрасней, красоты явления миру Спасителя. Все помыслы поэтов, композиторов, художников направлены к изысканию и раскрытию подлинной красоты, потому что без нее невозможно истинное счастье и гармония. Но красота теряет свое истинное значение, если человек ничего не знает о жизни после смерти. Человек не может быть счастлив до тех пор, пока не будет уверен, что Бог через Своего Сына подарил ему вечную жизнь. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную» Иоанна 6:47. Это слова Христа. Священное Писание утверждает, что всех, кто верит и любит Христа, а в нем и Бога, Он приведет в царство немеркнущей, вечной красоты, которая превыше всех красот, доступных человеку на земле. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 1 Коринфянам 2:9. А любовь к Богу неотделима от любви к человеку. Непостижимая сущность любви Божьей — это такая красота Духа, перед которой меркнет все видимое, материальное. Чарующая красота мира материального — это только отражение красоты духовной, более выразительной и совершенной. Красота, которую нам открывает непревзойденный образ Христа,
это совершенная любовь Бога к утопающему в грехах человеку. Бог желает не только спасти его, но и дать ему венец красоты. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень и на камне новое имя. Белый камень в данном случае символизирует свет, без которого мы не могли бы видеть красоту. Красота и свет неразделимы. «Да будет свет» — первые слова, сказанные Богом при сотворении мира. Мир без света — бесконечная и страшная ночь. Это мир без жизни, а где нет жизни, там нет и красоты. Жить без Бога — это жизнь без света. Писание говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Потому должно быть естественным стремление каждого человека к духовному свету. И так как Бог — источник света и красоты, то отвержение Бога или пренебрежение им является величайшим безумием. И здесь приходится склонить голову и сказать: «Господи, нам трудно представить себе Твое величие и Твою нетленную красоту. Прости нам. Грех затуманивает наши глаза, парализует наше сознание. Мы каждый день смотрим на красоту Твоего творения, забывая о красоте духовной, на которой держится весь мир». Понимание красоты — это дар Божий. В понимании красоты выражается одно из наших подобий Богу. Чем человек в духовном отношении выше, тем он глубже, проникновеннее видит и понимает красоту. И наоборот, у тех людей, для которых Бог — чрево, теряется влечение к созерцанию красоты и ко всему тому, что прекрасно, чисто и свято. Тот, кто видит смысл жизни только в материальном, живет во тьме. Не имея связи с Богом, он не может видеть красоты Его творения. Как объяснить тот факт, что одни люди, затаив дыхание от радости и счастья, слушают ораторию Генделя, а другие лениво зевают? В наш век сатана усердно занят подделкой того, что действительно чудесно и прекрасно. Очаровывающую музыку он подменяет демоническим роком, истинную поэзию — заумными словосочетаниями, что в народе называют «ни уму, ни сердцу». Человек все дальше и дальше отходит от Бога, от истинного света, от прекраснейшего из всех сынов человеческих — Иисуса Христа. Человек легко обманывается и принимает фальшивое за истинное. Так бывает с теми, кто не рожден по духу от Бога. Внутреннее чутье, интуиция, совесть, руководимая Духом Святым, всегда подскажет рожденному свыше христианину, где хлеб жизни, а где мекина. Мир полон фальши и подделки. Человек уже с пеленок сталкивается с ними, когда ему дают в рот соску, пустышку, обмакнув ее в сладкую водичку. Нет от нее ребенку пользы. Никогда пустышка не заменит ребенку материнского молока. Точно так бывает с пониманием Божьей красоты. Сатана — мастер на подделки. Он может даже религию использовать для того, чтобы вместо хлеба жизни дать человеку пустышку и этим его успокоить и в итоге погубить. Человеку нужна не религия, а Христос — Спаситель, Учитель и Наставник. Нужно водительство Духа Святого, без чего никто не может увидеть Царство Божье. Преклонимся же перед Небесным Учителем и благоговейно в смирении скажем Ему: «Научи нас видеть и понимать не только красоту материального мира, но и красоту Твоего Духа, что дороже для нас и важнее. Учи нас понимать и принимать все то, что истинно, что справедливо, что чисто, что любезно, что добродетель и похвала». Филиппийцам 4:8.

никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, как бы ни было трудно по жизни идти. На колени упав, вновь с колен поднимайтесь, чтобы силы у Бога в молитве просить. Никогда, никогда никого не судите, и не будете сами судимы тогда. Постарайтесь понять, а понявши, простите. Бог обидчикам вашим единый судья. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Пусть не все, что хотели вы, сделать смогли. Все зависит от вас. Захотите, сумейте, и преграды останутся все позади. Никогда не жалейте о том, то, что было. Дней минувших, увы, нам уже не вернуть. Никогда не жалейте о том, то, что будет. Дней грядущих еще неизвестен нам путь. Никогда, никогда не копите обиды и прощайте обидчиков ваших, друзья. Не дано им понять, что других обижая, изначально они обижают себя. Никогда, никогда не стесняйтесь любимым признаваться в любви, свое счастье даря. Пусть любовью и Богом по жизни хранимым в вашем сердце живет лишь одна доброта. Никогда, никогда вы на жизнь не ропщите, даже если вам трудно и больно идти. На Иисуса смотрите, от Него лишь учитесь, с Ним возможно все беды земные пройти. Никогда, никогда не теряйте надежды, хоть порою бывает она так слаба. Каждый день вы живите, людям счастье дарите, ведь с Иисусом так жить.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 333-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Иисуса Навина. Мы начали в прошлый раз эту книгу, приступили к ее изучению. И мы видели, что в Израиле произошел переход правления, переход лидерства. Кстати, какой же переход лидерства? Да, вместо Моисея и Иисус Навин, но очень важная история заключается в том, что Иисус Навин должен быть послушен тому же Богу, который вел Моисея. И очень важное место в этой истории занимает израильский народ, потому что лидер-то изменился, но это единственный, кто изменился, потому что Бог остался тот же, израильский народ остался тот же, и книга Иисуса Навина, по большому счету, замечательно встраивается вот в эту последовательность отношений между Богом и израильским народом. Бытие — это рождение Израиля. Книга Исход — это избрание Израиля. Книга Левит — это привлечение Израиля к Богу. Книга Чисел —

0: Это испытание и закалка Израиля. Книга Второзакония – это наставление Израиля. Книга Иисуса Навина, которую мы с вами начинаем изучать, это противостояние и завоевание земли, которая обещана Израилю. Книга Иисуса Навина важна для нас сегодня, среди прочего, потому что она дает надежду на великие духовные истины, истины небесные. И мы уже отмечали, и я повторю эту мысль, она действительно важна. В Новом Завете есть параллель этой книги, параллель книги Иисуса Навина, это послание апостола Павла к Ефесянам. Вот смотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Смотрите, избрание Израиля и избрание церкви, избрание христиан. Более того, благословение, которое получили христиане, и благословение, которое получал когда-то Израиль. И тот факт, что одно дело получить благословение, а другое – вступить в это благословение. Израилю обещана земля. Но Израиль должен войти в эту землю. Бог исполняет это обещание со своей стороны, но от Израиля требуется не просто шаг сделать, а также и противостоять тем испытаниям и пройти через те испытания, которые ожидают этот народ в земле. И мы с вами уже читали Иисуса Навина, 1 глава, 3 стих. Это ключевая мысль. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То есть, земля обещана, земля уже принадлежит Израилю, но в эту землю нужно войти, нужно, чтобы стопы израильтян вступили на эту землю. Также, кстати, и у нас сегодня, потому что нам обещаны благословения. Бог сделал все, чтобы мы получили эти благословения. Но получать их необходимо нам самим. Если мы хотим получить сегодня духовные благословения, то надо сделать этот шаг, это шаг послушания. И тогда Господь совершает свое дело. Нет, это, конечно, не оправдание по делам, но это подход к тому, чтобы определить и описать соотношение веры и дел. Израильский народ получил землю. И это был вопрос веры. Израильский народ имел отношение с Богом, и это был вопрос веры. Но вот жить по этой вере – это уже некое дело веры, которое совершает израильский народ. И при этом израильтяне постоянно помнят о том, что слава во всем, что происходит, принадлежит Богу. Мы читаем в 113-м псалме, 9 стих, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Обратите внимание на троекратное повторение этого слова «твой», «твоему», «твоей». Израиль не имеет права принимать все происходящее на свой счет. Об этом же в послании к Ефесянам, в той книге, про которую я сказал, что она параллельна повествованию книги Иисуса Навина. 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Опять-таки, Божия благодать, наши дела, но дела эти ни в коем случае не ведут нас ко спасению. Скорее, это последствия того спасения, которое мы уже имеем. Об этом же в послании к евреям. Известнейшая 11 глава, с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот история, которую мы с вами, конечно, помним по книге «Бытие». Аврааму было дано наследство, Бог уже обещал ему это наследство, но чтобы вступить в него, нужна была вера. Представьте себе, что вы получили наследство. Так вот, есть два разных понятия. Получить наследство и вступить в наследство. То есть наследство может открыться для вас, но пока вы в него не вступили, оно так и остается не вашим. Так вот, вера открывается или проявляется действием. И тогда мир нас с вами и видит, и слышит. Иисус Навин доверяет Богу. И тогда Бог говорит, чтобы Иисус Навин шел вперед, так как об этом написано. Мы с вами уже читали еще один ключевой момент. Это 8 стих 1 главы книги Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Но вернемся к тексту и начнем с 10 стиха. Начинается следующий этап – переход через Иордан. Но сначала подготовка. 10 стих. «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». Иисус Навин дает людям указания. И это стало возможно, потому что он имеет авторитет от Бога. В начале главы мы видим, что Бог с ним. И дальше, к середине главы, это Божие присутствие начинает проявляться. Это Божий способ. Бог всегда так действует. Он сначала показывает факт своей власти, а затем эта власть проявляется в конкретике. Псалмопевец Давид неоднократно говорит: «Бог или Господь, помощник мой». Об этом же в послании к евреям, 13 глава, 6 стих. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Вот это отношение, с которым Израиль идет в обетованную землю. Подобная смелость, подобное ободрение нужны нам с вами и сегодня. Потому что именно тогда мы начинаем смотреть на Бога, и у нас появляется вера, как уверенность в невидимом. Итак, главная тема книги Иисуса Навина – овладение. Овладение землей. Как я уже сказал, собственность Израиля на эту землю была безусловной. А вот овладение требовало условий. Иногда говорят, что главная тема книги Иисуса Навина – это победа. Я бы в данном случае все-таки поспорил. Потому что если победа, тогда нужно указать, что это победа Божья. Но победа уже одержана заранее, а Израилю все равно приходится идти и воевать. И вот именно на этом освобождении, именно на этом овладении землей, я думаю, есть смысл сделать основной акцент. И еще один момент, на который также хотел бы обратить ваше внимание, мы позже к этому подойдем. Когда израильтяне вошли в землю, перестала появляться манна, и они ели сушеные зерна и опресники. Выражается этот новый этап еще и в том, что манну собирали только на этот день. Исключение – это суббота, да, вот в субботу манна не появлялась, соответственно, накануне субботы ее собирали заранее. А вот запасаться плодами земли нужно было на 3 дня. Так что здесь уже некое изменение в жизни Израиля. Кстати, говоря о Новом Завете, говоря о христианах, с одной стороны, мы исполняемся Святым Духом, и исполняться Святым Духом необходимо постоянно, но с другой стороны, есть такое понятие, как духовный рост. И если мы пребываем в Священном Писании, если мы растем духовно, то Бог дает нам возможность использовать накопленное, когда начинаются трудные времена. Ну что же, возвращаемся к тексту Иисуса Навина, 1 глава, 12 стих. «А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассина Иисус сказал: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь и идите пред братьями вашими и помогайте им, доколе Господь Бог ваш не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, в которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Это, вы помните, события, о которых мы с вами уже читали, это было в конце книги Второзакония, когда 2,5 колена фактически сказали, что они не хотят переходить Иордан, и они просили у Моисея землю на восточном берегу Иордана. И да, они просили не ту землю, которую хотел дать им Бог. Бог выполнил их просьбу. Они остались в этой земле. Но помните также, в частности, из Евангелия от Матфея, 8 глава, каким свинством это в конце концов кончилось. Это та самая гадаринская страна. Почему гадаринская? Ну, потому что там потомки как раз Гада, вот это вот колено. Это люди, которые предпочли свинство воле Божией и послушанию воле Божией. Но изначально, как вы помните, было условие. Землю-то вы получите, но за землю для всех остальных израильтян будете бороться, будете сражаться вместе с остальными. Тут, собственно, это условие и исполняется. И еще один момент. Очень часто говорят о том, что переход через Иордан – это наша смерть. Иными словами, мы хотим перейти через Иордан. Это значит, что мы окажемся в небесной стране. Тогда получается аналогия между землей обетованной и небесной страной. Я не согласен с таким подходом, и на самом деле многие комментаторы с таким подходом не согласны, хотя этот подход действительно весьма распространен. Небесную страну не надо завоевывать. Небесную страну не надо от кого-то освобождать. Мы туда просто входим.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Иордан действительно символизирует смерть. Но это не смерть христианина. Это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Его смерть, его воскресение, та победа, которую он одерживает ради нас. После своей смерти он действительно борется с грехом, он побеждает грех в нашей жизни. И вот наш христианский путь, наше послушание Христу в этой жизни, обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, именно в этой жизни, сейчас, вот это и есть аналог перехода через Иордан. Мы с вами переходим через Иордан, когда мы говорим Богу «да». И в этой жизни, в этой земле мы, как мы читаем в послании к Колоссянам, помышляем о горнем. Мы противостоим земному, мы противостоим старому. Мы живем для Христа и живем силою Иисуса Христа. Я знаю христиан, которые, да, я подчеркну, христиан, которые говорят: а меня христианская жизнь не интересует. Они покаялись, они уверовали, они получили спасение, они не теряют это спасение, но при этом говорят: я не хочу быть послушным Богу. Это люди, похожие на 2,5 колена. Вот эти 2,5 колена, которые сказали: ну, мы, конечно, получили обещание, и мы, конечно, тоже в израильском народе, мы тоже потомки Израиля. Но вот переходить в землю мы не хотим, нам и так хорошо. Вы помните, чем кончилось все для этих народов? Честно говоря, столь же плачевно, оканчивается жизнь в непослушании для христиан, которые предпочитают не жить по воле Божьей. 2,5 колена совершили серьезнейшую ошибку, когда отказались принять то наследство, то наследие, которое дает Бог. И это предопределило их судьбу. Итак, идет подготовка к переходу через Иордан. Подготовка к этому серьезнейшему, важнейшему событию в жизни израильтян. И начинается эта подготовка с перехода власти, и при этом не меняется Бог и не меняется народ. Продолжается эта подготовка призывом идти воевать, и выясняется, что даже те люди, которые решили остаться на этом, на восточном берегу, даже они должны будут идти и воевать. Ничего по этому поводу сделать невозможно. Это их путь. И они готовы идти по этому пути. Опять-таки, даже те христиане, которые говорят, да нам не нужно, нам и так хорошо, нам и так уютно, нам и так удобно. Даже такой человек, даже такой христианин, так или иначе, должен будет участвовать в духовной войне. Другое дело, что он не осознает важности вступления вот в это наследие. И дальше мы с вами переходим ко второй главе книги Иисуса Навина. И перед нами блудница Раав. Я понимаю, что она слушает люди, которые в церковь не ходят. И специально для тех, кто не ходит в церковь, скажу по-другому. Проститутка Раав. В церкви за такие слова иногда и побить могут. Да, это проститутка, это женщина, которая зарабатывала деньги своим телом, но также это женщина, которая стала одним из героев веры. Она упомянута, между прочим, в 11 главе книги «Послание к евреям». Кстати говоря, вот эта формулировка «герои веры», я думаю, не совсем точная. По большому счету, главное все-таки здесь не то, что они герои, а в том, что у них вера. То есть тогда акцент надо делать на второе слово – герои веры. Почему важно, что среди них находится такой человек, как Раав? Потому что если Бог мог спасти блудницу, такую как Раав, то он явно может спасти любого человека в этом городе, любого человека в этой стране, любого человека в этом мире. Ну и, естественно, в том контексте, в контексте второй главы книги Иисуса Навина. Если Бог спасает Раав, то он может спасти любого жителя Иерихона. Почему не спас? Потому что жители Иерихона не сделали этого шага. Они отказались делать шаг ко спасению. Могли ли они сделать такой шаг? Я утверждаю, что да. Сегодня мы начнем об этом говорить, и в следующий раз станет совершенно очевидно, на чем основывается это утверждение. Более того, Раав стала не только участницей 11 главы послания к евреям, а еще и участницей родословия Иисуса Христа. Как оно туда попало? Разумеется, единственным способом – по вере. Начинаем читать книгу Иисуса Навина, 2 глава, 1 стих. «И послал Иисус сын Навин из Ситима 2 соглядатаев тайно и сказал, пойдите, осмотрите землю и Иерихон. 2 юноши пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там». Первый вопрос. Зачем Иисус Навин посылает этих шпионов, разведчиков? Вот в прошлый раз, и мы об этом читали в книге чисел, разведчиков посылали, чтобы узнать, стоит ли входить в землю. И тут была определенная проблема, потому что Бог сказал, что даст эту землю. И из 12 разведчиков только 2 сказали, да, стоит. Сейчас, однако, смысл направления разведчиков принципиально другой. Направляют их не для того, чтобы выяснить, стоит ли входить в землю, но чтобы понять, как туда войти. Слышите разницу, да? Стоит ли с одной стороны? И как с другой стороны. Читаем второй стих. «И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь получает эти разведывательные данные. Данные, кстати, не очень точные, что это за какие-то люди. Интересно, что Раав гораздо больше осведомлена и гораздо больше понимает, чем царь Иерихона со всей своей разведкой. Третий стих. «Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Что же происходит в этот момент? С одной стороны, мы говорим о том, что у Раав была вера. С другой стороны, она солгала. При этом она подставила свою жизнь. Кстати, уйти от этого и сказать: да нет, не было здесь лжи, уйти не получится. Она солгала, она отлично знала, что это за люди. Она знала больше царя, как мы с вами выясним. Она четко знала, куда эти люди пошли, но она обманула. Более того, она, обманывая, подвергла себя опасности. Если бы ее обман вскрылся, ей бы не сдобровать. Зачем она это сделала? И каким образом вот эта причина связана с ее верой? В следующий раз продолжим читать и узнаем, друзья. А пока помните, землей, которую дает нам Бог, надо еще овладеть. Но кроме земли, Бог дает также и средства для того, чтобы ей овладевать. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

На что возложишь упование? Вопрос не раз внутри звучал. Кому пойдешь за утешением? Не раз сей выбор предстоял. Не раз в тяжелые минуты хотелось бы найти того, кто выслушал бы и помог, чтоб стало вдруг легко. И ты искал, но только люди не в силах эту боль унять, не в силах дать порой совета, не в силах все уместить, принять. И где-то думал, что помогут, порой казалось, помогли, но почему душа болела и в сердце раны также жгли? Да, проще сразу к человеку метнуться в поисках своих и злить пред ним, что накопилось проблемы всех путей земных. Но в человеке нет опоры. Нет, не поможет он тебе, не излечит больную душу, не даст ответ в твоей мольбе. Не человек нам, люди, нужен. Нам нужен Он, великий Бог. Нам так нужны Его советы. Нам нужно, чтобы Он помог. В неспокойном, волнующем мире уголок лишь один ты найдешь. На колени

но дождись от Него ты ответа. Не устань ты Ему доверять. Он придет, не замедлит, я знаю, рук своих ты не смей опускать. Вспоминай, сколько раз Он тебя выручая приходил, чтоб в беде поддержать. Неужели своих Он забудет? Неужели Он мимо пройдет? Не протянет к тем помощи руку, кто к Нему день и ночь вопиет? Хоть тяжелое время приходит, страх порой на лицах людей, только Бог учит нас упованью среди бурь, болезней, скорбей. Ничего не бывает случайным. Не скажи, почему-то случилось со мной. Знает Бог, через что провести нас порою. Рядом с нами идет путь земной. И когда нету сил, и слабеет вдруг вера, вдруг покажется, что ты один на пути, уповая на Бога, знай, когда ты не сможешь, Он на руки возьмет, чтоб тебя понести. Будут трудности и испытания, слезы очи наполнят не раз. Только вера пусть крепнет в страданиях, в Боге помощь в нелегкий наш час. Уповайте на Бога всецело, не надейтесь, друзья, на людей. Все ко благу, что здесь происходит. Уповайте на Бога среди житейских путей. Будешь видеть еще милость Божью, руки к небу поднимешь свои. Только верь, не сдавайся, не бойся, сердце чистым свое сохрани. Верен Бог, непременно ответит, неизменен в словах Он своих. Во все дни, до скончания века, не покинет детей Он своих. Даже если придется расстаться с этой бренной, греховной землей, в небе нам уготовано царство, соберемся, где дружной семьей. А пока здесь, на земле, идя по дороге и встречая преграды в пути, с благодарностью в сердце, пусть даже сквозь слезы, льется песнь Богу днем и в ночи. Бог убирает наши основания. Он хочет самим в жизни нашей стать. Бог ждет, чтоб наше упование могли на Господа лишь полагать.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВИ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

0: детстве дорога к дому. Так сладко летом пройтись полями, упасть на взгорки между цветами, под синевою с замиранием молчать и думать о мироздании, о смысле жизни, о чем-то вечном, о чем-то чистом и безупречном, манящем небе. И дальше много о том, что будет, о встрече с Богом. В минуты эти настолько остро в душе волнуя звучат вопросы. Коль жизнь под небом всего мгновения, в чем этой жизни предназначение? И если небо так вожделено, зачем, хватаясь за то, что тлено, короткий век свой на самом деле живут в заботах о бренном теле? Ах, это небо над головою, в нем так приятно парить душою. Так отчего же, как разобраться, с землей так трудно всем расстаться? День этот будет для всех однажды, и это знает, конечно, каждый. И вот почему мы с болью где-то порассуждаем как раз об этом. Простите, если затронем чувства, быть может, кому-то станет грустно, но смысл между строк усвоить всем бы. Начнем, пожалуй. Душа и небо. Душа человека как птица, а тело клетка. Живет, томится. Душа пожизненный заключенный, до смерти к телу приговоренный. Но от рождения ее сознание хранит о небе воспоминания о жизни вечной и благородной, что кто-то создал ее свободной. Оно все рвется порой на волю, клянет, горюя свою неволю. Во сне летает под облаками, а как проснется, живет мечтами. Ах, мне бы в небо, ах, мне бы к звездам, пока есть крылья, пока не поздно. Но нет, напрасно, закрыта дверца, твой срок не вышел, и бьется сердце. Как так получилось, что в рабство жизнью превратилось? Зачем преграда? Зачем так строго между ней и небом, между ней и Богом? И если глубже по нашей теме, иметь бы тело, как там, в Эдеме. Плоды вкушая с древа познания, грешил ведь кто-то, а ей страдания. Она б внимания не обращала и все как должное принимала, когда понятия не имела о том, что будет, что смерть на тело. Терзает душу вопрос вопросов. Зачем ей тело? Так было просто. Она б святой была, поверьте. И как же жить ей теперь под страхом смерти? Сильней запоров земное тело. Сбежать не сможешь, хоть что ни делай. Кричи, терзайся, зови подмогу, но ключ от клетки твоей у Бога. Ты можешь клетку возненавидеть, сломать не сможешь, ведь Бог все видит. Жестоко скажешь, бесчеловечно, но все же время не значит вечность. И это время прожить придется. И что же делать ей остается? Душа томится, душа вздыхает, не понимает, но привыкает и забывает понемногу тоску по небу, тоску по Богу. И очень редко, и то порою, глядит на небо, но не земное, несет покорно свое жилище и больше целей больших не ищет. Конфликт исчерпан души и тела. Душа смирилась, а тело в дело. Всему можно найти применение. Есть руки, ноги, есть голос, зрение, глаза, как окна. И то, что видит, душа то любит, то ненавидит. Смеется, плачет, переживает. Все так реально воспринимает, и жизнь проходит, как на экране.
1: Не найти справедливо.
0: Как смена серий в телеромане. Любовь, свидание, прощание, встречи, простые радости человечьи. Все так прилично, все так культурно. Шашлык поели, бутылку в урну. Работа в отпуск с семьей на море. Хоть раз-то в жизни. Но кто...
1: Что

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Ирни Лой попросил медсестру вскрыть для него письмо. «От кого оно?» – спросил он, с трудом разжимая зубы. «От кого-то из Адморы. Название города так размазано, что я не могу разобрать». Она подала ему письмо. Он пробежал его глазами, и когда увидел внизу подпись «Иосиф», глаза его необыкновенно засветились. Он еще не мог смеяться, ему мешала тугая повязка. Но по той части лица, что видна была из-под повязки, сестра поняла, что он очень обрадован. Она вышла, закрыв за собой дверь, чтобы ему никто не мешал. «Дорогой Ирни, тетя Зара нам написала, что ты находишься в больнице, поэтому я тебе решил написать, чтобы ты знал, что я о тебе думаю. Надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и выпишешься. У меня такое чувство, будто мы не виделись уже целый год. Куда ты устроился, как мы уехали? Здесь все так по-другому, даже школьные учебники. И наш учитель наполовину не такой добрый, как Амос Пеннивилл. Без Фредди здесь ужасно скучно, да и тебя очень бы хотелось хоть разок увидеть. Мама здесь себя чувствует значительно лучше. Наверное, воздух ей здесь больше подходит. У отца около 150 голов скота на пастбищах, и работы у меня хватает. А в школе я выполняю обязанности завхоза, чтобы этим рассчитаться за учебные принадлежности. Вчера вечером я за тебя, Ирни, молился. С тех пор, как я узнал о случившемся с тобой несчастье, я молюсь за тебя два раза в день. С сердечным приветом, Иосиф». Молодой человек снова и снова перечитывал последние строчки письма, потом медленно свернул его. Иосиф получил два письма. Одно от Фредди, а другое от Тома Брэдли. А его мать получила письмо от Лотти Вудс, которая в восторженных словах описала свою помолвку с Вильямом Аджелфордом. Вот отрывок из ее письма. «Мы уже около года тайно друг другом интересовались. Он пообещал матери не жениться, пока она жива, но, несмотря на это, я очень сожалела об ее уходе из этой жизни. В последнее воскресенье мы ее похоронили. Конечно, Вильям хочет дом немного перестроить и заново обклеить обоями. Разве не трогательна была со стороны Вильяма его такая забота о матери? Каждый раз, когда я вижу Вильяма, я вспоминаю твоего Иосифа. Уже с раннего детства видно было, как он заботится о тебе. Я представляю, что он теперь уже совсем взрослым стал. Когда вы отсюда уехали, он уже по росту догонял тебя. Конечно, ты ведь сама невысокого роста. Пожалуйста, сохрани мой секрет, Ани. Я знаю, что тебе можно доверять. Поэтому я тебе и написала все так открыто. Привет от меня и твоим детям. И скажи им, что мы нашим сбором подвели итог с суммой.

0: $82.60. Письмо от Тома Брэдли не было длинным, но Иосиф радовался ему больше, чем он мог бы выразить словами. Да, он вначале не пытался ничего говорить, он дважды его перечитал, а потом протянул его матери. «Дорогой Иосиф», — читала она про себя, — «я не умею писать письма, и к тому же я допускаю кучу ошибок, но ты можешь письмо без ошибок переписать». А потом уж спокойно перечитывай. Как дела у моего Иосифа? Я часто думаю о твоем обещании остаться верным Богу и там, на Западе. Будь мужчиной, мой дорогой. Мне не приходит ничего в голову, о чем бы я мог тебе написать, поэтому посылаю тебе небольшую вырезку, которую я взял из сегодняшней газеты. Настоящая дружба никогда не стареет, если друзья и вдали друг от друга. В мыслях они вместе продолжают жить, и в сердце они по-прежнему верны. Твой друг, дядя Том. Посылаю тебе одну безделицу». Анни улыбнулась и вернула письмо снова Иосифу. «Хорошее письмо он тебе написал», — сказала она тихо. Иосиф сунул письмо в карман своего воскресного пиджака. «Мне бы так хотелось иметь свою отдельную комнату», — сказал он матери. «Я бы тебе ее тоже пожелала, Иосиф», — с сочувствием ответила она. Иосиф и не подозревал, как жаль было матери, что в свои уже зрелые годы он должен жить в одной комнате со всеми. Каждый молодой человек, достигший 18-летнего возраста, мечтает об отдельной комнате или хотя бы отдельном уголке, где он мог бы хранить свои личные вещи. А кое-какие вещи он хотел бы иметь для себя отдельно. И каждый молодой человек хотел бы иногда остаться с собой наедине, чтобы не каждый его шаг просматривался. Иногда у Иосифа были минуты, что он все бы отдал за комнату, затворив дверь которой, он остался бы один на один с собою. Глаза Лавелла смотрели на него, глаза Виргинии смотрели на него, глаза матери смотрели на него, но ничьи глаза не были так пронзительны, как глаза его отца. В пакетике от Тома Брэдли было маленькое Евангелие с псалтырем. Иосиф никогда с ним не расставался, он носил его везде с собой в кармане своего пиджака. И всегда, если, бывая в поле, имел свободную минутку, он читал в нем. Не нужно было много времени, чтобы между Квиксильвером и сыном его хозяина установились особенно дружественные отношения. Коню нравился тон его голоса и его доброта. Его ласка была сердечнее, чем Бинета, и он каждый раз возбужденно царапал передними копытами землю, когда Иосиф приближался к нему. Проходили месяцы, Иосиф и Квиксильвер стали настоящими друзьями. «Давай здесь немного отдохнем», — сказал Иосиф, когда они однажды были одни в прериях. «Мне хочется снова почитать немного в той книге, что мне послал дядя Том». Квиксильвер согласно кивнул головой и прошел еще несколько шагов вперед. Иосиф начал чтение книги сначала и уже проработал почти все 28 глав «Деяний апостолов». Вот уже несколько недель он искал те слова, которые прочитал евангелист в тот памятный вечер, когда Иосиф отдал себя Иисусу. Говорилось про пустынное место, о том, что нам нужен всеведущий, хранитель, наставник, и это может быть только Бог. Но пока что Иосифу это место найти не удалось. Тишина и простор прерий напоминали ему это место». Он увидел в вышине большую птицу, которая выписывала свои круги по небу, и пока он ее рассматривал, мысли его вернулись назад, в прошлое, когда отец в воскресенье один уехал верхом в церковь, а мама ему рассказывала истории. Он стоял рядом с ней, обняв ее за шею и слушал. Он чувствовал снова шелковистость ее кожи и запах ее свежепостиранного фартука. Прохладный осенний ветерок напоминал прикосновение ее мягких волос к его щекам. И его снова обнимали ее добрые руки. В это утро отец опять грубо говорил с ним. Он обвинил его в том, что он якобы переложил куда-то письмо, которое он получил от компании «Гедрик Продьюс». Иосиф ему объяснил, что он к этому письму даже не прикасался. Иногда он готов был своего отца ненавидеть, но нежность и любовь матери каждый раз это не давали случиться. Он снова и снова слышал ее слова. «Может быть, когда-нибудь отец станет к тебе добрее?» «О Боже!» — молился Иосиф в одиночестве этих пустынных, безлесных прерий, поднимая обе руки к небу и глядя на плывущие над ним облака, как будто прослеживал в них образ Божий. «Почему? Но почему отец ведет себя так, словно он меня терпеть не может?» Неужели он никогда не изменится? Почему он не может быть ласковее к маме, к Виргинии, к нам, мальчишкам? Есть ли у меня какая-то надежда для него когда-нибудь что-то значить? Отец Небесный, когда я там, на высоте, еще будучи мальчишкой, слышал твой зов, то мама сказала мне, что когда-нибудь я пойму, мне будет это открыто. Что это значило, Боже, скажи мне? Скоро мне будет 20, а что я успел совершить? Что я вообще до сих пор сделал для других? Что я когда-либо сделал для тебя? Ничего, мой Бог. Почему мой отец постоянно судит и критикует меня, хотя я всегда так старался ему угодить? Как может он ходить в церковь и участвовать в святой вечере, если он так плохо обращается с матерью? Мой Господь, может, есть в жизни моего отца грех, который он хочет утаить? Я часто думаю об этом. Помоги мне быть послушнее. Помоги мне, чтобы я стал искреннее и откровеннее в отношении к матери. И, Бог мой, Ты, мой Небесный Отец, помоги Лавеллу и Виргинии, чтобы они выросли хорошими людьми. Это мы можем только с Твоей помощью. Я надеюсь, и дядя Том за меня молится. Я надеюсь, что брат Грисли меня еще не забыл, и Амос Пеневил, и Ирни Лой. Помоги ему, чтобы он тебя нашел, хотя мой отец был ему плохим примером. Мне кажется, что брат Коллинс настоящий христианин. О, мой Бог, он действительно настоящий христианин. Может, мне нужно с ним однажды поговорить. Господи, веди ты меня, потому что пути земные часто такие трудные, а в пропасти часто так темно. Но со мной моя мама. Благослови ее, Господи, и если отец не может сделать ее счастливой, то помоги мне это сделать. Молния осветила все небо и опустилась где-то далеко в горах. Конь испуганно заржал, Иосиф обхватил его за шею и, успокаивая, прижался щекой к носу Квиксильвера. «Не бойся!» — прошептал он ему. Наконец и на запад снова прикочевала весна. Прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Бинет в последний раз купил большой табун скота. И вот он вечером вдруг объявил своей семье, что на следующее утро он хочет вместе с 2 мужчинами 40 голов крупного рогатого скота погрузить в Адморе для отправки на рынок. Анни должна упаковать его костюм и кое-что покушать, потому что он собирается сопровождать свой скот на рынок до самого Чикаго. «Может, это продлится неделю», — сказал он во время бритья. Он смотрел на Ани через зеркало на стене. «А ты, Иосиф», — продолжал он, вытирая пену с лезвия, «я хочу тебе сказать, что ты должен и что ты не должен делать, пока меня не будет. Я бы хотел, чтобы ты научился обращаться с Квиксильвером точно так же, как и я. И кроме того, наступило время и тебе научиться обращаться со скотом за пределами ограды. Скот — это много денег, и прежде чем ты станешь достаточно взрослым, чтобы...» По какой-то причине, никому неизвестной, он решил, что не нужно продолжать дальше. Он пристально рассматривал в зеркале фигуру Иосифа. Как может быть работник рассматривает свой рабочий инструмент? Иосиф чувствовал, как кровь пульсирует у него в жилах, пока его отец так оценивающе на него смотрел. В многолюдии во время погрузки скота Бинет неожиданно наткнулся на знакомое лицо. «Вы случайно не господин Маккракен?» — спросил Бинет и взял седовласого человека за локоть. «Ага, да, Маккракен, так меня зовут, но ваше имя мне что-то не припоминается». «Амстронг!» «Ах, да, вы живете недалеко от нас, там у...» «Нет-нет, я уже не живу там. Я ферму продал и купил себе ранчо на западе. Мы здесь живем уже 3 года». «И нравится вам здесь?» «Конечно. Скот дает неплохой доход. На нем можно много денег заработать. У вас тоже здесь скот?» «Вчера вечером я сюда привез 1 вагон, а за 2 недели до этого тоже 1 вагон. А у вас здесь много скота?» «В настоящее время 40 голов, но скоро подоспеет еще партия. Я не знал, что вы тоже торгуете скотом». «Ах, я во всем себя немного пробую, но в будущем мне, конечно, придется кое от чего отказаться. Я уже не так молод, а в наше время нелегко найти себе помощников. Каждый женатый старается начать собственное дело, а неженатые никуда не годятся». «Так? Но у меня был неженатый работник больше 10 лет, и, надо сказать, этот человек умел работать». «А, этот Элой?» «Да». «Я слышал, что он хороший работник, но он же был холостяк, и в этом и разница. А вот молодые люди, которые хотят 2 раза в неделю встречаться со своими девушками, не являются настоящей помощью. Лучше всего нанять себе подрастающего молодого человека, который хочет себе заработать деньги на коня и на экипаж. Я слышал, что вы своего сына уже приучили к делу рано». «А что, это плохо?» «Нет-нет», — ответил Маккракен и почесал себе голову за правым ухом. Другой рукой он позвякивал в кармане своих брюк монетками, пристально рассматривая Бинета. «Скажите мне», — продолжал он после небольшой заминки, играя золотой цепочкой своих карманных часов, как он это всегда делал, когда его осеняла хорошая мысль. «У вас... кажется, есть молодой человек и довольно взрослый, чтобы работать не только дома, но и за его пределами». «Да, у меня есть такой молодой человек, и он уже моего роста, если не такой широкий в плечах, как я». «У меня есть одна идея», — сказал Маккракен, продолжая играть золотой цепочкой. «В мою собственность входит 10 моргенов земли с лучшими сортами винограда по эту сторону Миссисипи. Я их хочу на время уборки урожая отдать в аренду кому-либо, кто желал бы на этом сделать себе деньги».
1: Бинет Амстронг весь превратился в слух и зрение.
0: «В прошлом году, — продолжал Маккракен, — я не нашел для этого дела подходящего человека, и большая часть винограда пропала. Но зато в позапрошлом году я получил по $100 с каждого моргена». «Вы говорите, что у вас имеется 10 моргенов виноградника, который вы хотите дать в аренду?» «Да, именно. У меня больше, чем 10 моргенов, но за 10 по меньшей мере мне нужна чья-либо помощь. Сбор винограда – большой труд, но не такой уж непосильный. Когда я был еще молод, я эту работу охотно выполнял, но моя жена в последнее время настойчиво требует, чтобы я часть ее передал в другие руки». «Особенно после того, как Фонца из-за болезни сердца потерял свою трудоспособность».
1: «Кто?»
0: «Мой лучший негр. 5 месяцев тому назад он получил кровоизлияние в мозг. Я, наверное, никогда не найду себе такого человека, как Фонца Булет. Если когда-либо хоть один из черных обретет царствие небесное, так это будет, конечно, он. У него золотое сердце. И поскольку он прикован к постели, я устроил ему уютную комнату на 1-м этаже, приставил к нему медсестру, которая будет, пока он болен, за ним ухаживать. И если суждено мне будет его пережить, то мой долг позаботиться, чтобы тело его было достойно предано земле. Не смешно ли, как сильно белый человек может привыкнуть и привязаться к черному?» «Да, случается. У меня никогда не было черного», — ответил Бинет.
2: И сколько вы хотите за аренду этих 10 моргенов?»
1: «А вы что, в этом деле заинтересованы, господин Амстронг?» — спросил Макракен.
2: «Да, я как раз ищу подходящее рабочее место для моего сына. Он скоро заканчивает школу, и прежде чем он возьмет себя в голову, что он хочет учиться в университете, я бы его хотел на более полезное место пристроить. Дом, в котором мы сейчас живем, так или иначе для нас пятерых слишком маленький. И вот еще что. Когда молодой человек приближается к 20, то самое время ему от материнского подола быть подальше. Вы же знаете, что у матери имеется много различных способов избаловать сына, и разлука была бы обеим только на пользу. Он вокруг нее суетится, а она вокруг него».
1: «Так-так», — произнес Макракен.
2: «Так-так», — произнес Макракен. «Он что же, непослушный молодой человек?»
1: «Ах, нет, не совсем так», — возразил Бинет, боясь, что Макракен может ему по этой причине отказать.
2: «Нет», — добавил он поспешно, — «я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он намеренно был непослушен, а тяжело работать он тоже может. Иосиф действительно хороший парень, но, как я уже сказал, он сейчас в том возрасте, когда... когда он немного труден, я имею в виду, что ему лучше было бы работать где-нибудь подальше от дома. Тем более, что дома у нас сейчас тесновато».
1: «Да-да, я понимаю»,
0: — сказал господин Макракен и с большим азартом стал крутить своей цепочкой от часов.
2: «У меня сейчас еще есть кое-какие дела, господин Амстронг. После обеда мы с вами обязательно увидимся. Я думаю, мы можем встретиться в зале».
1: «Все решено»,
0: — ответил Бинет с некоторой настойчивостью.
2: «Да, сколько вы хотели за аренду, вы сказали?»
1: «Ах, я думаю об 1/3. Мы потом еще об этих сторонах дела поговорим».
0: Людская толпа оттеснила Бинета Амстронга, но сколько Макракен мог его видеть, губы его шевелились, что-то подсчитывая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Один пожилой человек был глухим. К тому же он был и немым, и слепым. Но в церковь свою приходил постоянно, и людям казалось весьма это странным. Он с палочкой шел по знакомой дороге, на улице этой встречался он многим. В любую погоду, всегда в воскресенье, старик торопился в одном направлении. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял уж его с давних пор и с помощью азбуки Брайля всерьез задал журналист, наконец, свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповедь вы никогда? Не видите лиц и не слышите пенья? Зачем вы идете сюда в воскресенье?» — спросил журналист, улыбнувшись слегка. Но этот вопрос не смутил старика. «Да, дома, конечно, я мог бы остаться, не очень легко мне сюда добираться, но каждым приходом своим говорю: смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь с Божьим народом всегда нахожусь, чтоб видели люди, за что я держусь». Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчив он стал от того разговора. «И ты, дорогой, всему миру вещаешь, чью сторону ты каждый день занимаешь. Ты милостью Божьей не слеп и не глух, и проповедь слышишь, и петь можешь вслух. Всегда ли ты в церкви на должном посту? И знают ли все, что ты веришь Христу?»

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не овдовел Израиль, Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Иеремия 51:5. Книга Исфирь. Вступление. Книги Ездры, Неемии и пророков Агея, Захарии и Малахии прослеживают историю остатка земного Божьего народа, вернувшегося из Вавилонского плена, чтобы восстановить храм, а затем и стену города. Книга Исфирь показывает заботу Бога о тех, кто не вернулся, а остался на чужбине. Бог открыто отождествляет себя с первыми, но и скрыто трудится для вторых, не давая упомянуть в этой книге ни свое имя, ни слова какой-либо молитвы, но имя Его будет прославляемо. Мудрый экклесиаст говорит нам, что нет ничего нового под солнцем. Мы живем во времена язычников, поэтому не стоит удивляться, что пороки Персидской империи, о которых сказано в книге Исфирь, по-прежнему те же – пьянство, моральность, убийство, гордыня, коррупция, антисемитизм и прочее. Люди не принимают во внимание Бога, но Он действует чудесным образом ради достижения своей цели – освобождения и благословения своего народа. Данная книга также рисует пророческую картину будущего. Артаксеркс, персидский царь из книги Исфирь, у историков назван Ксерксом. Он устроил шестимесячный пир, упомянутый в первой главе, для князей и военачальников из 127 провинций своей обширной империи, готовясь вторгнуться в Грецию и отомстить за катастрофическое поражение своего отца Дария. Давайте не будем уподобляться этому царю и пренебрегать Богом и Его волей, строя свои планы. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36, 5 стих.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Неемия вместе с жителями Иерусалима перестраивали городские стены, они прилагали особые усилия на то, чтобы сделать крепкими ворота города.

жители из города мусор. Жители Иерусалима не просто заметали свой мусор в угол или аккуратно складывали его в кучи. Зная о потенциальном риске для здоровья от накопившегося мусора, жители выносили его из города через навозные ворота. Это помогало предотвратить опасность распространения болезней. В нашей личной жизни и в наших взаимоотношениях тоже должно быть место, где можно заняться уборкой накопившейся грязи. Мусор и грязь, тут я именно ссылаюсь на непрощенные грехи, на мусор, который часто заметают в угол, чтобы заняться им позже, почти всегда приводит к трудностям. Точно так, как жители Иерусалима выметали всю свою грязь через навозные ворота, так и мы должны взять в руки метлу прощения и вымести все те непрощенные грехи, которые мы разрешили осесть в наших сердцах. Мы продолжаем разбор серии программ о христианской семье, основанной на книге Неемии под названием «Сражение за семью». Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос о том, как важно принять решительные меры в отношении непрощенных грехов, которые накапливаются в нас подобно мусору. Мы увидим, как прощение помогает восстановить гармонию и чистоту в наших семейных взаимоотношениях. Некто сказал, что хороший брак состоит из двух людей, научившихся прощать. Можно добавить, что хорошая семья – это семья, все члены которой научились прощать друг друга. В здоровой семье, несомненно, будет предоставлено множество возможностей, как на практике применять прощение уже в раннем возрасте. Мы начинаем применять этот обычай, уже будучи детьми, учась прощать нашим родителям. Возможно, тебе, как и мне, приходилось учиться прощать свою маму за то, что она заставляла тебя есть пищу, которая тебе не нравилась. Только позже мы поняли, что именно та пища, которая нам не нравилась, была полезной и нужной для нас. Или, возможно, тебе приходилось прощать своих родителей за то, что они не уделяли тебе столько внимания, сколько, по твоему мнению, ты заслуживал. Некоторым пришлось прощать своих родителей за более серьезные вещи, как, например, физическое и эмоциональное оскорбление. К сожалению, некоторые из вас, возможно, носят еще следы от пренебрежительного отношения или просто плохого обращения со стороны родителей. Да, семья является очень подходящим местом, где на практике можно учиться прощать. Вступив в брак, необходимо научиться прощать своей супруге или супругу за раздражающие нас плохие привычки, которые мы обнаруживаем, сблизившись друг с другом. В брачной жизни многих людей дело доходит до серьезных конфликтов только из-за того, что супругов раздражают нехорошие привычки друг друга. Привычки, которые они не замечали раньше до того, как поженились. Потом, когда в семье появятся дети, мы, вероятно, обнаружим, что надо заново учиться прощать. Только это уже будет прощением иного рода. Нам придется прощать своим детям за то, что они отнимают у нас столько времени, будят нас посреди ночи и плачут в наиболее неподходящее для нас время. Потом, по мере того, как дети будут подрастать, прибавится еще больше, за что нам нужно будет им прощать. Еще, как будто недостаточно хлопот с собственной семьей, нам также нужно учиться прощать теще, зятю и всевозможным родственникам, близким и дальним. Все это необходимо для гармоничной семейной жизни. Хорошую семью характеризует готовность ее членов прощать друг другу. Конечно, прощать или не прощать – это личный вопрос каждого человека, и некоторые предпочитают не прощать.

0: Но семья, которая любит Господа Иисуса Христа, примет ясное и определенное решение прощать. Когда мы начнем сознавать, какой ценой простил нас Бог, мы также будем готовы прощать другим.
1: Иисус Христос сказал: «Прощайте, и прощены будете». Христиане, истинные последователи Иисуса Христа, прощают. Но что же мы прощаем? Когда Иисус сказал «прощайте, и прощены будете», Он обращался к Своим ученикам, которым Он знал, придется еще много прощать, прежде чем они попадут на небо. Он знал, что Петра ожидала смерть мученика. Он знал, что Иоанну предстоит провести последние годы своей жизни в ссылке на острове Патмос, изгнанным и забытым. Иисус знал, что всем, кроме Иуды, придется пострадать за свою веру. И тем не менее, Он призвал их и нас прощать за все, без исключения. Кори Тен Бум была молодой женщиной, когда во время Второй мировой войны ее арестовали нацисты и поместили в концентрационный лагерь. Кори, голландская христианка, видела, как убивали ее семью. И по всем человеческим стандартам она страдала больше, чем большинство других людей. Мы хотели бы поделиться с вами ее рассказом о том, как после войны она встретилась с бывшим фашистским офицером. Этот офицер особенно жестоко относился к ней и ее сестре Бетси в лагере. Мы цитируем ее слова.
2: Это случилось во время богослужения в Мюнхене. Я увидела его, бывшего фашистского надзирателя, когда-то служившего в концентрационном лагере Равенсбрук. В моей памяти всплыла картина прошлого. Комната, полная издевающихся мужчин, выражение боли на лице моей сестры Бетси. Когда церковь опустела, он подошел ко мне, широко улыбаясь и кланяясь. «Как я благодарен за ваше свидетельство, фройлен», — сказал он. «Подумать только, по вашим словам, Иисус Христос омыл все мои грехи». Он протягивал руку, чтобы пожать мою. А я, так часто свидетельствовавшая о необходимости прощать, держала руку при себе. Тогда как внутри меня поднималась злоба, и в голове мелькали мысли о мести, я сознавала, что грешу. Иисус Христос отдал свою жизнь за этого человека. Разве я имела право требовать большего? «Господи Боже», — молилась я, — «прости мне и помоги простить этому человеку». Я пыталась улыбнуться, хотела поднять руку и не смогла. Я не испытывала ни малейшего расположения к этому человеку. В сердце не было ни самой маленькой искры теплоты или сострадания. Тогда я снова помолилась про себя. «Иисус, я не могу простить ему. Дай мне Твое прощение». Когда я на этот раз протянула ему руку, случилось невероятное. Через меня, от самого плеча, по руке и через пальцы, как будто прошел горячий поток к стоящему передо мной человеку, и в то же время в моем сердце родилась к нему любовь. Это меня просто ошеломило. И так я обнаружила, что спасение мира зависит не от нашего прощения, а от Божьего. Когда Он говорит, чтобы мы любили своих врагов, Он вместе с этим повелением дает и саму любовь.
1: Кори Тен Бум — замечательная женщина-христианка, можно сказать, один из духовных столпов веры нашего времени. Но она убедилась, что даже она не была в состоянии простить в своей силе. Ей нужно было просить о том, чтобы Божье прощение струилось через нее, чтобы она, в свою очередь, могла прощать своим врагам. Библия учит, что мы должны прощать друг другу, как Бог во Христе Иисусе простил нам. Божье прощение побуждает нас прощать друг другу. Но каким именно образом прощает Бог? Во-первых, Бог прощает даром, не ставя абсолютно никаких условий. Он не требует, чтобы мы платили за это прощение, ведь Он знает, что у нас все равно нет, чем уплатить за него. Библия говорит, что мы грешники и заслуживаем смерть, но Иисус дал, Он дал безвозмездно вечную жизнь тем, кто ее примет. Таким образом, и нам не следует требовать от других, чтобы они платили за свои согрешения против нас. Нам следует прощать безвозмездно, подобно тому, как делает это Бог. Прощение бесценно, и поэтому не может быть куплено. Оно должно быть дано. И во-вторых, Бог прощает всецело, в такой мере, что Он даже забывает наши согрешения. В послании к Евреям 10:17 сказано: «И грехов ваших, и беззаконий не воспомяну более». Эти слова говорит всемогущий, всеведущий Бог. Но что касается наших грехов, Бог вдруг лишается памяти. Разве ты не благодарен, что Господь не напоминает нам постоянно о наших прежних грехах? Это так важно – прощать и забывать. И только Бог может помочь нам в этом. Я уверен, что у каждого из нас есть воспоминания, которые мы не сможем изгладить из памяти, пока не будем на небе с нашим Господом. Но мы можем прилагать усилия к тому, чтобы не сосредотачиваться на нанесенных нам ранах. Мы можем перестать ворошить в памяти ссор горьких воспоминаний. Для этого мы должны делать то, что советует нам апостол Павел – принять всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, мы можем сложить горечь и боль у ног Христа, предоставляя Ему справиться с тем, к чему мы не способны. И затем мы можем начать молиться за человека, обидевшего нас. Просто поразительно, как молитва может изменить отношения и положить конец неприятным воспоминаниям. В заключение я хотел бы спросить тебя, намерен ли ты прощать? Простишь ли ты того человека, который обидел и оскорбил тебя? Пойдешь ли ты к члену твоей семьи, к другу или врагу, чтобы сказать ему, что ты по Божьей благодати простишь ему? Бог ожидает от нас этого. Это не легкое задание, но так гласит Божье повеление каждому из нас. За что тебе надо прощать? За все. Кому прощать? Всем. Когда следует прощать? Всегда. До 70 раз, сказал Иисус Петру. Как надо прощать? Даром и всецело, так, чтобы забыть нанесенное оскорбление. И последний вопрос гласит так. Готов ли ты прощать? На этот вопрос можешь ответить только ты сам.

Нам в небо лестницу построил сам Господь. И на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ, кто низко пал перед распятием старым. Какой ценой достались мы тебе, Господь и Бог, Спаситель наш Иисус? Возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение? За нас беспечный грех, за наш позор ты на Голгофский крест пошел в смирении. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты у людей пощады не просил, хоть мог ты уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки и плеть, и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты, нам это не понять, и за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, отдал нам благодать и расписался собственною кровью. Ты продолжаешь ждать, зовешь любя, не требуешь, а только предлагаешь. И голос твой звучит через века к тем, кто беспечно жизни дни теряет. Ты говоришь, приди ко мне скорей, так долго жду я твоего признания, и сердце боль у ног моих излей, я слезы вытру, облечу страдания, и дам тебе жизнь вечную со мной, но ты взамен короткую земную мне посвяти и в суете мирской спасение возвещай погибшим людям. Нам не измерить никогда любовь, что руки тянет к нам через столетия. Нам просто нужно пасть перед Христом и влиться струйкою в живительную реку. Аминь.

Момент творения. Машина для поглощения пищи. Гремучая змея атакует свою жертву настолько быстро, что зафиксировать этот процесс можно лишь с помощью скоростной съемки. Ядовитые зубы гремучей змеи крепятся на подвижных связках таким образом, что змея прячет их в складках верхней челюсти, когда не используют по назначению. Каждый зуб представляет собой полую иглу. Ближе к острому концу иглы расположен канал, через который стекает и выпрыскивается яд. После того, как змея несколько раз пользуется зубами, они выпадают, а на их месте вырастают новые. Когда гремучая змея нападает, ее шейные мышцы, сокращаясь, выталкивают голову вперед с огромной силой. Автомобиль при соответствующем ускорении развил бы скорость до 100 км всего лишь за полсекунды. Голова приближается к добыче, змея выпускает ядовитые зубы, и в тело жертвы попадает определенная доза яда. Змея же возвращается в исходную позицию менее чем за секунду. Яд не только умерщвляет жертву, но и начинает размягчать ее мясо. Заглатывая добычу, змея иногда выпускает зубы, чтобы облегчить себе процесс питания. В Библии сказано, что подобное насилие не было задумано Богом изначально. Насилие – одно из последствий грехопадения. Но когда Иисус вернется, чтобы судить все творение, Он снова создаст совершенный мир, не затронутый грехом и злом для всех, кто обретет в нем прощение грехов. А вы готовы к Его возвращению? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Деяния апостолов, глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, мужчин и женщин, связал приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна?» Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». И видел он в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл».

Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Саул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?» А Саул больше и больше укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Саул узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнавшие об этом, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Деяния апостолов, глава 10. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему:
молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать твоих речей». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа. И в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр открыл уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Деяния апостолов, глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними?» Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, который стал и сказал ему: „Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господне, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам,
благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Деяния апостолов, глава 12. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в тюрьму и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли тюрьму. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом вышед, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не нашед, судил сторожей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему
и, склонивши на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Не грустить, что старость подошла, не грустить, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашла, а душа с Иисусом молодая. Не грустить, что память уж не та, не грустить, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя. Не грустить, что боль стучит в груди, не грустить, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче. Не грустить, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой откроет двери рая. Радуйся, встречая новый день, радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем и в темноте полночной. Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь. Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью. И в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою. Пусть она тебя вновь окрылит, чтоб могла ты радостно молиться, чтоб и с теми, кто еще грустит, радостью своей могла делиться.

кресте именно в это время, которое, как все мы прекрасно знаем, является последним. Апостол Павел, основавший много церквей и послуживший многим во спасение, в одном из своих посланий говорит: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Римлянам 11:14. Будучи евреем, он переживал за свой народ и делал все возможное, чтобы распространять среди них Слово Божье. Я хотела бы засвидетельствовать о том, что делает Бог сегодня. Начну с краткого свидетельства о себе. Мы все разные. Бог всех нас ведет своим путем и каждого держит в своих крепких отцовских руках. Я из еврейского народа. Росла в семье, где было очень много любви и заботы. Родители сильно меня любили. Они много вкладывали в меня и воспитывали так, чтобы я действительно могла стать успешной в жизни. Однако, несмотря на любовь, которой меня окружали, в глубине души я понимала, что со мной что-то не то. Внешне все было как будто благополучно, а внутри у меня была пустота. Эта пустота была большой раной. В ней были и отверженность, и обиды, и страхи, и непрощение. Я не знала, что мне делать, потому что все, что вкладывали в меня родители, как-то не реализовалось. Все, что я получала через воспитание, не складывалось. В праздники я ходила в синагогу, искала то, что мне поможет стать личностью, не раненой, но той, в которой будет что-то сиять, служа благословением для других. В синагоге мне все нравилось. Я получала много ответов на свои вопросы, задумывалась над тем, что говорится о Боге, понимала, из какого я народа. Когда же я выходила оттуда, ничего в жизни не менялось. Все приходилось строить по-новому. Но ничего не получалось. Личная жизнь тоже не складывалась. При виде проблем и тупиков, которые встречались на моем пути, мне казалось, что нет выхода. Все эти трудности, которые вновь наваливались, просто давили меня. Мне было очень тяжело. Было еще одно тяжелое испытание в моей жизни. У меня были друзья, и я думала, что мы с ними крепко дружим. В их семье был большой праздник. Родился сын. Они ходили в православную церковь и хотели, чтобы я стала крестной матерью для этого ребенка, как близкий для них человек. Я особо не задумывалась, так как мы доверяли друг другу. За несколько дней до крещения мои друзья сказали мне, что я не могу стать крестной мамой для их ребенка. Для меня это было неожиданно. И я спросила о причинах. Они ответили, что из-за того, что я еврейка, и мой народ распял их Господа. Это был еще один удар, еще одна боль. Ко всему тому, что было у меня внутри, пришло еще какое-то странное, непонятное чувство вины и за себя, и за свой народ. Я не знала, что мне с этим делать, переживала и плакала. Мне было непонятно, почему до такой степени, никого не обидев, я могу быть настолько отверженной, только из-за своей национальности. Это чувство вины настолько придавило меня, что я уже была не в состоянии прощать и получать прощение. Не могла я прощать, потому что сама не получила никакого прощения. Мне было тяжело. Я не знала, куда мне идти и как избавиться от этого груза. Но слава Богу, что сквозь все проблемы одиночества, страха и отверженности Иисус протянул мне руку. И Он сказал: «Я люблю тебя». С тех пор в моей жизни все изменилось. Сквозь все боли и раны пришел добрый пастырь и показал мне выход. Меня пригласили на одно собрание. Когда я пришла, то чувствовала себя там, как раненый зверек, который выпускает когти, чтобы защититься. Так и я была настороже, что меня снова кто-нибудь обидит или унизит из-за моей национальности. Но люди вели себя по-другому. Они читали Библию, молились, открывали Слово Божие и видели ответы на интересующие их вопросы. Верующие подходили ко мне, улыбались, они были рады моему присутствию. Я никогда такого не переживала. Наша семья состояла только из родителей и меня —

и я никогда не жила в большой семье, которая принимала бы меня как родную. Когда же я встретила этих людей, которые протянули мне руки и были рады, что я, еврейка, приняла Иисуса, я поняла, что могу вместе со всеми радоваться и ходить в свободе. Моя жизнь полностью изменилась. Я пришла к Господу, покаялась, попросила у Него прощения за все свое неверие, за все обиды, непрощения, грехи. И Господь начал делать то, что Он делает с каждым, кто искренне приходит к Нему и поклоняется Ему. Он начал исцелять и изменять меня. Я стала молиться, что Бог дает силу по молитве. Также я молилась за народ израильский, то есть за евреев, которые живут в Израиле, и за тех, кто живет по всему миру в рассеянии. Я долго молилась и понимала, что у Бога есть особенный план для своего народа, и что в этот план могут входить все, кто принимает участие в этом Божьем деле. Через некоторое время в нашем городе родилась еврейская мессианская община. В нее стали приходить евреи, которые признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Эта община стала большим благословением для всего города. Многие в городе знают нашу еврейскую мессианскую общину. На базе общины существует 4 реабилитационных центра, где получают спасение многие молодые люди. Некоторое время назад мы с мужем взяли в свою семью 2 маленьких детей. Одному мальчику было на тот момент 3,5 года, а его младшему братику всего лишь 5 месяцев. Мы взяли их из еврейской семьи, которая, к сожалению, не знала Бога. Жизнь их была сломлена. Они были наркоманами. Так как они уже долгое время были в греховной зависимости, то их дети жили в очень плохих условиях и стали им обузой. Мы забрали их, чтобы Слово Божие исполнилось в их жизни, и они могли бы исполнить предназначение, которое Бог определил для своего народа. Эти дети сейчас прославляют Бога. Когда мы забрали 5-месячного мальчика, у него было много болезней. Одной из самых серьезных был гепатит. Мы сразу об этом особенно не задумывались, хотя и понимали, что если Бог не вмешается, то у этого ребенка рано или поздно будет один исход — смерть. На то время считалось, что он не проживет и года. Но мы взяли его, надеясь на Господа. И вот когда вся община и многие наши друзья молились за исцеление этого ребенка, мы стали замечать в нем серьезные изменения. Даже выглядеть он стал лучше. В специальном центре мы сделали его анализы на ВИЧ и получили отрицательный ответ. Господь исцелил этого мальчика. Все диагнозы были отменены. В жизнь нашего ребенка пришло Божье благословение и победа над прошлыми болезнями. Сейчас он здоров, счастлив и молится с нами. Бог сейчас делает очень важную работу с народом Израиля. То, что сейчас мы видим, будет только усиливаться, потому что наряду с событиями, которые так или иначе имеют отношение к Израилю, мы видим и то, что в самом израильском народе начинается процесс духовного восстановления. Слово Божие, говоря о последнем времени, берет в пример смоковницу, которая распускает почки. И сейчас на Украине все больше и больше образовывается еврейских мессианских общин. Евреи приходят ко Христу и спасаются. Это особенное время. Мы имеем привилегию жить в это время и не только наблюдать, но и участвовать в том, что творит Господь. Статистика говорит, что евреев в Америке намного больше, чем в Израиле. Но так сложилось, что в Америке у нас не было близких родственников. Друзей тоже не особо много было. Но Бог сейчас посылает нас в эту землю к людям, которым тоже нужно спасение. Их внешний успех и все, чего они достигли, — это не показатель. Без Бога это глубоко одинокие люди. Даже имея большую семью, любящих детей, любящих родителей, они остаются одинокими. Но самое страшное то, что, не зная своего Иешуа, который отдал за них свою жизнь, они идут в ад.
Сейчас мы переехали в эту страну и живем в городе Сан-Диего, где Бог действительно производит свою работу. Мы познакомились с семьей служителей, которые сказали нам, что в этом городе много евреев и есть большая нужда в благовествовании. В течение месяца, еще досконально не зная английского языка, не имея практически ничего, даже машины, мы ехали общественным транспортом с тремя пересадками, чтобы навещать еврейские семьи, так как мы жили в отдаленном районе. Так мы служили в течение месяца, распространяя среди еврейских домов пригласительные, и таким образом знакомились с евреями. Недавно мы отмечали еврейский праздник Пурим. Этот праздник — Божьей победы, когда Бог освободил свой народ, не дав ему погибнуть. С Божьей помощью мы устроили этот праздник и пригласили неверующих евреев. Взяв в аренду помещение, мы рассчитывали человек на 50. Праздник удался. Свершилось чудо. Пришло 84 человека. Все евреи и все неверующие. В течение месяца Бог совершал свою работу для того, чтобы сейчас среди еврейского народа на этой земле началось пробуждение. Мы все можем быть свидетелями того, что делает Господь в наше последнее время. И как когда-то меня приняли христиане, так и каждый из нас может принять на себя ответственность молиться за еврейский народ, за его пробуждение и спасение, чтобы Господь в силе и славе являл себя через них, совершая чудеса для спасения многих народов.

А сейчас я предлагаю вам еще одно небольшое свидетельство Анатолия Шабанова. В 1995 году я нес служение пастора по поручению Церкви Святой Троицы города Николаевска на Амуре. 10 сентября этого года, перед тем, как пойти на воскресное вечернее служение, я стал думать, что буду говорить братьям и сестрам. Однако я растерялся, и было ощущение, что я вообще никогда не читал Библию. Я стал молиться и просить Господа о помощи, и Он ответил мне через Библию. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Мое сердце наполнило радость, и прояснился разум. Когда я пришел на служение, то говорил о том, что только Бог хранит весь этот мир. И Он говорит: «Куда бы вы ни пошли, я буду с вами, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить, поддерживать и охранять вас». На следующий день, перед тем, как пойти в больницу, со мной происходит то же самое. И я снова говорю людям о том, что только Бог хранит нас. И Он дал каждому свой срок жизни, дабы мы искали Его. И вот наступил тот памятный день, когда мне нужно было идти на ходовые испытания рыболовного судна, так как я работал инженером-инспектором Российского морского регистра судоходства. Вечером мы сели на катер и поплыли искать судно. Были уже плотные сумерки. С собой я взял сумочку, в которой была Библия и книжка «Эволюция и творение». Около 10 часов вечера мы отыскали судно и пошли ему на перерез. Я стоял в рубке катера рядом с капитаном, и у меня появилась мысль, что может произойти столкновение. Я знал человека, стоящего за рулем, как опытного капитана, который много раз ходил в ночное время, и подумал, что если я и выражу ему свое неверие, и собью своими мыслями, и произойдет что-либо, тогда я точно буду виноват. Я терпеливо стоял и наблюдал, что будет. Пришел тот момент, когда я понял, что столкновение неизбежно. Я приподнялся из рубки и увидел, что нос судна навис надо мной. Спасения для меня уже не было. Если бы даже весь мир поднялся бы, чтобы спасти меня, то ничем не смог бы помочь. Все произошло очень быстро. Я только успел подумать: «Господи, да будет Твоя воля!» Удар. Я вылетел из катера и упал с левого борта. Катер протащило надо мной, а затем пошло судно. При падении мои очки, как кто-то рукой снял, я подумал: «Наверное, водой их смыло». Сумочка с Библией и книжкой вылетели из руки. Когда я был под водой, Бог сразу убрал страх. Я опускался на глубину все ниже и ниже с мыслью: «Впереди винт. Пройду или затянет в насадку». Однако через некоторое время я начал всплывать и почувствовал, что больше не могу. Внутри все жжет. Хочется глотнуть воздуха. Я стал взывать: «Господи, больше не могу, сейчас вдохну, а если вдохну, то значит конец». И сразу же пришло облегчение, как будто действительно глотнул воздуха. Пройдя метра три при всплытии, снова пришел в состояние, что не мог терпеть. Хотелось вдохнуть глоток воздуха. Я опять воззвал к Господу, и снова стало легко. Так повторялось 4 раза. После чего я всплыл и увидел над собой темное небо в облаках, кое-где звезды. На Амуре был ветер и на воде небольшие волны. Судно все в огнях уходило в сторону города, а катер с погасшими огнями и притопленным носом темным пятном тихо удалялся от меня вверх по Амуру. Меня несло течением. Дышал часто и мелкими глотками, так как внутри все горело. Увидев все это, я возопил: «Господи, а что теперь?» И мне было сказано: «А теперь взывай». Я посмотрел вокруг и подумал: «Голоса у меня нет, громко кричать не могу».
Если что-то и будет проходить, то из-за работы мотора ничего не услышат. И надолго меня не хватит. Кто плавал, тот знает, что найти человека ночью на воде, что иголку в стоге сена. Я просил: «Господи, а кто услышит?» А мне в ответ: «Не твое дело, твое дело исполнять волю Божью». Держась на воде, я изредка кричал: «Помогите!» Стал думать, что это конец моей жизни. Господь дает пожить еще на земле, но каким образом можно будет мне спастись? Потом вспомнил о дочери. 3 года назад Господь взял вечность мать. Если и меня заберет, то тяжело ей будет. И мне было сказано: «Бог лучше тебя позаботится о ней». Стал переживать о церкви, но Бог снова укрепил меня в вере. Посмотрел вокруг, спасающих нет. Продолжаю держаться на воде. Меня несет течение. Обернулся и вижу, из тьмы темным пятном плывет на меня катер, из которого я выпал. Я испугался, ведь кричать не могу, и только с болью подумал: «Господи, неужели он по мне пройдет? У меня уже больше сил нет». Но Бог сверх силы не дает испытаний. Слышу удивленный голос матроса: «Вот он!» Затем бросили мне спасательный круг, подняли и перевезли на судно. На судне было более 25 человек. Когда они увидели меня, то не поверили, что в такой ситуации человек может остаться живым. Ведь я не получил ни ушиба, ни царапины, только был утомленный и мокрый. На судне переоделся в сухую одежду и выпил горячего чая. Когда пили чай, подошел знакомый, взял за плечи и говорит: «И ты живой?» Я говорю: «Как видишь». А он говорит: «Я умер бы от разрыва сердца». А я ему говорю: «Правильно, я бы тоже умер, если бы меня Бог не вел». А он говорит: «И ты не боялся?» Я говорю: «Нет». На другой день утром, когда я пришел на причал, меня окружили люди из тех, кто был на судне, и кто слышал о том, что произошло, и стали спрашивать: «Ну как?» «Все слава Богу, ни ушиба, ни царапины, ни насморка, только вот жалко очки потерял и Библию с книгой». А капитан катера говорит: «Да цело все!» и принес очки и сумочку. Позже я узнал, что очки были на крыше рубки, что меня очень удивило, так как она имеет выгнутую форму и закруглена по бортам. После этого я свидетельствовал людям о Боге и о том, что со мной произошло. Многие спрашивали: «А почему Бог допустил, чтобы это с тобой произошло, когда ты пришел к Богу?» Я отвечал: «Не знаю, но Он 2 дня мне говорил: «Не бойся, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя». И когда это все происходило, Он был со мной, убрал страх и самого хранил. Я молился и просил у Бога ответа на этот вопрос. Почти через год Бог ответил мне 43 главой книги Исаии, стихи с 10 по 13. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит?» Все это произошло в моей жизни по воле Бога, во свидетельство, чтобы люди знали, верили и разумели, что Он всемогущий.

Духовные размышления на каждый день. Не овдовел Израиль, Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Иеремия 51:5. Книга Исфирь. Вступление. Книги Ездры, Неемии и пророков Агея, Захарии и Малахии прослеживают историю остатка земного Божьего народа, вернувшегося из Вавилонского плена, чтобы восстановить храм, а затем и стену города. Книга Исфирь показывает заботу Бога о тех, кто не вернулся, а остался на чужбине. Бог открыто отождествляет себя с первыми, но и скрыто трудится для вторых, не давая упомянуть в этой книге ни свое имя, ни слова какой-либо молитвы, но имя Его будет прославляемо. Мудрый Экклесиаст говорит нам, что нет ничего нового под солнцем. Мы живем во времена язычников, поэтому не стоит удивляться, что пороки Персидской империи, о которых сказано в книге Исфирь, по-прежнему те же – пьянство, моральность, убийство, гордыня, коррупция, антисемитизм и прочее. Люди не принимают во внимание Бога, но Он действует чудесным образом ради достижения своей цели – освобождения и благословения своего народа. Данная книга также рисует пророческую картину будущего. Артаксеркс, персидский царь из книги Исфирь, у историков назван Ксерксом. Он устроил шестимесячный пир, упомянутый в первой главе, для князей и военачальников из 127 провинций своей обширной империи, готовясь вторгнуться в Грецию и отомстить за катастрофическое поражение своего отца Дария. Давайте не будем уподобляться этому царю и пренебрегать Богом и Его волей, строя свои планы. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36, 5 стих.

Ночь повисла над городом южным. Скоро вспыхнет восток голубой. Ничего на земле мне не нужно, если только Спаситель со мной. Он нашел меня в мире суровом, снял с души моей тягостный гнет. Под его всемогущим покровом мое сердце

Но бывают минуты иные. Мир, как море, запенится вдруг. И тогда не боюсь я стихии, если рядом Спаситель и друг.

обнажая деревья в саду. Никуда от Христа не пойду я, никуда без Него не пойду я.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

нашей беседе вчера мы указали на 3 шага, которые следует сделать в данном направлении. Первый. Верить в Божью цель для вас. Жить, исходя из основания веры. Праведный верою жив будет. А это включает все аспекты вашей жизни. Второй шаг. Предай свое тело в полноте Богу. Возложи свое тело безоговорочно на алтарь Божьей службы. И когда вы возлагаете свое тело на Божий жертвенник, последний освящает то, что на него возложено, и таким образом ваше тело будет святым. И, конечно, очень важным есть то, чтобы обе половины брачной четы, вступая в брак, представляли друг другу тела, освященные на Божьем жертвеннике. Третий шаг. Будь приготовлен к смерти и воскресению. Я указал на то, что все то, что Бог действительно благословляет, обыкновенно должно умереть и воскреснуть. Итак, если вы взяли эти обязательства и сделали эти шаги, и все ваше умирает, не тревожьтесь. Будет смерть осенью, но будет также воскресение весной. Имейте веру и терпение ожидать через всю зиму, пока не придет весна, и вы будете удивлены всем тем, что воскреснет в вашей жизни, что воскресит для вас Бог. Сегодня я должен назвать еще 4 шага, которые ведут в направлении Божьей самой великой воли относительно брака. Первый. Собирай или выбирай хороших друзей и хорошее общество. Это очень важный пункт. Этот шаг включен в хождение во свете Слова Божьего. В первом послании Иоанна, 1 главе, 7 стихе Иоанн говорит: «Если ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Раньше я говорил о том факте, что Слово Божье является светильником нашей ноге и светом нашей стезе. Итак, хождение во свете включает и хождение в послушании писанному Слову Божию. И Иоанн говорит, что если мы это делаем, если мы ходим в послушании Божьему писанному Слову, если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Это значит, что мы имеем общение с другими верующими, которые также ходят во свете. И он, то есть Иоанн, говорит, что тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас постоянно от всякого греха. Мы удалены от греха через наше послушание Слову Божьему. Мы освящены, отделены для Бога. Мы помещены в то место, в котором сатана не может нас достигнуть. Будем помнить, что свет – это Божье Слово. Дальше, вид общения, которое мы имеем, является очень решительным в области брака, так как в большинстве случаев, хотя и не во всех, брак развивается из общения, дружбы. Нормально человек вступает в брак с тем, с кем он был в дружественных отношениях. Таким образом, если мы имеем недостойных друзей, очень возможно, что мы вступим в брак с недостойной персоной. Но если мы окружены достойными друзьями, если наши друзья – искренние верующие люди, имеющие те же цели, ту же веру, то же посвящение, как и мы, то тогда Богу значительно легче избрать из среды наших друзей кого-либо для нас, как мужа или жену. Вторым шагом, о котором мы говорим сегодня, есть «Знай свою цену». Меня всегда огорчает, когда христиане не дают себе правильной оценки, когда они уменьшают свою цену, недооценивают самих себя и даже критикуют себя. Я уверен, что они не понимают, что делают. Они на самом деле критикуют Бога и Его изделие, искусство. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы – Божье творение. Слово «творение» в греческом оригинальном языке имеет значение «шедевр». От этого греческого

слова происходит слово «поэма». Поэма же – это нечто красивое и творческое, и я верю, что это правильное понимание. Во Христе Бог создал нас снова как шедевр своего творения. Не имеет значения, кем мы были до прихода ко Христу. Во Христе мы являемся Божьим шедевром. Поэтому моим советом тебе будет: не делай себя дешевым, когда думаешь вступать в брак. Понимай свою цену. В особенности я сказал бы это молодым девушкам: не делайте себя дешевыми в своих отношениях с молодыми людьми. Я скажу вам как мужчина: если молодой человек получает нечто дешевое, он, вероятно, не оценит это нечто очень высоко. Любой молодой человек, за которого стоит выйти замуж, не будет интересоваться молодой девушкой, которая бросает себя под ноги. Это, конечно, не значит, что вы должны быть гордыми, неприветливыми, надменными. Это значит, что вы должны жить так и действовать так, чтобы молодой человек видел вашу цену. Это невероятно, чтобы кто-либо оценил вас выше, чем вы оцениваете сами себя. Поэтому дайте себе высокую оценку. Не оценку, которая вытекает из естественной гордости, но из веры в факт, что вы новое Божье творение, Божий шедевр. Не выбрасывайте себя. Недавно я пережил интересный инцидент. Я унаследовал некоторые китайские сосуды от своей семьи, которые происходят от начала этого столетия, и мы держали две таких тарелки на полке. Одна из них была немного надбита, и мы не думали о ней, то есть о ее высокой цене. Но в один день наш дом посетил специалист. Когда он посмотрел на эти тарелки, он ахнул. «Знаете ли вы, что это такое?» – воскликнул специалист. «Ведь это тарелки времен династии Минг. Этим тарелкам минимум 600 лет». Таким образом, мы не знали, что имели в своем доме. То же самое со многими христианами. Эти христиане не знают, какую они имеют цену. Часто они находятся годами на полках, где о них никто ничего не знает. Они не понимают, что являются Божьим шедевром. Итак, никогда не понижайте своей себестоимости. Знайте свою цену. Третий совет, который я желаю вам дать, есть: будьте готовы ожидать. Ожидание – это то испытание, через которое почти всегда должна пройти вера. В книге Экклезиаста, 3 главе, 1 стихе, Соломон говорит следующее: «Всему свое время, время всякой вещи под небом». Это касается и брака. Есть назначенное время для брака в вашей жизни. Не спешите, не будьте пылкими, нетерпеливыми. Быть может, вы становитесь немного старше, чем средний возраст, в который люди вступают в брак сегодня. И вы думаете: «Бог забыл обо мне. Он прошел мимо меня. Я должен что-то делать». Если вы делаете что-либо в таком отношении, вы почти наверняка делаете ошибку. Есть прекрасный стих в послании к евреям, 6 главе, 12 стихе. «Подражайте тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Будем помнить, что для того, чтобы унаследовать обетование, мало иметь одну только веру. Вы должны начать верою и закончить терпением. Другими словами, вы должны ожидать на Божье время для вас. Не будьте поспешны, у Бога есть определенное время. Где-то на Его божественном календаре есть день, обозначенный как день вашего брака. Культивируй терпение, не спеши. Четвертый совет, последний на сегодня. Будь чувствителен к Святому Духу. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих гласит: «Все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи». Дорогой друг, помни, что водительство Святого Духа – это знак твоего небесного сыновства или дочеринства.
Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

О, если б не было сомнения, если б мы верить так могли, как Авраам, на все моления ответ у Господа нашли. Порою, кажется, немного ты б счастьем, радостью дышал, но вдруг в пути споткнулись ноги, камень сомнения помешал. Как много горя и печали сомнение людям принесло. Просили, но не получали. Немного веры, много слов. Слова молитв — пустые звуки, если ты сам не веришь им. А может ли что взять без руки? Лишь с верой ты непобедим. В сомненье ты — волна морская, как воин без щита в бою. Твой враг, стрелу свою пуская, легко сразит душу твою. Так неужели Бог бессилен? Разве любовь Его мала? Ведь за тебя Его пронзили. Любовь Его тебя спасла. Сам Иисус тебе открылся, и ты познал Его любовь. От Духа Божия ты родился. Зачем же сомневаться вновь? Он в обещаниях неизменный. Ты как дитя к Нему приди. Проси, не допускай сомнений, и от Христа не отходи. Сомнение — это в небе туча, свет солнца, скрывшая от нас. Лишь вера, твердая, могуча, ее рассеет в тот же час. Из века в век между собою сомнения с верою враги. Когда идешь к Христу с мольбою, то в сердце веру береги. Пусть она будет даже меньше зерна горчичного в тебе, как вера у одной из женщин, Христу коснувшейся в толпе. И ты получишь исцеление своей израненной души, гонишь из сердца прочь сомнения и с верой Господу спеши. О, если б не было сомнения, если б мы верить так могли, как Авраам, на все моления ответ у Господа б нашли.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

За полночь слезы, усталость. Дети уснули. Она к мятой рубашке прижалась. Молится ей не до сна. Плачет в сыновьей одежды. Все ведь должно быть не так. Не оправдались надежды. С сыном нарушен контакт. За полночь в воздухе смута. Мужа увлек интернет. С ним помолились, как будто, но облегчения нет. Сердце ее неспокойно. Горечь, как злая метель, сносит мосты, и невольно стены растут каждый день. Молится: «Боже, помилуй, благослови, защити, дай сыну разум и силу, духом своим посети». Молится: «Господи верный, истину в сердце вложи, убереги ты от скверны, от согрешений души. Ты проведи путем мудрых, будь путеводной звездой. Даже в решениях трудных, Боже, веди за собой». Ткани губами касаясь, тихо, но все же кричит, молится мать, содрогаясь, только вот небо молчит. Утром семья пробудится, сразу у всех нервный тик. Времени нет, чтоб молиться. Сборы, носки, чай и крик. Спешка и детские споры. Каждое слово как меч. Все как обычно, укоры и материнская речь. Вот ты неряха, а Сашка, тот, что соседский сынок, вечно пиджак и рубашка, взял бы пример и урок. Да, и, наверное, без мамы может кровать заправлять. И не такой он упрямый, слушается свою мать. Мне ж наказание с тобою. Вещи на пол не бросай. Что я мозги тебе мою? Ты же ужасный лентяй. Все разошлись. В доме тихо. Мать же, как пчелка в делах, моет и трет, чтоб красиво было в домашних углах. Все уберет, наготовит, все для семьи, для родной. Трудится пчелка и стонет, сын ей достался такой. И невдомек ей, что слово рушит и строит, не спит. И невдомек ей, что снова просьбы свои заглушит. Не знает, откуда приходят преграды, и что кирпичи, которые стены возводят, ее же слова — палачи. К вечеру все соберутся, труд ее примут как долг, в спальне свои разбредутся, муж так устал, что без ног. Вот уже ночь и усталость. Дети уснули, она так же к рубашке прижалась, молится ей не до сна. Снова кричит, содрогаясь, только вот небо молчит. Лбом монитора касаясь, муж за компьютером спит. Знать он, похоже, не хочет. А может, он знал, да забыл, что Бог для молитв создал ночи, когда сыновьям нужен ты. Забыл, что он в доме священник, наставник жене и глава, не видит, что сын его пленник, а узы проклятий слова.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Ирний Лой попросил медсестру вскрыть для него письмо. «От кого оно?» – спросил он, с трудом разжимая зубы. «От кого-то из Адморы. Название города так размазано, что я не могу разобрать». Она подала ему письмо. Он пробежал его глазами, и когда увидел внизу подпись Иосиф, глаза его необыкновенно засветились. Он еще не мог смеяться, ему мешала тугая повязка. Но по той части лица, что видна была из-под повязки, сестра поняла, что он очень обрадован. Она вышла, закрыв за собой дверь, чтобы ему никто не мешал. «Дорогой Ирни, тетя Зара нам написала, что ты находишься в больнице, поэтому я тебе решил написать, чтобы ты знал, что я о тебе думаю. Надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и выпишешься. У меня такое чувство, будто мы не виделись уже целый год. Куда ты устроился, как мы уехали? Здесь все так по-другому, даже школьные учебники. И наш учитель наполовину не такой добрый, как Амос Пеннивилл. Без Фредди здесь ужасно скучно, да и тебя очень бы хотелось хоть разок увидеть. Мама здесь себя чувствует значительно лучше. Наверное, воздух ей здесь больше подходит. У отца около 150 голов скота на пастбищах, и работы у меня хватает. А в школе я выполняю обязанности завхоза, чтобы этим рассчитаться за учебные принадлежности. Вчера вечером я за тебя, Ир, не молился. С тех пор, как я узнала о случившемся с тобой несчастье, я молюсь за тебя два раза в день. С сердечным приветом, Иосиф». Молодой человек снова и снова перечитывал последние строчки письма, потом медленно свернул его.

Трогательна была со стороны Вильяма его такая забота о матери. Каждый раз, когда я вижу Вильяма, я вспоминаю твоего Иосифа. Уже с раннего детства видно было, как он заботится о тебе. Я представляю, что он теперь уже совсем взрослым стал. Когда вы отсюда уехали, он уже по росту догонял тебя. Конечно, ты ведь сама невысокого роста. Пожалуйста, сохрани мой секрет, Ани. Я знаю, что тебе можно доверять. Поэтому я тебе и написала все так открыто. Привет от меня и твоим детям. И скажи им, что мы нашим сбором подвели итог с суммой $82.60. Письмо от Тома Брэдли не было длинным, но Иосиф радовался ему больше, чем он мог бы выразить словами. Да, он вначале не пытался ничего говорить, он дважды его перечитал, а потом протянул его матери. «Дорогой Иосиф», — читала она про себя, — «я не умею писать письма, и к тому же я допускаю кучу ошибок, но ты можешь письмо без ошибок переписать, а потом уж спокойно перечитывай. Как дела у моего Иосифа? Я часто думаю о твоем обещании остаться верным Богу и там, на Западе. Будь мужчиной, мой дорогой, мне не приходит ничего в голову, о чем бы я мог тебе написать, поэтому посылаю тебе небольшую вырезку, которую я взял из сегодняшней газеты. Настоящая дружба никогда не стареет, если друзья и вдали друг от друга. В мыслях они вместе продолжают жить, и в сердце они по-прежнему верны. Твой друг, дядя Том. Посылаю тебе одну безделицу». Анни улыбнулась и вернула письмо снова Иосифу. «Хорошее письмо он тебе написал», — сказала она тихо. Иосиф сунул письмо в карман своего воскресного пиджака. «Мне бы так хотелось иметь свою отдельную комнату», — сказал он матери. «Я бы тебе ее тоже пожелала, Иосиф», — с сочувствием ответила она. Иосиф и не подозревал, как жаль было матери, что в свои уже зрелые годы он должен жить в одной комнате со всеми. Каждый молодой человек, достигший 18-летнего возраста, мечтает об отдельной комнате или хотя бы отдельном уголке, где он мог бы хранить свои личные вещи. А кое-какие вещи он хотел бы иметь для себя отдельно. И каждый молодой человек хотел бы иногда остаться с собой наедине, чтобы не каждый его шаг просматривался. Иногда у Иосифа были минуты, что он все бы отдал за комнату, затворив дверь которой, он остался бы один на один с собою. Глаза Лавелла смотрели на него, глаза Виргинии смотрели на него, глаза матери смотрели на него, но ничьи глаза не были так пронзительны, как глаза его отца. В пакетике от Тома Брэдли было маленькое Евангелие с псалтырем. Иосиф никогда с ним не расставался, он носил его везде с собой в кармане своего пиджака. И всегда, если, бывая в поле, имел свободную минутку, он читал в нем. Не нужно было много времени, чтобы между Квиксильвером и сыном его хозяина установились особенно дружественные отношения. Коню нравился тон его голоса и его доброта. Его ласка была сердечнее, чем Бинета, и он каждый раз возбужденно царапал передними копытами землю, когда Иосиф приближался к нему. Проходили месяцы, Иосиф и Квиксильвер стали настоящими друзьями. «Давай здесь немного отдохнем», — сказал Иосиф, когда они однажды были одни в прериях. «Мне хочется снова почитать немного в той книге, что мне послал дядя Том». Квиксильвер согласно кивнул головой и прошел еще несколько шагов вперед. Иосиф начал чтение книги сначала и уже проработал почти все 28 глав «Деяний апостолов». Вот уже несколько недель он искал те слова, которые прочитал евангелист в тот памятный вечер, когда Иосиф отдал себя Иисусу. Говорилось про пустынное место, о том, что нам нужен всеведущий, хранитель, наставник, и это может быть только Бог. Но пока что Иосифу это место найти не удалось. Тишина и простор прерий напоминали ему это место». Он увидел в вышине большую птицу, которая выписывала свои круги по небу,
И пока

0: Он ее рассматривал, мысли его вернулись назад, в прошлое, когда отец в воскресенье один уехал верхом в церковь, а мама ему рассказывала истории. Он стоял рядом с ней, обняв ее за шею и слушал. Он чувствовал снова шелковистость ее кожи и запах ее свежепостиранного фартука. Прохладный осенний ветерок напоминал прикосновение ее мягких волос к его щекам. И его снова обнимали ее добрые руки. В это утро отец опять грубо говорил с ним. Он обвинил его в том, что он якобы переложил куда-то письмо, которое он получил от компании «Гедрик Продюс». Иосиф ему объяснил, что он к этому письму даже не прикасался. Иногда он готов был своего отца ненавидеть, но нежность и любовь матери каждый раз это не давали случиться. Он снова и снова слышал ее слова. «Может быть, когда-нибудь отец станет к тебе добрее?» «О Боже!» — молился Иосиф в одиночестве этих пустынных, безлесных прерий, поднимая обе руки к небу и глядя на плывущие над ним облака, как будто прослеживал в них образ Божий. «Почему? Но почему отец ведет себя так, словно он меня терпеть не может? Неужели он никогда не изменится? Почему он не может быть ласковее к маме, к Виргинии, к нам, мальчишкам? Есть ли у меня какая-то надежда для него когда-нибудь что-то значить? Отец Небесный, когда я там, на высоте, еще будучи мальчишкой, слышал твой зов, то мама сказала мне, что когда-нибудь я пойму, мне будет это открыто. Что это значило, Боже, скажи мне? Скоро мне будет 20, а что я успел совершить? Что я вообще до сих пор сделал для других? Что я когда-либо сделал для тебя? Ничего, мой Бог. Почему мой отец постоянно судит и критикует меня, хотя я всегда так старался ему угодить? Как может он ходить в церковь и участвовать в святой вечере, если он так плохо обращается с матерью? Мой Господь, может, есть в жизни моего отца грех, который он хочет утаить? Я часто думаю об этом. Помоги мне быть послушнее, помоги мне, чтобы я стал искреннее и откровеннее в отношении к матери. И, Бог мой, Ты, мой Небесный Отец, помоги Лавеллу и Виргинии, чтобы они выросли хорошими людьми. Это мы можем только с Твоей помощью. Я надеюсь, и дядя Том за меня молится. Я надеюсь, что брат Грисли меня еще не забыл, и Амос Пеневилл, и Ирни Лой. Помоги ему, чтобы он тебя нашел, хотя мой отец был ему плохим примером. Мне кажется, что брат Коллинс настоящий христианин. О, мой Бог, он действительно настоящий христианин. Может, мне нужно с ним однажды поговорить. Господи, веди ты меня, потому что пути земные часто такие трудные, а в пропасти часто так темно. Но со мной моя мама. Благослови ее, Господи, и если отец не может сделать ее счастливой, то помоги мне это сделать. Молния осветила все небо и опустилась где-то далеко в горах. Конь испуганно заржал, Иосиф обхватил его за шею и, успокаивая, прижался щекой к носу Квиксильвера. «Не бойся», — прошептал он ему. Наконец, и на запад снова прикочевала весна. Прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Беннет в последний раз купил большой табун скота. И вот он вечером вдруг объявил своей семье, что на следующее утро он хочет вместе с 2 мужчинами 40 голов крупного рогатого скота погрузить в Адморе для отправки на рынок. Анни должна упаковать его костюм и кое-что покушать, потому что он собирается сопровождать свой скот на рынок до самого Чикаго. «Может, это продлится неделю», — сказал он во время бритья. Он смотрел на Анни через зеркало на стене. «А ты, Иосиф», — продолжал он, вытирая пену с лезвия, «я хочу тебе сказать, что ты должен и что ты не должен делать, пока меня не будет». Я бы хотел, чтобы ты научился обращаться с Квиксильвером точно так же, как и я. И кроме того, наступило время и тебе научиться обращаться со скотом за пределами ограды. Скот — это много денег, и прежде чем ты станешь достаточно взрослым, чтобы... По какой-то причине, никому неизвестной, он решил, что не нужно продолжать дальше. Он пристально рассматривал в зеркале фигуру Иосифа. Как может быть работник рассматривает свой рабочий инструмент? Иосиф чувствовал, как кровь пульсирует у него в жилах, пока его отец так оценивающе на него смотрел. В многолюдии во время погрузки скота Бенет неожиданно наткнулся на знакомое лицо. «Вы случайно не господин Маккракен?» — спросил Бенет и взял седовласого человека за локоть. «Ага. Да. Маккракен. Так меня зовут, но ваше имя мне что-то не припоминается». «Амстронг». «Ах, да, вы живете недалеко от нас, там у...» «Нет-нет, я уже не живу там. Я ферму продал и купил себе ранчо на Западе. Мы здесь живем уже 3 года». «И нравится вам здесь?» «Конечно. Скот дает неплохой доход. На нем можно много денег заработать. У вас тоже здесь скот?» «Вчера вечером я сюда привез 1 вагон, а за 2 недели до этого тоже 1 вагон. А у вас здесь много скота?» «В настоящее время 40 голов, но скоро подоспеет еще партия. Я не знал, что вы тоже торгуете скотом». «Ах, я во всем себя немного пробую, но в будущем мне, конечно, придется кое от чего отказаться. Я уже не так молод, а в наше время нелегко найти себе помощников. Каждый женатый старается начать собственное дело, а неженатые никуда не годятся». «Так? Но у меня был неженатый работник больше 10 лет, и, надо сказать, этот человек умел работать». «А, этот Элой?» «Да». «Я слышал, что он хороший работник, но он же был холостяк, и в этом и разница. А вот молодые люди, которые хотят 2 раза в неделю встречаться со своими девушками, не являются настоящей помощью. Лучше всего нанять себе подрастающего молодого человека, который хочет себе заработать деньги на коня и на экипаж. Я слышал, что вы своего сына уже приучили к делу рано». «А что, это плохо?» «Нет-нет», — ответил Маккракен и почесал себе голову за правым ухом. Другой рукой он позвякивал в кармане своих брюк монетками, пристально рассматривая Бенета. «Скажите мне», — продолжал он после небольшой заминки, играя золотой цепочкой своих карманных часов, как он это всегда делал, когда его осеняла хорошая мысль. «У вас... кажется, есть молодой человек и довольно взрослый, чтобы работать не только дома, но и за его пределами». «Да, у меня есть такой молодой человек, и он уже моего роста, если не такой широкий в плечах, как я». «У меня есть одна идея», — сказал Маккракен, продолжая играть золотой цепочкой. «В мою собственность входит 10 моргенов земли с лучшими сортами винограда по эту сторону Миссисипи. Я их хочу на время уборки урожая отдать в аренду кому-либо, кто желал бы на этом сделать себе деньги».
1: Бенет Амстронг весь превратился в слух и зрение.
0: «В прошлом году, — продолжал Маккракен, — я не нашел для этого дела подходящего человека, и большая часть винограда пропала. Но зато в позапрошлом году я получил по $100 с каждого моргена». «Вы говорите, что у вас имеется 10 моргенов виноградника, который вы хотите дать в аренду?» «Да, именно. У меня больше, чем 10 моргенов, но за 10 по меньшей мере мне нужна чья-либо помощь. Сбор винограда – большой труд, но не такой уж непосильный. Когда я был еще молод, я эту работу охотно выполнял, но моя жена в последнее время настойчиво требует, чтобы я часть ее передал в другие руки». «Особенно после того, как Фонца из-за болезни сердца потерял свою трудоспособность».
1: «Кто?»
0: «Мой лучший негр. 5 месяцев тому назад он получил кровоизлияние в мозг. Я, наверное, никогда не найду себе такого человека, как Фонца Булет. Если когда-либо хоть один из черных обретет царствие небесное, так это будет, конечно, он. У него золотое сердце. И поскольку он прикован к постели, я устроил ему уютную комнату на первом этаже, приставил к нему медсестру, которая будет, пока он болен, за ним ухаживать. И если суждено мне будет его пережить, то мой долг позаботиться, чтобы тело его было достойно предано земле. Не смешно ли, как сильно белый человек может привыкнуть и привязаться к черному? «Да, случается. У меня никогда не было черного», — ответил Бинет. «И сколько вы хотите за аренду этих 10 моргенов?» «А вы что, в этом деле заинтересованы, господин Амстронг?» — спросил Маккракен. «Да, я как раз ищу подходящее рабочее место для моего сына. Он скоро заканчивает школу, и прежде чем он возьмет себя в голову, что он хочет учиться в университете, я бы его хотел на более полезное место пристроить. Дом, в котором мы сейчас живем, так или иначе для нас пятерых слишком маленький. И вот еще что. Когда молодой человек приближается к 20, то самое время ему от материнского подола быть подальше. Вы же знаете, что у матери имеется много различных способов избаловать сына, и разлука была бы обеим только на пользу. Он вокруг нее суетится, а она вокруг него». «Так-так», — произнес Маккракен. «Так-так», — произнес Маккракен. «Он что же, непослушный молодой человек?» «Ах, нет, не совсем так», — возразил Бинет, боясь, что Маккракен может ему по этой причине отказать. «Нет», — добавил он поспешно, — «я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он намеренно был непослушен, а тяжело работать он тоже может. Иосиф действительно хороший парень, но, как я уже сказал, он сейчас в том возрасте, когда... когда он немного труден, я имею в виду, что ему лучше было бы работать где-нибудь подальше от дома. Тем более, что дома у нас сейчас тесновато». «Да-да, я понимаю», — сказал господин Маккракен и с большим азартом стал крутить своей цепочкой от часов. «У меня сейчас еще есть кое-какие дела, господин Амстронг. После обеда мы с вами обязательно увидимся. Я думаю, мы можем встретиться в зале». «Все решено», — ответил Бинет с некоторой настойчивостью. «Да, сколько вы хотели за аренду, вы сказали?» «Ах, я думаю об 1/3. Мы потом еще об этих сторонах дела поговорим». Людская толпа оттеснила Бинета Амстронга, но сколько Маккракен мог его видеть, губы его шевелились, что-то подсчитывая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Слава Господу, друзья! И Новый Завет — это что-то удивительное, невероятное, это чудо просто Божье, которое Он делает в нашей жизни. Это Новый Завет в Иисусе Христе. И мы с вами блаженные люди, мы с вами блаженный народ, друзья. Слово Божье говорит, что люди, которые жили в период до Иисуса Христа, когда Бог им что-то открывал, они видели где-то там вдалеке, видели какую-то грядущую славу и хотели как-то вот понять ее больше, хотели пережить благодать, которая будет в Иисусе Христе. Где-то оттуда Писание говорит, что тень будущих благ вот как-то падала в прошлое, и они немножечко где-то верою соприкасались с тем, что нам с вами сегодня открыта тайна, которая была веками сокрыта от поколений, открылась Духом Святым, осуществилась в Иисусе Христе и сегодня действует в нас. Слава Господу, друзья! Я верю, что это повод радоваться и благодарить Бога. И это еще повод познавать, Господи, что же это значит? Как же это так? Дух Святой живет во мне. Павел говорит, что эта сила действует во мне могущественно. Сила действует во мне могущественно. Я вот думаю, знаете, что имел в виду Павел? Имел ли он в виду, что это действует, когда он изгонял демонов или исцелял больных, или что-то еще было? Возможно. Возможно. Но в ветхозаветнее время тоже были некоторые подобные вещи. Исцелялись больные, воскрешались мертвые. Даже помните, Елисей, один из таких ярких представителей людей, которые в селе Духа Святого служили в период Ветхого Завета, написано, когда в пещеру, где он был похоронен, кости его воскресили мертвого, человека, которого бросили туда, в эту пещеру. Но все же Павел отмечает что-то особое. Да, это в том числе. Но сила, действующая в нас могущественно, она действует, преображая нас в образ Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Господу, друзья! Если мы вспомним людей Божьих, того же Самсона, может, я чуть коснусь его сейчас, он тоже один из...

Человек спотыкался. То есть вот как-то Дух Божий, действуя в нем, через него, для побед над филистимлянами и другими, вот чего-то не происходило внутри него самого. Окей. Вы видите, да, здесь перед нами вот эти слова «благодать, изменяющая сердце». Мы говорили немножко с вами последний месяц или уже, может, два о том, что благодать дается смиренным. Мы говорили о том, что благодать – это все, что делает Бог, чтобы нас спасти, чтобы изменить нас, чтобы преобразить нас в образы Иисуса, чтобы сделать нас другими людьми. Мы говорили про Иосифа, как действует благодать в судьбе, что есть виноградарь, который держит веточку, держит твою судьбу, твои обстоятельства, и помещает тебя туда, куда нужно. И все контролирует, и все направляет. Слава Господу, это удивительно. Иисус говорит: «Я лоза, прибудьте во мне». Но есть также виноградарь. Позвольте ему вас обрезать, позвольте подчистить вас, позвольте поместить вас там, где нужно. И скажите, как Иосиф: «Это Бог меня привел сюда, в Египет». Я в последнее время общаюсь с некоторыми людьми, в частности, вот с одним человеком, пораженным какой-то такой, знаете, духом обиды и горечи на родных, на близких людей, которые, как ему кажется, или, может быть, в самом деле поступали, поступают с ним нехорошо. И такое затяжное состояние какого-то огорчения. Я, знаете, смотрю на Иосифа, думаю, как же это сильно, когда ты знаешь, что в твоей судьбе есть Божья благодать. Что никто не может вырвать твою судьбу, похитить из руки того, кто держит ее. Как же это сильно, когда молодой парень, 17 лет, братья продали за деньги, паршивые деньги продали родного брата. И ты оказываешься в рабстве, оторван от земли, от семьи. Можно было прожить все оставшиеся дни в обиде, озлобленным, огорченным, в депрессии. Но ты тут же находишь Иосифа, который говорит: «Не, ребят, не вы, не из-за вас я здесь, Бог». Бог, кто такие вы, ребят, кто такие вы? Бог, моя судьба в Его руке. Он послал меня сюда, в Египет. Даже вот таким путем, когда нехорошие люди, когда жена Потифара, когда еще кто-нибудь. Нет, моей судьбой рулит не жена Потифара, не Потифар, не мои братья, не сам фараон, не даже сам фараон. Моя судьба в руках моего Господа. Благодать – такая удивительная штука. Это все, что делает Бог для того, чтобы привести нас к вечности, а пока мы на земле, привести нас к тому, чтобы мы принесли много плода для Его Царства. Читаем Писание. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. «Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Благодать Божья, спасительная для всех людей. В другом переводе – благодать, приносящая спасение. Благодать, которая приносит спасение для всех людей. И апостол Павел многократно восхваляет или восхищается этой благодатью Божьей и говорит: явилась благодать, друзья мои, явилась благодать. И она приносит спасение всем людям. Если мы почитаем Евангелие, так много есть вот в послании, в деяниях. Неоднократно я сегодня перечитывал, но уже, думаю, не буду перегружать нас текстами. Когда апостол Павел проповедует Евангелие, приходят люди к Господу, образовывается община, и он двигается дальше, написано: «предал их благодати Божьей» и пошел дальше. Знаете, как вот, ну, отпускает мама маленького ребенка с кем-нибудь? С кем-нибудь нет. А с кем-нибудь, вот он справится, вот с ним можно. Давай. Вот так предали благодати Божьей. Благодать Божья – это такая штука, вот, в которой есть Божья мудрость, Божья сила, Божья власть, Божье действие. Снаружи, в обстоятельствах, изнутри благодати Божьей предали, и знают, все будет хорошо. Если им приходят в общину новообразовавшуюся, увидев благодать Божью, возрадовались. Есть благодать Божья. Есть благодать. Как? Где увидели? Увидели преображенных людей. Увидели людей, чьи сердца изменились под действием Божьей благодати. Слава Господу! И Павел говорит, некоторые спекулировали благодатью, говорят, что раз мы под благодатью, значит, можно грешить. Он говорит: ну что ж ты такое говоришь? Ну как это можно грешить, если ты под благодатью? Благодать – это такая, ты, наверное, не знаешь, что такое благодать. Благодать – это такая мощная штука, которая действует изнутри тебя. И это невозможно продолжать грешить, если ты под благодатью.
невозможно.

Это все равно, что краном поднимать тебя, знаешь, куда-нибудь там на 9-й этаж, а ты будешь дрыгать ножками и пытаться, так куда мне бежать? Так куда тебе бежать? Но ты не понимаешь, что такое, тебя оторвали от земли. Благодать Божья отрывает тебя от этого греха, отрывает от приземленного мышления, отрывает от любви к греху. Как же мы можем грешить, если мы не любим теперь грех? Почему? Потому что благодать действует внутри нас. Она избавляет нас, она забрала у меня тягу к греху. Как ты говоришь грешить? Ты, наверное, не понимаешь, что это благодать. Это такая удивительная, мощная штука, которая действует внутри и изменяет наше сердце. Явилась благодать Божья, приносящая спасение для всех людей. Скажите слава Господу за Божью благодать. Закон пришел через Моисея, но благодать и истина через Иисуса Христа. Слава Господу за Иисуса Христа и за Божью благодать. Божья благодать — это когда Бог сверхъестественным образом изменяет наше сердце. Божья благодать – это сверхъестественная Божья работа по преобразованию, по трансформации, по перерождению, или как угодно еще скажите. Наверное, вот по перерождению, да, или преобразованию нашего сердца будет правильнее всего сказать. Я вчера говорил с одним братом, служителем, и он рассказывал про своего сына и про других ребят, молодежь в церкви, подростков. И говорит: ты знаешь, мне иногда кажется, что мы пытаемся леопарду пятна перекрасить. Понимаете, о чем речь? Есть такой текст в Писании. Может ли эфиоп изменить свой цвет своей кожи и барс свои пятна? Или леопард? Барс, по-моему, да? И он говорит: мне иногда кажется, как у него сын подросток, и говорит, начинается такой сложный период, бунтует, маму не слушает, мама что-то говорит, дай телефон, не дам. Вот. Ну и куча таких нюансов. И он говорит: я так молюсь, говорит, потому что хочется, чтобы они встретились с Иисусом. Я не хочу пытаться барсу перекрасить пятна. Я хочу настоящего перерождения. Так вот, друзья мои, что такое благодать? Это когда Бог сверхъестественным образом действует внутри нас и изменяет нашу сущность, нашу природу. То есть, если это был барс, ему не надо. Как ты ему не пытайся нарисовать там или приклеить барашки, он останется барсом. Но когда ты рождаешься свыше, Иисус говорит: овцы мои знают мой голос. Овцы мои, перерождение. Действие благодати в нашем сердце. Слава Господу. Друзья, я хочу одну линию провести. Два текста Писания всего оставить для нас. И одну линию провести, которую мы видим в обетованиях Божьих в отношении Нового Завета. Бог в ветхозаветное время через пророков говорил, открывал, что это будет, на что это похоже, этот Новый Завет и эта благодать. Как оно будет действовать, что будет происходить в сердцах. И есть много разных пророчеств, но я хочу именно один оттеночек, чтобы мы сегодня увидели, и мы помолимся. Книга пророка Осии. 14 глава, 5 стих. Из нового перевода. Смотрите, как сказано. Бог говорит: я исцелю их неверность и изберу любовь к ним, потому что больше не гневаюсь на них. Бог говорит: я исцелю их, я избавлю их от склонности к отступничеству. Я исцелю тебя от склонности постоянно спотыкаться. Я исцелю тебя от склонности к неверности. Я избавлю тебя от этого. Друзья мои, мы с вами сами по себе не способны на верность. Мы, как вот Адам согрешил, вошел грех в человеческую природу, мы рождаемся со склонностью к неверности, со склонностью к спотыканию. Если мы посмотрим на историю Израиля, это было постоянно. Это было постоянно, и не работало ничего. И Бог сколько раз говорил: вернитесь, дети-отступники. Постоянное спотыкание, постоянное отступничество. И Бог дает удивительное обещание. Он говорит: смотрите, что я сделаю. Смотрите, суть Нового Завета. Друзья, услышьте это. Я верю, что это ценнейшее обетование. Бог говорит: вот что я хочу сделать. Я хочу избавить тебя от склонности к неверности. Я сделаю это внутри тебя. Напоминали пророки, звучал закон. Все это было. Но Бог говорит: смотри, я заключу новый завет. И вот эту вашу склонность, знаете, вот как хрумлющая нога. И ты не можешь шага сделать, чтобы
чтобы не споткнуться. Склонность к тому, чтобы постоянно спотыкаться. Вот есть хромота определенная. И Бог говорит, я хочу тебя от нее исцелить. Я хочу избавить тебя от склонности к неверности. Аллилуйя. Слава Господу. Это Божье обетование относительно нас. Это Божье обетование Нового Завета. Что произойдет, когда в тебе, когда во мне в полноте действует Божья благодать, действует вот этот Новый Завет. Аллилуйя. Когда ты во Христе, Бог начинает действовать в тебе и избавлять тебя от этой склонности. Вспомните апостола Петра. Вспомните его, когда он еще был только на пути, еще не был апостолом. И ты находишь его, когда он вот постоянно, вот он такой, знаете, иллюстрация постоянного спотыкания. То он сомневается, начинает тонуть. Рванул идти, потом начинает сомневаться, начинает тонуть. То он такой, видите, самый-самый он важный там, ключи у него, да. Потом раз он демонстрирует просто дьявольское мышление. Помните, Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Почему? Почему? Петр просто был, где-то вот допустил, заражен был еще вот этим вот мышлением абсолютно не Божьим. Потом, когда он уши взялся рубить, потом, когда он отрекался, потом, когда рыбу пошел ловить. Но Иисус, когда призвал его, он говорит, иди за мной, я сделаю тебя ловцом людей. Иди за мной, если ты доверишься мне, если ты доверишь мне работу над твоим сердцем, придет однажды момент, Петр, мы поговорим с тобой на берегу, я спрошу, любишь ли ты меня? А потом придет Дух Святой. И потом ты выйдешь. И тебе будет не страшно. 3000 людей, которые будут смотреть на тебя. Ты будешь проповедовать Евангелие, и эти 3000 будут каяться. И 5000 будут каяться. И от тени твоей будут подниматься хромые. Аллилуйя, слава Господу. Петр, однажды случится момент, и ты прославишь меня своей смертью. Ты не умрешь даже просто так. Почему? Дух Божий будет в тебе. Твоя жизнь изменится, ты изменишься. Ты станешь другим. Ты станешь совершенно другим человеком. Я другое имя тебе дам, это не подходит. Произойдет что-то в тебе, аллилуйя. Благодать Божья будет действовать в тебе. Слава Господу, братья и сестры. Это Божье обетование. Я исцелю, Петр, твою склонность к отступничеству. Твою неверность, твою постоянную хромоту. Что-то где-то, ты постоянно спотыкаешься. Иисус говорит, я это исцелю в тебе. Это Божье обетование для нас, друзья мои. Я не знаю, как у кого, вполне возможно, что у многих из нас есть своя какая-то хромая нога, свои переживания, свои ситуации, где мы спотыкаемся. У кого-то это в одной сфере, у кого-то абсолютно в другой. У кого-то это неспособность промолчать, у кого-то неспособность не раздражаться. Кто-то слишком много сидит где-то в телефоне, кто-то еще где-то проводит время неправильно, кто-то какие-то, у каждого есть свои вопросы. Но Господь говорит, я исцелю тебя от отступничества, от склонности к тому, чтобы ты постоянно спотыкался и не был тверд в следовании за мной, чтобы ты был тверд на пути благочестия, чтобы ты был тверд в святости. Аллилуйя. Слава Господу. Мы не способны на это, но это может сделать Бог Духом Святым. Ибо явилась благодать Божья, которая приносит спасение всем людям. Слава Господу. Когда мы пребываем в Нем, наполняемся Духом Святым, мы обретаем способность быть верными и не отступать от Него. Скажите слава Богу. Еще один текст. Иеремия 32:40. И я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Смотрите, Бог говорит, у меня есть средства, которые я вложу в них, чтобы они от меня не отступали. Они отступают постоянно. И где-то уносят постоянно. Вот это снова неверность, нестабильность, непостоянство. И Бог говорит, я вложу в них страх мой. Это один из важнейших и ценнейших, друзья мои, аспектов Нового Завета. Бог говорит, я имплантирую это внутрь тебя. Я вложу внутрь тебя кое-что. И это поможет тебе не отступать от меня.
Аллилуйя, слава Господу. Я не знаю, насколько нам знакомо, что такое страх Божий. Но если мы посмотрим даже снова того же Самсона, вспомним. Человек, через которого мощно действует Дух Святой. Человек, который видит в жизни много Божьих чудес. Но такое ощущение, что он не знаком со страхом Божьим. Ему, как Назарею, нельзя было трогать, прикасаться к мертвечине. А он хвалится этим. Он хвалится: «Я челюстью ослиную победил». Чем? Неважно сколько. Чем победил? Челюстью ослиную. Ты не можешь оскверняться, ты не можешь прикасаться к мертвечине, Самсон. Ты Божий Назарей, ты Божий человек. Тебе нельзя прикасаться к мертвечине. Друзья, можно это сегодня сказать каждому из нас: ты Божий человек, ты избранный, ты Назарей Божий, ты помазанный Божий. Тебе нельзя прикасаться к мертвечине, тебе нечего делать с мертвостью этого мира. Тебе нечего делать со сплетнями, с развратом, с похотью. Тебе нечего делать с мышлением этого, нечего тебе там делать. Но нету страха Божьего. Знаете почему? Писание открывает: не скоро свершается суд над худыми делами, поэтому сердце человеческое не страшится делать зло. И ты смотришь на этого Самсона, он систематически, простите, чудит. И по-прежнему поднимается и говорит: встану и пойду, как и прежде. Он ел мед из мертвого льва, Самсон. Ну, сладкое там, но откуда оно вышло? Из мертвого. Он сказал красиво: из сильного. Ты забыл добавить: из мертвого. Ты нашел сладкое в трупе льва. Тебе нельзя есть, Самсон, из мертвечины. Ничего не бери там. Ну, ничего же, по-прежнему. Потом ты находишь его у блудницы. И снова ты видишь героя, который сорвал ворота, понес на спине, и все хорошо. А потом Далида. И вот эта системность, отсутствие страха Божьего. Друзья мои, что делает Дух Божий? Что делает вот эта Божья благодать, спасающая нас от склонности к отступничеству? Помещает внутрь нас страх Божий. Мы начинаем больше и больше благоговеть перед Богом. И больше ненавидеть грех. Я верю, что страх Божий — это отвращение к греху и глубокое благоговение перед Господом. Так вот, Бог говорит: я помещу это внутрь тебя. Я помещу внутрь, чтобы ты не отступал от меня. Я дам тебе, я внутрь тебя вложу это. До этого был закон, ничего не довел до совершенства. Были наказания, были суды Божьи. И все равно народ продолжал спотыкаться. Как только выравнивалось что-то, читаем судей, царство, читаем историю Израиля систематически. Как только все выравнивается в жизни, снова идолопоклонство, снова блудодеяние, снова всякий грех. И наказания не срабатывают. Чудеса были, и чудеса не срабатывают. Самсон видит здесь же чудо, и здесь же делает постыдные вещи. И не только Самсон. Апостол Павел говорит: одни ищут чудес, другие знамений, одни ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Божью силу, Божью премудрость. Вот что мы проповедуем. Не чудеса, не еще что-то, но Христа. Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь. Слава Господу! Господь хочет поместить внутрь нас острое ощущение мерзости греха и глубокое благоговение перед Ним и Его святостью. Аллилуйя! Слава Господу! Два последних стиха, и мы идем к молитве, друзья. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, благодать Божья – это не что-то абстрактное. У нее есть определенные основания и определенные инструменты. Каким образом действует благодать? Кровь Иисуса Христа нас очищает. Нас очищает кровь Иисуса Христа. Когда? Когда мы ходим во свете. Когда мы ходим во свете, когда мы идем к свету. Когда мы в молитве открываем сердце Господу всю жизнь свою, когда мы читаем Писание и представляем себя, свою жизнь на суд Писания, когда мы идем в собрание, слушаем Слово Божье, когда мы в общении со святыми, это все вмещает в себя ходить во свете. Так вот, когда мы ходим во свете, друзья, послушайте, когда мы ходим во свете, кажется, просто вот все, что я назвал, когда ты ходишь во свете,
в тебе циркулирует Божья жизнь. Кровь Иисуса Христа что делает? Очищает нас. Очищает нас. Ты даже не замечаешь, но ты становишься чище. Ты даже не замечаешь, как мир пытается сквернить тебя, грязью тебя замазать, душу твою, совесть твою, разум твой, чувства твои. Там обиды, там разврат, там похоть, там эгоизм, там еще что-то. Но кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. Когда ты хочешь во свете, происходит процесс очищения. Ученики ходили с Иисусом 3,5 года, и Он говорит: вы уже очищены через Слово, которое Я вам проповедовал. Может быть, вы этого не заметили, но походу, когда мы с вами были в общении эти годы, вы уже очищены. Вы не такие, как были 3 года назад. Поэтому, друзья мои, что мы хотим? Мы хотим, чтобы Божья благодать достигла нас, чтобы Бог исцелил вот эту склонность к отступничеству, к неверности, чтобы страх свой поместил внутрь нас. Как это происходит, когда мы ходим во свете? Кровь Иисуса начинает действовать. Ты, может быть, не замечаешь этого. Я повторюсь. Но это происходит. Она очищает тебя от сомнений, очищает тебя от грязи, от обид, от гордыни. И это происходит. Аллилуйя. Бог верен своим обещаниям. Он делает это. Слава Богу. И еще один текст. Римлянам 5.5. Запомните, это легко. Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аллилуйя. Благодать Божья действует на основании крови Иисуса и посредством Духа Святого. Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы слышали об этом сегодня. Когда мы наполняемся Духом Святым, мы переживаем Божью любовь, как ту, которую Он нас любит. И когда Он наполняет нас этой любовью, мы начинаем любить Его и друг друга. Аллилуйя! Вот что делает Господь, вот что делает Божья благодать. Исцеляет нас от неверности, от отступничества и помещает внутрь нас страх Божий. Друзья, хотелось бы помолиться сейчас. Помолиться, просто попросить Господа, сказать: Господь, я хочу это, мне надо это. Вот это Твоя благодать, такая интересная вещь, что-то такое невероятное. Я хочу, чтобы Ты действовал внутри меня. Исцели мою склонность к отступничеству и помести внутрь меня страх Господень. Давайте помолимся такой молитвой.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: да пошлю тебе помощь и святилище, и силу, да подкрепить тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прощения Твои, ныне познавая, что Господь спасает помазника Твоего. Отвечает ему за святых небес своих могуществом, спасающим десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Прямо, Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взыскать Тебя. Аминь.
1: Тоже спорит. Бегут минуты, и год отмерен, и счет их строен, и бег разрушен.

Дорогие дети, много уроков почерпнули мы с вами из Ветхого Завета, из первой части Библии. Все они полезны для нас, иначе бы я, конечно, не рассказывала их вам. Я рассказывала вам в прошлый раз о том, как израильтяне перешли через Иордан и как Бог отдал в их руки город Иерихон. Теперь на пути лежал город Гай. И Иисус Навин послал туда людей рассмотреть, что и как, и на что похожа та страна. Народу нужно было идти глубже в Ханаан, а на пути были живущие там народы. Когда посланники возвратились, они сказали, что город небольшой, и его легко можно будет взять 3000 людей. Иисус Навин снарядил 3000 солдат, и они пошли на Гай, но не одержали победы, и прибежали обратно гонимые по пятам жителями Гая. Некоторые израильтяне погибли в этом бою. Народ уныл, и Иисус Навин так сильно опечалился, что разодрал свои одежды и пал на лицо свое перед ковчегом. Продолжительное время у него просто не было слов, чтобы выразить то, что он переживал. Наконец он заговорил: «Господи, почему это случилось с нами? Почему наши солдаты обратились в бегство при виде жителей Гая? Что скажут теперь люди о нашем Боге, когда узнают о таком бесславном поражении?» Господь ответил: «Я не могу помогать израильтянам, когда в их среде есть грех. Я велел, чтобы никто не брал себе ничего в Иерихоне, но один из вас не послушался. Я не могу поощрять грех, и потому не могу помогать там, где кроется грех». На другой день Иисус Навин пошел по лагерю искать виноватого и нашел человека по имени Ахан. Иисус Навин просил его признаться в своем преступлении пред ним и Богом, и Ахан ответил: «Да, я согрешил пред Господом. В одном из домов в Иерихоне я нашел прекрасную одежду и много серебра и золота. Мне так захотелось их иметь, что я не удержался и взял себе все. Я закопал все это в земле под моей палаткой. Ты найдешь золото и серебро, прикрытое одеждой, если раскопаешь землю в моем шатре». Иисус Навин послал людей в шатер Ахана, и они раскопали землю и нашли все, как он говорил. По повелению Иисуса Навина, все это было вынесено за стан вместе с Аханом, и там было уничтожено. На оставшийся пепел были навалены тяжелые камни в память о наказании, которое понес виновный во грехе и его добыче. После этого Господь сказал: «Не смущайся и не смущайся».

«Не бойся, иди в Гай, и я предам и этот город в твои руки. Стада и все, что ты найдешь там, будет принадлежать тебе». Наутро Иисус Навин снарядил большое войско и велел им отправиться на другую сторону города. Они так и сделали и ждали там сигнала от Иисуса Навина. Он же собрал отряд поменьше и двинулся с ним за город спереди и сделал вид, что боится и готов бежать. Когда войско жителей Гая погналось за этим отрядом и зашло довольно далеко от города, Иисус Навин дал сигнал тем, кто был по другую сторону, и они взяли город оттуда. Когда солдаты Гая бежали за израильтянами, они, наверное, думали, какой трусливый народ. Но когда они возвратились в город, они нашли его уже занятым и поняли, что потерпели поражение. Для израильтян же это была вторая победа, данная им за послушание Богу. После победы Иисус Навин провел народ дальше, к горе Гевал, где когда-то давно Авраам строил жертвенник Господу. Перед смертью Моисей сказал Иисусу Навин: «Когда придешь к горе Гевал, сделай алтарь из камней и напиши на нем все слова закона, и пусть народ служит Господу у этого алтаря». Иисус Навин не забыл этой просьбы Моисея, и теперь, когда они пришли к этой горе, сразу же велел построить алтарь, и весь народ, взрослые и дети, пошли туда, чтобы прославить Бога за все, что Он совершил для них. Прекрасная долина простиралась перед горой Гевал, а с другой стороны долины была гора Герасим. И, как повелел Моисей, 6 колен стали у подножья одной горы, а другие 6 у подножья другой, и так все вместе служили Господу. Иисус Навин и левиты принесли тут жертвы Господу, и Он прочитал все слова, записанные на камнях, и не пропустил ничего из того, что поручил ему Моисей, и все собрание, мужчины, женщины и дети, и пришельцы, которые были с ними, слушали вечное слово Бога в тот день. К вечеру все возвратились в лагерь счастливые и довольные и легли спать в ожидании новых указаний от Господа. Он исполнил свое обещание и привел их в эту благословенную страну, и затем отдавал им один за другим города ее. У шатров еще долго горели костры, и старики говорили между собою. Радостное ожидание новых событий не давало им уснуть. Беспечно спали только дети, потому что за них волновались их родители. Это вся наша история на сегодня, но мы еще поговорим с вами о том, что Господу стоит служить и ради Него стоит жертвовать всем. Мы учимся всю жизнь, но самая нужная наука – это вечное слово нашего Бога. На примере Иисуса Навина и израильского народа мы научились очень многому. Слово Божие учит нас быть любящими и жертвенными, делать что-то для других не ради славы, а из любви, как это делал Моисей, как делал Иисус Навин. Вы знаете, что тот, кто рискует собой без смысла, ради собственной славы, называется сорвиголова, а тот, кто рискует из любви к ближнему, называется герой. Есть разница, не правда ли? Одна женщина рассказывает о том, как она однажды тонула. Она вошла в воду, когда начинался отлив, и вдруг заметила, что ее уносит все дальше и дальше от берега. Чем больше она старалась приблизиться к берегу, тем дальше уносилось в море. На берегу сидели люди, и никто не обращал внимания на ее крики, может быть, потому что их не было слышно за ветром. Она почувствовала, что кровь прилила к ее голове, и воды захлестывают ее глаза. И с последней молитвой Господу она крикнула, что есть мочи о помощи. В этот момент она увидела, что какой-то мальчик прыгнул в воду и плыл в ее направлении. Ему не было более 12 лет. Он схватил ее за руку и начал тащить к берегу. Ее тело было тяжелым от усталости и было не под силу ему, и он мог потонуть вместе с нею. Сидящие на берегу люди наконец заметили их борьбу, и некоторые бросились на помощь и вытащили их благополучно на берег. Позже эта женщина узнала, что этот мальчик научился плавать в бассейне и никогда не плавал в море. Она так и не узнала его имени. Он затерялся в толпе, и она не успела даже поблагодарить маленького героя. Он рисковал жизнью ради кого-то, кого даже не знал и никогда не встречал раньше. Его поступок настолько самоотвержен и полон смирения, что нам бы хотелось похлопать его по плечу и сказать: «Какой ты добрый и смелый, ведь ты впервые плыл в море».
Я знаю еще одну историю о смелой девочке и расскажу ее вам, чтобы мальчики не воображали, что только они способны на геройство. Эта девочка жила тоже в приморском городке и часто гуляла по набережной со своей подружкой. В тот день они везли в колясочке двоюродную сестричку девочки, совсем маленькую, беспомощную. Ветер был сильный, волны били в набережную. Время от времени девочки останавливались у перила и смотрели вниз на бушующие волны. Когда они еще раз решили посмотреть вниз, они на одну только секундочку выпустили из рук колясочку, и ветер подхватил ее и понес по набережной, потом вниз по наклону берега, прямо к морю, в воду. Девочка, не помня себя, кинулась за коляской вниз, в то время как ее подружка только могла глядеть на все это с ужасом в глазах. Коляска перевернулась несколько раз, но ребенок был все еще в ней, когда она докатилась до воды. Девочка прыгнула в воду и быстро выхватила из коляски ребенка, но не могла выйти на берег, потому что волны вымывали у нее из-под ног песок и уносили ее в море. Она держала ребенка высоко над водой и старалась выбраться на берег. И в это время прохожий увидел ее с набережной и помог ей выбраться в безопасное место с ребенком. Коляску унесло в море, и она почти исчезла из виду. Смелая, жертвенная девочка забыла себя в этот момент и помнила только о ребенке. Она рисковала жизнью ради спасения малютки. Как эти случаи не похожи на бессмысленную удаль некоторых ребят, которые прыгают на ходу с подножек трамваев и при этом ломают себе ноги или шеи, или ради того, чтобы их похвалили, прыгают через широкие рвы с водой на дне и тоже только без смысла рискуют жизнью. Их называют удальцами и смельчаками, но чаще сорвиголовами, но никогда не героями. Наш Господь Иисус Христос отдал свою жизнь ради спасения всего человечества. Его поступки не было удали, бахвальства, желания обратить на себя внимание. Он думал только о погибающем человечестве и совершенно забыл себя. Он, конечно, больше, чем герой, но он может служить примером геройства многим. Многие верующие в него люди ради спасения ближних своих следовали примеру жертвенности нашего Господа. Они оставляли удобные квартиры и ехали куда-то на край света к дикарям, чтобы рассказать им о Христе. Многие из них погибли от руки дикарей, но это не было бессмысленной жертвой, потому что другие дикари познали через них путь спасения.

0: Новость распространилась по деревне с удивительной быстротой. Где бы почтальон в это утро ни появлялся, повсюду его встречали дружеской улыбкой и крепким рукопожатием. Поздравления неслись из распахнутых окон и калиток. Друг полковника Уайта, владелец свирепого пса, предложил господину Джарвису купить ему новый костюм. Он сказал:
1: «Вы можете гордиться своим мальчиком. Просто уму непостижимо, что он готов был рисковать своей жизнью, чтобы спасти эту ужасную старушку Потс».
0: Когда госпожа Джарвис утром пришла в деревню, чтобы купить чай, на улицу выбежали все те, кто недавно и в упор ее не замечали, чтобы пожать ей руку. Хозяйка лавки подбежала, говоря: «Я всегда была уверена, что этого мальчика еще можно было вернуть на путь добродетели. Это просто поразительно, чего вам удалось добиться». И в автобусе, и в школе все только и говорили о героическом поступке Джека Джонсона. Питер от всей души жалел, что Джек не слышал всех этих похвал в свой адрес. Но когда мальчик не появился и к обеду, господин и госпожа Джарвис уже не на шутку встревожились.
1: «Пойду позвоню полицейскому Джонсону», — сказал озабоченно почтальон и отодвинул тарелку с супом, к которому и не притронулся.
2: «В этом нет никакой необходимости», — воскликнула его пораженная жена. «Он как раз подходит к калитке».
0: Когда полицейский услышал, что Джек не ночевал дома, лицо его омрачилось.
1: «Новый пастух господина Вихера только что принес мне вот это», — сказал он и положил на стол потертый коричневый кошелек. «В нем немного денег, а здесь видите надпись «Джек». Тед всю ночь не смог сомкнуть глаз, но прийти ко мне раньше он тоже не мог, потому что сегодня базарный день. Боюсь, что вам и вашей жене нужно приготовиться к самому худшему.
0: Тед рассказал мне, что видел Джека вчера вечером, когда направлялся к длинному лугу, чтобы пригнать коров домой. Он говорил, что Джек произвел на него довольно жуткое впечатление, когда стоял на перилах моста, уставясь на воду. Возвращаясь с коровами домой, Тед нашел этот кошелек на мосту. Как будто его нарочно там оставили». Глаза почтальона расширились от ужаса.
2: «Вы думаете, он прыгнул в реку?» – выдавил он из себя.
1: «Ну, он наверняка был уверен, что ему предъявят обвинение в поджоге, воровстве и убийстве. Кто бросит в него за это камень?» – подавленно ответил полицейский.
0: Господин Джарвис спрятал лицо в ладонях. Его жена была слишком потрясена, чтобы плакать. Полиция развернула широкомасштабную операцию по поискам Джека. Розыски велись по всей округе, но никто не мог припомнить, что видел его. Полицейский Джонсон сказал:
1: «Такая большая родинка на лице, как у него, обязательно бросится кому-нибудь в глаза».
0: Водолазы обшарили всю реку ниже плотины. Вокруг них стаями вились газетные репортеры, и ошеломленная деревня начала опасаться, что случилось непоправимое. Дженни сидела неподвижно, прижав к себе Хэппи и погрузившись в невеселые мысли. Питер всячески избегал заходить в сарай, боясь увидеть велосипед Джека, одиноко стоявшего в темном углу. Господин Льюис, сидя в своем лондонском кабинете, нервно теребил пуговицу на расстегнутом вороте рубашки, который вдруг стал ему слишком тесен. Он понимал, что был последним, кто видел Джека живым. Полковник Уайт в полном одиночестве сидел в своем огромном доме на главной площади деревни и чувствовал себя еще ничтожнее маленького почтальона, которого он всегда презирал. Именно мысль о Питере и удержала Джека, в конце концов, от прыжка в бурлящую реку. Даже если он окажется за решеткой, все равно у него будет надежда когда-нибудь снова увидеться с Питером. Он шумно прочистил нос и отправился к автобусной остановке.
1: Вытаскивая носовой платок, он не заметил, что вместе с ним из кармана выскользнул кошелек и теперь сиротливо лежал на мосту. Джек уже привык к тому, что все у него шло наперекосяк. Поэтому он не очень и удивился, обнаружив, что его часы отстают. На главную улицу он вступил как раз в тот момент, когда его автобус скрывался за поворотом. Это было тяжелым ударом, но Джека не так-то легко было выбить из седла.
2: «Если я прибавлю хода и пойду напрямую через лес, то, может быть, еще сумею догнать его у гостиницы «Корона», где он иногда останавливается на пару минут», — подумал он.
1: Джек не очень-то верил в успех этой затеи, но не уставал заверять себя, что свобода его зависит от того, догонит он этот автобус или нет. Перепрыгнув через забор, он помчался к лесу. Он бежал наугад, и вдруг путь ему преградила проволочная ограда. При попытке преодолеть эту преграду его левая нога застряла в ячейке сетки, а правая подвернулась, и он обрушился на нее всем своим весом. У Джека потемнело в глазах от боли. Постепенно до него дошел весь ужас его положения. О продолжении побега нечего было и думать. Нога болела невыносимо, и все же гордость не позволяла Джеку лежать здесь и ждать, пока подоспеет полиция с носилками. Подобно загнанному зайцу, он затравленно оглядывал окрестности в поисках убежища. И тут он вдруг вспомнил об одной полуразвалившейся хижине. Однажды они с Питером целый день посвятили исследованию ее развалин. Они решили, что, как и дом старушки Потц, эта хижина была когда-то частью металлургического завода, но уже много лет в ней никто не жил. Джек был уверен, что до нее было рукой подать. Только бы добраться до этой хижины! Тогда бы у него было убежище, где он мог бы переждать, пока утихнет боль в лодыжке. Ползти на четвереньках, осторожно волоча за собой перебитую ногу, занятие не из самых приятных. Когда Джек наконец-то добрался до хижины, лоб его был покрыт крупными каплями пота, а из груди вырывалось едва сдерживаемое всхлипывание. Сжав от боли зубы, он с трудом пополз вверх по полусгнившей лестнице. Если ему не изменила память, вверху было немного суше, чем внизу. Не успел он опуститься на груду старых мешков, как потерял сознание. Два следующих дня в этом полуразрушенном убежище тянулись для Джека бесконечно долго. Боль в лодыжке становилась временами невыносимой, но еще больше страданий причиняли ему холод и жажда. К счастью, все эти дни лил дождь, не переставая, и он слизывал с ладони капли, проникавшие в комнату через дыру в крыше. Но жажды, конечно, это утолить не могло. На второй день утром через дыру в стене он увидел, как два полицейских прочесывали лес в окрестностях хижины.
2: «Значит, старушка все-таки умерла», — с горечью подумал он. «И они действительно меня разыскивают».
1: Ему так часто приходилось прятаться от полиции, что в этот раз Джек совсем не испугался. Ему уже было безразлично, найдут его или нет. Он слышал, как один полицейский сказал: «Слушай, Браун, ступай наверх один, моего веса эта лестница не выдержит». Но и страх полицейского Брауна перед гнилыми полами был, очевидно, слишком велик. Вскоре Джек услышал их удаляющиеся шаги. Позвать их назад? Ему срочно нужна была медицинская помощь, но лучше умереть от жажды, чем добровольно отдаться в их руки. Жаль, что он не прыгнул с моста, не воспользовался этой возможностью. Но почему он никогда ничего не может довести до конца? День тянулся невыносимо долго, и с каждым часом Джеком овладевало все большее уныние. Вся его злость и ярость испарились. Он с болью представлял себе, как семья Джарвисов бродит среди еще дымящихся развалин своего дома, выискивая обугленные остатки своего имущества.
2: Как только у него поднялась рука причинить такое горе людям, которые никогда не сделали ему ничего плохого? Смогла ли спастись из огня маленькая Дженни? Успел ли спасти свою гитару Питер? «Как жаль, что у меня не получилось ненавидеть их и дальше», — думал он. «Тогда бы я не чувствовал себя таким негодяем». Но все это вышло. В основном из-за дружбы с Питером. Ни на минуту не должен был он забывать, что Питер принадлежал совсем к другому миру. Миру настоящему. Миру безопасному. В этом мире, рождаясь, дети приходили в настоящую семью. Их никто не бросал малышами. Никто не кидал в бушующее море жизни, чтобы они сами искали себе спасительный якорь и опору. А такие дети, как он, никому не нужны. Ни приемным родителям с их благими намерениями, ни инспекторам по делам несовершеннолетних, ни Богу. По крайней мере, он не выставлял себя на всеобщее посмешище, подав Богу заявление на усыновление. Своими друзьями Иисус наверняка хочет видеть лишь таких хороших, нормальных людей, как Питер, решил Джек. Маленький почтальон с детства верил в благотворное воздействие леса на людей. Так и в этот вечер он с Хэппи отправился на прогулку. Собака очень страдала от подавленного настроения в доме. Сейчас же она радостно носилась, прыгала и обнюхивала все, что попадалось им на пути, потрясенная новизной и обилием лесных запахов. Но ничто не могло рассеять печали почтальона. Внезапно он почувствовал жуткую усталость. «Ну что ж, малышка, пора домой», — позвал он. Но собака вела себя очень странно. Она лаяла и скребла когтями дверь старой, полуразрушенной лачуги. «Там наверняка живут полчища крыс, Хэппи, но нам пора уже домой», — сказал устало почтальон. Но Хэппи, что было совсем на нее не похоже, не обращала на него никакого внимания. Она всем телом налегла на дверь и скрылась внутри хижины. Тяжело вздохнув, господин Джарвис пошел на ее возбужденный лай, раздавшийся с верхнего этажа. Вид источенной червями лестницы не привел его в особый восторг, но, опасаясь, что собака нашла крысиную нору, он начал осторожно подниматься. На теле мальчика не осталось ни одного места, которое Хэппи не покрыло бы своими слюнявыми поцелуями. Увидев господина Джарвиса, осторожно ступавшего по полу сгнившим половицам, Джек отвернулся к стене. Он прекрасно помнил тот взгляд, которым одарил его почтальон после истории с вонючей бомбой, и не испытывал ни малейшего желания снова увидеть на его лице это выражение. В своей обычной манере почтальон не стал задавать никаких вопросов, а вместо этого молча сел на пол и стал ждать, пока собака успокоится. При этом он увидел опухшую, побелевшую щиколотку и искаженное от боли лицо Джека с валившимися щеками. «Госпожа Потс быстро идет на поправку», — наконец сказал он. «Она рассказала полковнику Уайту, как ты на днях спас ее и ее деньги. В деревне ты стал настоящим героем. Хорошо, что позапрошлой ночью ты так внезапно исчез», — продолжал он, — «потому что после того, как ты ушел, в твоей комнате начался пожар». Джек медленно повернул к нему голову и сказал: «Это я ее поджег». «Ну да, так я и подумал. Но я не держу на тебя зла», — поспешно добавил он. «Ты ведь считал, что мы не поверили твоему рассказу о пожаре у старушки Потс. Но, если честно, мы поверили каждому твоему слову». После долгого молчания Джек резко бросил: «Простите меня, что я сжег ваш дом». «Да вовсе ты его и не сжег, не переживай», — прозвучал веселый ответ. «Мы с Питером очень быстро потушили огонь. Комната твоя, конечно, немного закоптилась, но об этом мы не проронили никому ни слова.
1: «Почему?» – спросил Джек, трудно сглатывая появившийся в горле ком. «Мне не хотелось бы, чтобы что-то задержало оформление документов на твое усыновление».
2: Джек бросил на почтальона быстрый взгляд.
1: «Может быть, ты не хочешь стать Джарвисом?» – сказал тот с улыбкой. «Но я бы очень гордился, если бы герой всей округи стал моим сыном!»
2: Джек снова повернулся к стене, хрипло прошептав.
3: «Я ничего не имею против!»
1: «Прекрасно!» – воскликнул господин Джарвис и продолжал, давая Джеку время прийти в себя. «Мы всегда мечтали о большой семье. И нам было очень больно узнать, что у нас не может быть детей. За эти годы через наш дом прошло много приемных детей, но лишь двух из них мы смогли усыновить». Эти слова вихрем ворвались в сумятицу чувств и мыслей Джека. С трудом приподнявшись на локтях, Джек спросил ошарашенно:
2: «Питера и Дженни?»
1: «Совершенно верно», — ответил почтальон с улыбкой.
2: «Но я всегда считал, я был уверен, что они ваши собственные дети».
3: «Конечно, наши собственные», — откликнулся господин Джарвис.
1: «Они для нас стали дороже и ценнее, чем если бы были подарены нам естественным путем. Когда Питеру было 2 года, его мать привязала его к детской кроватке и покинула навсегда. Не думаю, что за всю свою короткую жизнь он получал хоть что-нибудь, кроме холодного чая из бутылки и размоченного в воде печенья. Он был легче перышка, когда попал к нам. В это невозможно поверить, каким он стал богатырем. Но это, конечно, плоды маминого кулинарного искусства».
2: «А Дженни?» – прошептал Джек, чей мир вдруг перевернулся с ног на голову.
1: «Когда она попала к нам, она с головы до ног была покрыта грязью. Все ее тело было в синяках и царапинах, так что она походила на ту старую тряпичную куклу, которую с такой охотой грызет Хэппи. Но сейчас Дженни в хороших руках. Слава Богу!»
2: «Почему же никто из них ничего мне об этом не сказал?» пробормотал Джек в изнеможении, опускаясь на мешки.
1: «Ну, наверное, потому что сами они не очень-то часто об этом вспоминают. Это ведь и в самом деле не имеет совершенно никакого значения. Сейчас они носят фамилию Джарвис и точка. Надеюсь, и ты скоро будешь носить эту фамилию. Но не можем же мы всю ночь сидеть здесь и болтать», – закончил он и поднялся. «Пойду вызову скорую помощь. А пока пусть Хэппи составит тебе компанию». Он ушел, а Джек остался лежать, не шевелясь, едва дыша от счастья. Сына никто и никогда не может выгнать из родительского дома. И тут он вспомнил еще кое-что.
3: «Да, Бог, свою часть договора ты выполнил на все 100, пробормотал он. «Это ведь твоих рук дело, что семья Джарвисов не вышвырнула меня за дверь. Спасибо тебе».
1: Потом он снова приподнялся на локти и сделал то, что обещал.
3: «Бог, я очень хочу, чтобы ты стал моим отцом. Прости меня, пожалуйста, за все совершенные мною поступки. Спасибо, Иисус, что ты пришел на землю из-за меня, что ты можешь помочь мне стать другим. Аминь».
1: Когда он вновь опустился на мешки, лицо его сияло. «Скоро я тоже стану Джарвисом, но Божьим сыном я уже родился».

Проверь себя. Слушая эту передачу, мы хотели, чтобы каждый проверил себя. А как я поступаю? И если ты увидишь себя с отрицательной стороны, то проси Бога, чтобы Он помог тебе исправиться. А это можно сделать в простой молитве. «Иисус, помоги мне стать лучше». А сейчас мы предлагаем вам рассказ «Приключения Кости в саду».

0: На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, проворно стекавшие вниз. Костя сидел у стола и смотрел в темное окно. Хотя все поужинав, уже разошлись каждый по своим делам.
1: «Ложись спать, Костик. Тебе завтра рано вставать. В 6 часов тебе надо уже быть готовым».
2: «Сейчас, мама».
0: Но Косте спать не хотелось. Он продолжал сидеть за столом и думал о завтрашнем дне.
2: «Пасха. Христос воскрес, будут говорить все. И нужно будет отвечать: воистину воскрес, и улыбаться».
0: Отвечать Костя не любил. Не то чтобы он не верил в воскресение. Нет, он, конечно, верил. Он просто не любил отвечать. Костя встал из-за стола, пошел в свою комнату, надел пижаму и забрался под одеяло. Косте стало немного совестно, что он так думал о Пасхе.
2: «Ведь Христос страдал за всех, и за меня тоже. Теперь мы должны отмечать его воскресение как великий праздник. Ну и что, что нужно отвечать: воистину воскрес? Он ведь действительно воскрес», —
0: говорил себе Костя, смотря на мокрые от дождя ветки акации за окном. Иногда ветер, как бы играя, налетал на дерево и заставлял ветки раскачиваться вверх-вниз. И тогда Косте казалось, что они машут ему, как бы приглашая в ночное царство сна. И Костя заснул. Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке заалеет. А потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо всех сил старался выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не подумал, что он трус. Рувим был местным парнем и показывал Косте достопримечательности района, в котором он жил.
3: «Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый. Даже если он заметит, что мы без спросу пробрались в его сад, он не будет сердиться. Но сейчас все спят, кроме римских солдат, охраняющих гробницу».
2: «Какую еще гробницу?»
0: У Кости по спине пробежали мурашки.
3: «Ну, пещеру, где похоронен Иисус».
2: «Иисус? Здесь похоронен Иисус?»
3: «Да, а ты думал, зачем я тебя сюда привел? Смотреть на эти деревья? Только тихо, если солдаты нас заметят, нам не сдобровать».
0: Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы римских воинов.
2: «Ух ты, как блестят!»
0: Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но, наверное, даже 6 крепких воинов-охранников.
2: «А когда он умер?»
3: «Да вот уже 3-й день будет. Говорят, что он был очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что он Мессия, Божий Сын, потому что он совершал много разных чудес. Но теперь, когда его распяли, уже никто не верит этому. Многие даже смеялись над ним, говорили ему: соверши еще одно чудо, сойди со креста. Но он ничего не отвечал, а только с грустью смотрел на них».
2: «Слушай, да ведь если сегодня уже 3-й день, то он должен воскреснуть сейчас».
3: «Не шуми, а то услышат. Люди не воскресают на 3-й день после смерти».
2: «Конечно воскреснет. Он же не просто человек, он Божий Сын.
3: Ты-то откуда знаешь?
2: Пойдем поближе, сам сейчас увидишь.
0: Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере, стараясь все же, чтобы воины не заметили их. Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. Мальчики от испуга прижались друг к другу. Земля под ногами опять задрожала, как будто это была и не земля вовсе, а подвесной мостик, по которому Костя любил гулять в городском парке. Несмотря на приобретенную им способность держать равновесие, Костя не удержался на ногах. Рувим схватился одной рукой за дерево, другой рукой помог Косте подняться. Внезапно все стихло, но только на мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом с воинами, спустился белоснежный ангел. Его лицо так сияло, что ребята должны были прикрывать глаза рукой. А еще не пришедшие в себя после землетрясения воины просто остолбенели, когда увидели ангела. Не обращая на них внимания, ангел подошел ко входу пещеры и отодвинул камень.
2: «Василище!»
0: Воины, совершенно ошеломленные, попадали на землю. А ангел сел на камень, подмигнул мальчикам, или им так показалось, и поправил свои светлые волосы. К удивлению ребят, в пещере было светло, хотя солнце только-только начинало освещать небо. Рувим и Костя затаили дыхание. Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрел с улыбкой на ангела, поднял глаза к небу и начал что-то говорить.
3: «Он так похож на Иисуса!
2: Он воскрес! Христос воскрес!»

0: Костя тормошил Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.
1: «Христос воскрес! Я тебе говорю! Он должен был воскреснуть! Он ведь Сын Божий!»

0: Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул голову. Это была мама.
1: «Мама, Христос воскрес!»
2: «Воистину воскрес!»
0: Костя понял, что проснулся.
3: «Христос воскрес!»
0: Сказал встретившийся на автобусной остановке папин друг.
1: «Воистину воскрес!»
0: Громко ответил Костя, так что все стоявшие на остановке посмотрели в его сторону.
1: «Воистину воскрес!»
0: Повторил он, как бы давая всем понять, что верит в то, что говорит.
2: «Может быть, и ты, дорогой маленький друг, тоже стесняешься этих слов? Христос воскрес! Воистину воскрес!»
0: Так бывает у многих, кто не верит в воскресение Христа. И это очень печально, но поправимо.
2: «Впусти Иисуса в сердце свое! Скажи Ему: прости меня, я хочу быть Твоим! И тогда воскресший Иисус войдет в твою жизнь, и ты с великой радостью воскликнешь: Христос воскрес!
0: Воистину воскрес!»

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

И было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Мы знаем историю об Ионе. Этот человек, который пытался убежать от Господа, и Господь дал Ионе поручение проповедовать суд городу-государству Ниневии. Но вместо того, чтобы предупредить Ниневию, Иона бежал. Эта история была подтверждена самим Христом –

в Ионе. Может быть, Бог избрал этого человека за его одаренность? Он обладал сильным голосом, или же он имел четкое ухо, чтобы слышать голос Духа Святого? Мы все же знаем, что Иона пророчествовал в Израиле. Он был современником других пророков того периода. Итак, ясно, что этот человек был одаренным и избранным Богом. Однако в данном случае Иона бежал от Божьего призыва. В действительности он бежал от самого Божьего присутствия, лишившись общения с Господом. Почему? Что послужило причиной такого явного неповиновения? Неясно, сколько времени произошло с того момента, когда Иона услышал призыв проповедовать суд и до его решения бежать. Это могли быть недели или даже месяцы. Более того, расстояние от Иерусалима до Иопии было 35 миль. Если Иона шел пешком, у него было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою миссию. Несомненно одно. На каждом шагу своего пути Иона слышал звучащий в его ушах голос Духа Святого. Дух Святой является небесным посланником, и когда Он призывает нас к служению, Он не отпускает нас. Несомненно, Иона слышал то, что говорил ему Дух Святой. Я убежден, что Иона не послушался потому, что он не имел праведного страха Божьего. Как такой молитвенник уклоняется от своего призвания и впадает в непослушание? Это начинается с частичного, неполного знания Божьей природы. Ионе было дано могущественное откровение Божьей благодати и милости. Он свидетельствовал: «Я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии». Ему было даровано то же самое откровение, что и Моисею, когда Бог показал ему свою славу на горе. Иона заявлял, что именно это откровение было той самой причиной, по которой он бежал. «Потому я и бежал в Фарсис». Своими поступками он говорил: «Господь, ты так легко прощаешь всех, кто кается. Всякий раз, когда ты провозглашаешь суд, ты оказываешься побежденным милостью. Я знаю, что ты не собираешься судить Ниневию. Как только я начну пророчествовать, они покаются, и ты изольешь на них свою благодать». Вы видите, в чем состоит проблема рассуждений Ионы. Он описывает только частичное откровение Божьей природы и обвиняет Бога в снисходительности ко греху. Конечно же, Бог действительно является таким, каким описывает его здесь Иона, долготерпеливым, желающим прощать, готовым обильно излить свою благодать. Я благодарю Бога за это удивительное откровение его природы. Это является самой животворной истиной, которая когда-либо была мне открыта. Я люблю проповедовать милость к Божьему народу, но Библия говорит также о Божьей святости, праведной природе. Как написано, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Наверняка Иона знал об этой стороне Бога. Как же он мог пренебречь ею? Я убежден, что Иона не имел понимания страха Божьего. Каждый истинный слуга должен иметь откровение о страхе Божьем и держаться его. Я не имею в виду страх, который пытаются внушить люди, манипулирующие другими, чтобы подчинить их себе. Я имею в виду божественное откровение святого страха, так, как нам его открывает Божье Слово. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Нужно старательно искать такой страх, и его нам должен внушить Дух Святой. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Подобно Божьей милости, страх Божий несет жизнь, как написано: в страхе перед Господом надежда твердая. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Существуют страшные последствия для всех, кто не послушен Божьему Слову. Непослушание Ионы свидетельствует об этом в некоторых эпизодах. Вот они.
Итак, мы переживаем беспорядок,

хаос и смятение со всех сторон. Как написано, «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и старались бросить в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее». Временами даже у благочестивых людей бывает беспорядок в их жизни. Внезапно все превращается в хаос. Но Бог не оставляет их в подобных ситуациях. Он избавляет их, приводя их жизнь в свой божественный порядок, даруя мир, радость и утешение. Или же Он наделяет их благодатью для перенесения испытания. Но слуга, который ходит в непослушании, встречает один кризис за другим. Посмотрите на хаос, который произвел грех Ионы. Разразился невероятный шторм, и море начало реветь. Моряки, обезумев от страха, принялись выбрасывать за борт корабельный груз, в отчаянии наблюдая, как их пожитки тонут в море. Если бы в этом районе были другие корабли, им пришлось бы делать то же самое, спасая свои жизни. Но этот страшный беспорядок, причиной которого служит один верующий и который живет в упрямом непослушании Божьему Слову, так что такое непослушание? Это хождение вопреки откровению Божьего Слова. Это включает всякую заповедь любви в Новом Завете, начиная от слов Иисуса и до слов, заповеданных апостолами. Посмотрите на места Писания, где говорится о прелюбодеянии и блуде. «Никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Греческое слово, обозначающее блудника, звучит как «порно», от которого и происходит слово «порнография». Я был шокирован, узнав, что в интернете в настоящее время существует свыше 200 тысяч порносайтов. Что еще хуже, я знаю служителей, которые добровольно погрязли в этой нечистоте. Некоторые, замешанные в прелюбодеянии, потеряли свое служение и семьи. Я получаю письма от обезумевших от горя жен, которые описывают, какое это имеет воздействие на их детей. Ребятишки видят, какой пример подают им отцы, и не могут этого перенести. Они больше не уважают их. Некоторые даже разбиваются в своей вере и обращаются к наркотикам, алкоголю и сексу. Откуда происходит подобный беспорядок? Не от дьявола, но от Бога, понижающего защитную стену. Он воздвигает штормы, чтобы пробудить своих слуг, как он сделал это с Ионой. Господь воздвиг на море крепкий ветер. Дальше упорное непослушание приносит духовную дремоту и безразличие. Ионе не было дела до того хаоса и страдания, которые он произвел. В то время, как разразился шторм, он спустился, как написано, во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вы видите его состояние? Он был пленником своего непослушания. Из-за его греха разразился этот шторм, и теперь он был бессилен остановить его. И что же он сделал? Он впал в духовное оцепенение. Страдая от сознания своей вины, он совершенно расслабился. Мне вспоминается руководитель одной из наших программ реабилитации наркоманов. Он был преданным служителем и хорошим проповедником. Бывший наркоман, он имел большой авторитет и уважение среди своих подопечных. Но он впал в прелюбодеяние с бывшей проституткой, которая проходила реабилитацию. Он закончил тем, что оставил свою жену и оставил свое служение. Последствия греха этого человека были трагическими. Его жена пыталась покончить с собой и оказалась в психиатрической больнице. Наркоманы, бывшие под его опекой, пришли в отчаяние. Они думали, он был такой святой. Если он не мог с этим справиться, то какие же шансы у нас? И многие оставили дальнейшую реабилитацию
и вернулись к наркотикам. Позднее я беседовал с этим человеком и с его сожительницей. Они поженились и вернулись к курению марихуаны. Они сказали мне, что больше не читают Библию и не испытывают никакого духовного голода. И мужчина признался: «Мы пленники. Мы сделали свой выбор, и теперь для нас нет спасения». Но когда мы расставались, он сказал: «Из вашего служения я научился одному. Бог очень милостив. Я знаю, что Он прощает грех. Нам только нужно какое-то время». 5 годами позже я вновь увиделся с этим человеком. Теперь он был торговцем наркотиками и сидел за рулем нового «Мерседеса». Я сказал ему, что все эти годы молился за него. Он отвечал: «О, мне нужно еще некоторое время». В действительности же он говорил: «Бог не будет судить меня. Он будет ждать, пока я не буду готов оставить эту хорошую жизнь и снова вернуться к Нему». Мое сердце поникло. Этот сбившийся с пути человек потерял всякий страх Божий и превратил Божью благодать в повод к распутству. Посмотрите на этот неудержимый рост разводов в церкви, на прелюбодеяния, имеющих место как среди прихожан, и так среди служителей церкви. Христиане стали немыми, не возвышая голос против возрастающей аморальности общества. Вы спросите, как все это могло произойти? Это результат преобладающей в церкви проповеди «только благодати». Такая проповедь является только частью истины о природе Бога. Проповедники сегодня игнорируют учение о святом страхе Божьем, и это убаюкивает его народ, подвергая их в духовное оцепенение. Итак, наше непослушание представляет Бога слабым и бессильным. «И пришел к нему, к Ионе, начальник корабля, и сказал ему: „Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем“. Тогда сказали ему: „Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа?“ И он сказал им: „Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу“. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: „Для чего ты это сделал?“ Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Непослушание Ионы как будто сделало Господа мстительным. Выглядело так, что если ты перешел дорогу Богу Ионы, он будет гнаться за тобой, вселяя в тебя смертельный страх. Но на самом деле все обстояло совершенно иначе. Вся эта история в целом не что иное, как рассказ о милости и благодати. Да, Бог навел этот шторм, но Он сделал это, чтобы привести Иону назад к себе. В сущности, Господь говорил: «Я переверну всю природу, чтобы восстановить моего непослушного слугу. Ты можешь бежать от меня, Иона, но я не откажусь от тебя. Я все еще люблю тебя. Я призвал и избрал тебя. Ты все еще остаешься моим служителем, предназначенным для этого дела». Иона также является прообразом непослушной церкви. В каждый период, когда нечестие достигает крайней степени, Бог призывает свою церковь предупреждать общество о грядущем суде. Его Дух повелевает всем сегодня нам: «Встань и предупреди город, где ты живешь, свою семью, свою страну, народ. Я не намерен больше терпеть такое нечестие. Вот почему Бог послал меня 15 лет тому назад в город Нью-Йорк. Наше служение должно было поднять святой остаток верующих и предостеречь общество о грядущем суде. Сегодня нечестие в Америке далеко превосходит нечестие Ниневии. Эти люди древности не подвергались искушениям порнографии, интернета или омерзительного телевидения. Но не было также среди них Евангелия, предоставляющего им истину. У них не было Библии, церквей, христианских средств массовой информации. В противоположность этому, Америка насыщена такими чудесными вещами. И тем не менее,
Наше общество продолжает быстро одолевать зло. Вы спросите, как это могло случиться? Очень просто. Божьи слуги уснули, потеряв благочестивый страх. Церковь покинула Божье присутствие. В одни ионы фарсийские корабли олицетворяли процветание. Соломон построил фарсийский корабельный флот, чтобы увеличить богатство Израиля, но Бог уничтожил эти суда. Сегодня, подобно ионе, многие верующие спят на борту американского корабля процветания. Но Господь навел на нашу страну шторм, потряся наш государственный корабль. Мы так явно увидели это 11 сентября 2001 года, когда символы нашей государственности и экономики оказались в огне. Америка продолжает жить в страхе. Молятся даже язычники. Сенаторы и конгрессмены прервали свои заседания, чтобы собраться для молитвы на ступеньках Капитолия. За какие-то минуты до этого многие из них разрабатывали законы, чтобы легализовать аборты и изгладить Божье имя из общественных мест. Когда от церкви выходит какое-то слово, оно зачастую исходит от компромиссного пастора, взывающего. Это не Бог стоит за нынешним бушующим штормом. Это работа дьявола. Наш любящий Бог не хочет судить эту страну. Такие люди просто не знают, что написано в их Библии. Ни в какой стране ничто не случается без Божьего позволения. В конце концов, это не дьявол разрушил Содом. Не он свел с неба огонь и серу, это Господь навел свой праведный суд на нечестивый Содом. И не сатана навел потоп во дни Ноя, сам Бог отверз небеса и послал эти страшные потоки дождя. Но именно таким способом Господь пробуждает свою церковь и побуждает ее молиться. В настоящее время мы пока только видим шторм, но очень скоро наша страна окажется в чреве кита. Еще одна большая рыба получила от Бога повеление подплыть в этих бурных водах под наш корабль процветания. Америка вот-вот будет выброшена за борт и поглощена экономической преисподней. Может, вы помните слово, которое я пророчествовал за 5 лет до начала войны в Персидском заливе? Я сказал, что будут подвергнуты бомбардировке нефтяные скважины на Ближнем Востоке, и в Кувейте будет 500 пожаров. Позднее армия Саддама Хусейна подожгла 503 скважины. Я также писал о видении 1000 пожаров в Нью-Йорке, и теперь верю, что они произойдут в результате экономического краха. Что же произвела эта буря событий? Очень мало что, на мой взгляд. Я не вижу никаких признаков покаяния, подобного тому, что произошло в Ниневии. Вместо этого 5 штатов в настоящее время узаконили право на усыновление детей для гомосексуальных пар. А в одной из школ Калифорнии требуют, чтобы дети ходили в школу в мусульманской одежде и нося Коран, чтобы больше знать об Аллахе. Тем временем Библия все так же остается под запретом. Я знаю, что многие те, кто сейчас слышит эту проповедь, не хотят слышать именно такую проповедь. Мы все предпочитали бы верить, что нам каким-либо образом будет предоставлена спасительная шлюпка, и мы избежим вхождения в чрево страдания. Но на самом деле чрево кита – это высший акт Божьего милосердия. Он пытался привести нас к покаянию, оказывая свою милость и изливая на Америку благословение. Но мы разжирели в своем процветании и даже еще больше удалились от него. Теперь Господь говорит: «Я не знаю, как еще я мог бы спасти вас, кроме как посредством подобного рода мрачного ада. Может быть, в этом чреве разрушительной экономики вы пробудитесь от сна. Возможно, когда вы встретитесь с временами паники и страха, вы вернетесь к своему призванию». Бог не пытается уничтожить Америку. Я верю, что Он пытается ее спасти.
Он также пытается вернуть свою церковь к ее миссии. Его желание, чтобы из этого нахождения в чреве кита наши семьи вернулись к нему. Служители церкви прекратили грешить и проповедовать глупости, а церкви вновь ожили. И чтобы восстал молящийся остаток, вооруженный библейскими ценностями, чтобы идти в этот мир и проповедовать с подлинным авторитетом. Шторм, в котором мы находимся, предназначен для того, чтобы научить нас, что Бог говорит именно то, что говорит. Он хочет, чтобы мы получили откровение Его страха, ровно как и Его милости и благодати. Если вы ходите в непослушании, бегите теперь к Нему. Быстрее кайтесь и изливайте перед Ним всю свою душу. Он не будет вас долго держать в чреве кита. Он любящий Бог, который желает восстановить вас. Аминь.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Мы в жизни часто о плодах толкуем, мол, всем их надобно иметь, порою даже негодуем на тех, кто любит по углам сидеть. Мы говорим и в песнях вторим, что нужно двигаться друзьям, ведь путь такой, он неугоден, пора куда-то ехать вам. Да, надо ехать прямо сегодня, нет, лучше было бы сейчас, с таким вот лозунгом проходят призывы наши каждый раз. И это все на своем месте. Христос ведь заповедал нам: «Итак, идите, научите, крестя народы здесь и там». Но мы порою забываем, предавшись гонкам за людьми, что Бог ведь поругаем не бывает. Он спросит, как жили сами мы. Нет, не нужны будут докладные, отчеты о проделанном труде. Дадим отчет за будни, выходные, как проводили, с кем и где». Бог спросит нас об отношениях, что с ближними имели мы. Не скроют нас там украшения, открыты будем все пред Ним. Тогда нам точно не помогут слова красивые подчас. Вопрос о святости решаться будет, как о плоде, что был ли в нас. И если был, то мы блаженны, ведь с Богом будем вечно пребывать. А если нет, то мы несчастны, и поздно будет что-то исправлять. Итак, друзья, давайте мы проверим, что в жизни нашей является плодом. Но если нет в ней святости, никак не сможем войти в небесный Отчий дом.

Тьма нависла кровавою тучей. Страх и ужас сковали народ. Враг так близко. Господь всемогущий, кто же войско твое поведет? Ты сказал, что победа за нами. И я верю тебе. Господь Бог, что ж случилось с твоими мужами? Отчего неуверенный вздох? Отчего ослабели колени? И растаяла вера в груди. Сердце их словно горы сомнений. О Господь, ты их дух подними! Страх окутал своей пеленою, и они отступают назад. Разве мне их вести за собою, прежде смелый и сильный отряд? Ну, а если Господь, я не встану, враг похитит моих сыновей. Я не смею стоять возле стана и смотреть на погибель людей. Я не смею сбежать или укрыться. Это наша земля, мой народ. О, Господь, укрепи мои мышцы. Я пойду с твоей силой вперед. Не могу и не смею иначе. Лишь к утру стало легче дышать. Поднималась с молитвы горячей просто женщина и просто мать. Поднимая вперед меч мужчины, нежность войска вела за собой. Очень веские надо причины, чтобы женщина стала горой. Когда меч свой мужчина бросает, отступая назад или в плен, беззащитная меч поднимает, до утра не вставая с колен. Твердость духа, собравший в молитве, вражий полк атакует смелей. Поднимается женщина в битве, поднимается мать за детей.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Я очень благодарна Господу за то, что могу свидетельствовать о Христе именно в это время, которое, как все мы прекрасно знаем, является последним. Апостол Павел, основавший много церквей и послуживший многим во спасение, в одном из своих посланий говорит: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Римлянам 11:14. Будучи евреем, он переживал за свой народ и делал все возможное, чтобы распространять среди них Слово Божье. Я хотела бы засвидетельствовать о том, что делает Бог сегодня. Начну с краткого свидетельства о себе. Мы все разные. Бог всех нас ведет своим путем и каждого держит в своих крепких отцовских руках. Я из еврейского народа. Росла в семье, где было очень много любви и заботы. Родители сильно меня любили. Они много вкладывали в меня и воспитывали так, чтобы я действительно могла стать успешной в жизни. Однако, несмотря на любовь, которой меня окружали, в глубине души я понимала, что со мной что-то не то. Внешне все было как будто благополучно, а внутри у меня была пустота. Эта пустота была большой раной. В ней были и отверженность, и обиды, и страхи, и непрощение. Я не знала, что мне делать, потому что все, что вкладывали в меня родители, как-то не реализовалось. Все, что я получала через воспитание, не складывалось. В праздники я ходила в синагогу, искала то, что мне поможет

которые вновь наваливались, просто давили меня. Мне было очень тяжело. Было еще одно тяжелое испытание в моей жизни. У меня были друзья, и я думала, что мы с ними крепко дружим. В их семье был большой праздник, родился сын. Они ходили в православную церковь и хотели, чтобы я стала крестной матерью для этого ребенка, как близкий для них человек. Я особо не задумывалась, так как мы доверяли друг другу. За несколько дней до крещения мои друзья сказали мне, что я не могу стать крестной мамой для их ребенка. Для меня это было неожиданно, и я спросила о причинах. Они ответили, что из-за того, что я еврейка, и мой народ распял их Господа. Это был еще один удар, еще одна боль. Ко всему тому, что было у меня внутри, пришло еще какое-то странное, непонятное чувство вины и за себя, и за свой народ. Я не знала, что мне с этим делать, переживала и плакала. Мне было непонятно, почему до такой степени, никого не обидев, я могу быть настолько отверженной только из-за своей национальности. Это чувство вины настолько придавило меня, что я уже была не в состоянии прощать и получать прощение. Не могла я прощать, потому что сама не получила никакого прощения. Мне было тяжело. Я не знала, куда мне идти и как избавиться от этого груза. Но слава Богу, что сквозь все проблемы одиночества, страха и отверженности Иисус протянул мне руку. И Он сказал: «Я люблю тебя». С тех пор в моей жизни все изменилось. Сквозь все боли и раны пришел добрый пастырь и показал мне выход. Меня пригласили на одно собрание. Когда я пришла, то чувствовала себя там, как раненый зверек, который выпускает когти, чтобы защититься. Так и я была настороже, что меня снова кто-нибудь обидит или унизит из-за моей национальности. Но люди вели себя по-другому. Они читали Библию, молились, открывали Слово Божие и видели ответы на интересующие их вопросы. Верующие подходили ко мне, улыбались, они были рады моему присутствию. Я никогда такого не переживала. Наша семья состояла только из родителей и меня, и я никогда не жила в большой семье, которая принимала бы меня как родную. Когда же я встретила этих людей, которые протянули мне руки и были рады, что я, еврейка, приняла Иисуса, я поняла, что могу вместе со всеми радоваться и ходить в свободе. Моя жизнь полностью изменилась. Я пришла к Господу, покаялась, попросила у Него прощения за все свое неверие, за все обиды, непрощения, грехи. И Господь начал делать то, что Он делает с каждым, кто искренне приходит к Нему и поклоняется Ему. Он начал исцелять и изменять меня. Я стала молиться, что Бог дает силу по молитве. Также я молилась за народ израильский, то есть за евреев, которые живут в Израиле, и за тех, кто живет по всему миру в рассеянии. Я долго молилась и понимала, что у Бога есть особенный план для своего народа, и что в этот план могут входить все, кто принимает участие в этом Божьем деле. Через некоторое время в нашем городе родилась еврейская мессианская община. В нее стали приходить евреи, которые признали Иисуса своим Господом и Спасителем. Эта община стала большим благословением для всего города. Многие в городе знают нашу еврейскую мессианскую общину. На базе общины существует 4 реабилитационных центра, где получают спасение многие молодые люди. Некоторое время назад мы с мужем взяли в свою семью 2 маленьких детей. Одному мальчику было на тот момент 3,5 года, а его младшему братику всего лишь 5 месяцев. Мы взяли их из еврейской семьи, которая, к сожалению, не знала Бога. Жизнь их была сломлена. Они были наркоманами. Так как они уже долгое время были в греховной зависимости, то их дети жили в очень плохих условиях и стали им обузой. Мы забрали их, чтобы Слово Божие исполнилось в их жизни, и они могли бы исполнить предназначение, которое Бог определил для своего народа. Эти дети

сейчас прославляют Бога. Когда мы забрали 5-месячного мальчика, у него было много болезней. Одной из самых серьезных был гепатит. Мы сразу об этом особенно не задумывались, хотя и понимали, что если Бог не вмешается, то у этого ребенка рано или поздно будет один исход — смерть. На то время считалось, что он не проживет и года. Но мы взяли его, надеясь на Господа. И вот когда вся община и многие наши друзья молились за исцеление этого ребенка, мы стали замечать в нем серьезные изменения. Даже выглядеть он стал лучше. В специальном центре мы сделали его анализы на ВИЧ и получили отрицательный ответ. Господь исцелил этого мальчика. Все диагнозы были отменены. В жизнь нашего ребенка пришло Божье благословение и победа над прошлыми болезнями. Сейчас он здоров, счастлив и молится с нами. Бог сейчас делает очень важную работу с народом Израиля. То, что сейчас мы видим, будет только усиливаться, потому что наряду с событиями, которые так или иначе имеют отношение к Израилю, мы видим и то, что в самом израильском народе начинается процесс духовного восстановления. Слово Божие, говоря о последнем времени, берет в пример смоковницу, которая распускает почки. И сейчас на Украине все больше и больше образовывается еврейских мессианских общин. Евреи приходят ко Христу и спасаются. Это особенное время. Мы имеем привилегию жить в это время и не только наблюдать, но и участвовать в том, что творит Господь. Статистика говорит, что евреев в Америке намного больше, чем в Израиле. Но так сложилось, что в Америке у нас не было близких родственников. Друзей тоже не особо много было. Но Бог сейчас посылает нас в эту землю к людям, которым тоже нужно спасение. Их внешний успех и все, чего они достигли, — это не показатель. Без Бога это глубоко одинокие люди. Даже имея большую семью, любящих детей, любящих родителей, они остаются одинокими. Но самое страшное то, что, не зная своего Иешуа, который отдал за них свою жизнь, они идут в ад. Сейчас мы переехали в эту страну и живем в городе Сан-Диего, где Бог действительно производит свою работу. Мы познакомились с семьей служителей, которые сказали нам, что в этом городе много евреев и есть большая нужда в благовествовании. В течение месяца, еще досконально не зная английского языка, не имея практически ничего, даже машины, мы ехали общественным транспортом с тремя пересадками, чтобы навещать еврейские семьи, так как мы жили в отдаленном районе. Так мы служили в течение месяца, распространяя среди еврейских домов пригласительные, и таким образом знакомились с евреями. Недавно мы отмечали еврейский праздник Пурим. Этот праздник — Божьей победы, когда Бог освободил свой народ, не дав ему погибнуть. С Божьей помощью мы устроили этот праздник и пригласили неверующих евреев. Взяв в аренду помещение, мы рассчитывали человек на 50. Праздник удался. Свершилось чудо. Пришло 84 человека. Все евреи и все неверующие. В течение месяца Бог совершал свою работу для того, чтобы сейчас среди еврейского народа на этой земле началось пробуждение. Мы все можем быть свидетелями того, что делает Господь в наше последнее время. И как когда-то меня приняли христиане, так и каждый из нас может принять на себя ответственность молиться за еврейский народ, за его пробуждение и спасение, чтобы Господь в силе и славе являл себя через них, совершая чудеса для спасения многих народов.

А сейчас я предлагаю вам еще одно небольшое свидетельство Анатолия Шабанова. В 1995 году я нес служение пастора по поручению Церкви Святой Троицы города Николаевска на Амуре. 10 сентября этого года, перед тем, как пойти на воскресное вечернее служение, я стал думать, что буду говорить братьям и сестрам. Однако я растерялся, и было ощущение, что я вообще никогда не читал Библию. Я стал молиться и просить Господа о помощи, и Он ответил мне через Библию. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Мое сердце наполнило радость, и прояснился разум. Когда я пришел на служение, то говорил о том, что только Бог хранит весь этот мир. И Он говорит: «Куда бы вы ни пошли, я буду с вами, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить, поддерживать и охранять вас». На следующий день, перед тем, как пойти в больницу, со мной происходит то же самое. И я снова говорю людям о том, что только Бог хранит нас. И Он дал каждому свой срок жизни, дабы мы искали Его. И вот наступил тот памятный день, когда мне нужно было идти на ходовые испытания рыболовного судна, так как я работал инженером-инспектором Российского морского регистра судоходства. Вечером мы сели на катер и поплыли искать судно. Были уже плотные сумерки. С собой я взял сумочку, в которой была Библия и книжка «Эволюция и творение». Около 10 часов вечера мы отыскали судно и пошли ему на перерез. Я стоял в рубке катера рядом с капитаном, и у меня появилась мысль, что может произойти столкновение. Я знал человека, стоящего за рулем, как опытного капитана, который много раз ходил в ночное время, и подумал, что если я и выражу ему свое неверие, и собью своими мыслями, и произойдет что-либо, тогда я точно буду виноват. Я терпеливо стоял и наблюдал, что будет. Пришел тот момент, когда я понял, что столкновение неизбежно. Я приподнялся из рубки и увидел, что нос судна навис надо мной. Спасения для меня уже не было. Если бы даже весь мир поднялся бы, чтобы спасти меня, то ничем не смог бы помочь. Все произошло очень быстро. Я только успел подумать: «Господи, да будет Твоя воля». Удар. Я вылетел из катера и упал с левого борта. Катер протащило надо мной, а затем пошло судно. При падении мои очки, как кто-то рукой снял, я подумал, наверное, водой их смыло. Сумочка с Библией и книжкой вылетели из руки. Когда я был под водой, Бог сразу убрал страх. Я опускался на глубину все ниже и ниже с мыслью: «Впереди винт. Пройду или затянет в насадку». Однако через некоторое время я начал всплывать и почувствовал, что больше не могу. Внутри все жжет, хочется глотнуть воздуха. Я стал взывать: «Господи, больше не могу, сейчас вдохну, а если вдохну, то значит конец». И сразу же пришло облегчение, как будто действительно глотнул воздуха. Пройдя метра три, при всплытии снова пришел в состояние, что не мог терпеть. Хотелось вдохнуть глоток воздуха. Я опять воззвал к Господу, и снова стало легко. Так повторялось 4 раза, после чего я всплыл и увидел над собой темное небо в облаках, кое-где звезды. На Амуре был ветер и на воде небольшие волны. Судно все в огнях уходило в сторону города, а катер с погасшими огнями и притопленным носом темным пятном тихо удалялся от меня вверх по Амуру. Меня несло течением. Дышал часто и мелкими глотками, так как внутри все горело. Увидев все это, я возопил: «Господи, а что теперь?» И мне было сказано: «А теперь взывай». Я посмотрел вокруг и подумал: «Голоса у меня нет, громко кричать не могу».
Если что-то и будет проходить, то из-за работы мотора ничего не услышат. И надолго меня не хватит. Кто плавал, тот знает, что найти человека ночью на воде, что иголку в стоге сена. Я просил: «Господи, а кто услышит?» А мне в ответ: «Не твое дело, твое дело исполнять волю Божью». Держась на воде, я изредка кричал: «Помогите!» Стал думать, что это конец моей жизни. Господь дает пожить еще на земле, но каким образом можно будет мне спастись? Потом вспомнил о дочери. 3 года назад Господь взял вечность мать. Если и меня заберет, то тяжело ей будет. И мне было сказано: «Бог лучше тебя позаботится о ней». Стал переживать о церкви, но Бог снова укрепил меня в вере. Посмотрел вокруг, спасающих нет. Продолжаю держаться на воде. Меня несет течение. Обернулся и вижу, из тьмы темным пятном плывет на меня катер, из которого я выпал. Я испугался, ведь кричать не могу, и только с болью подумал: «Господи, неужели он по мне пройдет? У меня уже больше сил нет». Но Бог сверх силы не дает испытаний. Слышу удивленный голос матроса: «Вот он!» Затем бросили мне спасательный круг, подняли и перевезли на судно. На судне было более 25 человек. Когда они увидели меня, то не поверили, что в такой ситуации человек может остаться живым. Ведь я не получил ни ушиба, ни царапины, только был утомленный и мокрый. На судне переоделся в сухую одежду и выпил горячего чая. Когда пили чай, подошел знакомый, взял за плечи и говорит: «И ты живой?» Я говорю: «Как видишь». А он говорит: «Я умер бы от разрыва сердца». А я ему говорю: «Правильно, я бы тоже умер, если бы меня Бог не вел». А он говорит: «И ты не боялся?» Я говорю: «Нет». На другой день утром, когда я пришел на причал, меня окружили люди из тех, кто был на судне, и кто слышал о том, что произошло, и стали спрашивать: «Ну как?» «Все слава Богу, ни ушиба, ни царапины, ни насморка, только вот жалко очки потерял и Библию с книгой». А капитан катера говорит: «Да цело все!» и принес очки и сумочку. Позже я узнал, что очки были на крыше рубки, что меня очень удивило, так как она имеет выгнутую форму и закруглена по бортам. После этого я свидетельствовал людям о Боге и о том, что со мной произошло. Многие спрашивали: «А почему Бог допустил, чтобы это с тобой произошло, когда ты пришел к Богу?» Я отвечал: «Не знаю, но Он 2 дня мне говорил: „Не бойся, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя“. И когда это все происходило, Он был со мной, убрал страх и самого хранил». Я молился и просил у Бога ответа на этот вопрос. Почти через год Бог ответил мне 43 главой книги Исаии, стихи с 10 по 13. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит? Все это произошло в моей жизни по воле Бога, во свидетельство, чтобы люди знали, верили и разумели, что Он всемогущий».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

живем в Содоме и Гоморре. Зло достигло крайнего предела, разлилось, как яростное море, а земля себя не доглядела. Отдалась нахлынувшему валу, пала, как великая блудница, так, как будто бы она не знала, что в том мутном омуте таится. Ведь по ней прошел Спаситель кроткий, все сказал ей, все, что нужно, сделал, но она забыла те уроки, истиною жить не захотела и пришла к концу своих блужданий, докатившись, так сказать, до ручки. Не сбылось волнение ожиданий, обманул лукавый на толкучке. Близятся намеченные сроки, все приметы предвещают грозы. Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет, уверенный и грозный. Царь грядет, своих забрать от мира, все короче благодати лето, плачь, земля, сжигай свои кумиры, кайся, пока песнь твоя не спета. Царь грядет на радость ожидавшим, пой, ликуй, спасенный и прощенный. Царь грядет, не будь же опоздавшим, путником у двери затворенной.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Глава 17. Притчи Соломоновых. «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня — для серебра, и горнило — для золота». А сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь. Тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство.

и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18 книги притчи Соломона. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19 книги притчей Соломоновых. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтоб поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость.

и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Книга притчи Соломоновых, глава 20. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя, как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. «Дурно, дурно», — говорит покупатель, — «а когда отойдет, хвалится». Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири, и неверные весы — недобро.
От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Мир переполнен горем и страданием. Но что же тогда нас в нем радует и удивляет? Что приводит в умиление наши сердца среди печальной действительности, окружающей нас? Ответ на этот вопрос мы находим в одном слове – красота. Она жива и будет жить, пока существует планета Земля. Красота Божьего творения ярко светит сквозь безобразие и разрушение, творимые человеком. С этим согласится каждый, кто останавливал свой взгляд на красках радуги, кто присматривался к цветам, кто хоть однажды наблюдал, как рдеет вечерняя заря, как восходит солнце, отражаясь в тихом прозрачном озере. Красота! Скажет тот, кто хоть однажды видел величественные горы, сверкающие белизне снега, кто видел бескрайние зеленые поля, луга, цветение садов ранней весной, кто прислушивался к разноголосому пению птиц на рассвете. Красота! Скажет тот, кто наблюдал, как маленькая птичка благоустраивает свое гнездышко, а потом усердно кормит своих птенцов. Кто еще не забыл колыбельную песню матери? Кто помнит запах цветущей гречихи и липы? Кто видел, как невинно улыбается ребенок? Как капает роса с ландыша? Красота! Какое великое и объемное слово! Не хватило бы жизни описать красоту Земли, над которой Творец поставил управляющим человека. Но красота земная не может быть сравнима с той красотой, которую открыл Бог человеку в Своем Сыне Иисусе Христе. Красота Его учения, Его жизни, Его любви к человеку-грешнику не поддается никакому сравнению. Она верх совершенства. Размышляя об этом, русский поэт Бальмонт писал: «Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа». Красота спасает мир. Так пророчески изрек Достоевский, соединив воедино красоту и Бога. Эта красота выразилась в том, что Бог Иисус Христос пришел на землю, чтобы искупить человека, пленника греха, от власти сатаны, и этим спасти его от вечной гибели. Однако есть много людей, которые преклоняются пред красотой природы, но проходят мимо той красоты, которая выше и прекрасней, красоты явления миру Спасителя. Все помыслы поэтов, композиторов, художников направлены к изысканию и раскрытию подлинной красоты, потому что без нее невозможно истинное счастье и гармония. Но красота теряет свое истинное значение, если человек ничего не знает о жизни после смерти. Человек не может быть счастлив до тех пор, пока не будет уверен, что Бог через Своего Сына подарил ему вечную жизнь. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную» Иоанна 6:47. Это слова Христа. Священное Писание утверждает, что всех, кто верит и любит Христа, а в Нем и Бога, Он приведет в царство немеркнущей, вечной красоты, которая превыше всех красот, доступных человеку на земле. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. А любовь к Богу неотделима от любви к человеку. Непостижимая сущность любви Божьей — это такая красота Духа, перед которой меркнет все видимое, материальное. Чарующая красота мира материального — это только отражение красоты духовной, более выразительной и совершенной. Красота, которую нам открывает непревзойденный образ Христа, —
это совершенная любовь Бога к утопающему в грехах человеку. Бог желает не только спасти его, но и дать ему венец красоты. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень и на камне новое имя. Белый камень в данном случае символизирует свет, без которого мы не могли бы видеть красоту. Красота и свет неразделимы. «Да будет свет» — первые слова, сказанные Богом при сотворении мира. Мир без света — бесконечная и страшная ночь. Это мир без жизни, а где нет жизни, там нет и красоты. Жить без Бога — это жизнь без света. Писание говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Потому должно быть естественным стремление каждого человека к духовному свету. И так как Бог — источник света и красоты, то отвержение Бога или пренебрежение им является величайшим безумием. И здесь приходится склонить голову и сказать: «Господи, нам трудно представить себе Твое величие и Твою нетленную красоту. Прости нам. Грех затуманивает наши глаза, парализует наше сознание. Мы каждый день смотрим на красоту Твоего творения, забывая о красоте духовной, на которой держится весь мир». Понимание красоты — это дар Божий. В понимании красоты выражается одно из наших подобий Богу. Чем человек в духовном отношении выше, тем он глубже, проникновеннее видит и понимает красоту. И наоборот, у тех людей, для которых Бог — чрево, теряется влечение к созерцанию красоты и ко всему тому, что прекрасно, чисто и свято. Тот, кто видит смысл жизни только в материальном, живет во тьме. Не имея связи с Богом, он не может видеть красоты Его творения. Как объяснить тот факт, что одни люди, затаив дыхание от радости и счастья, слушают ораторию Генделя, а другие лениво зевают? В наш век сатана усердно занят подделкой того, что действительно чудесно и прекрасно. Очаровывающую музыку он подменяет демоническим роком, истинную поэзию — заумными словосочетаниями, что в народе называют «ни уму, ни сердцу». Человек все дальше и дальше отходит от Бога, от истинного света, от прекраснейшего из всех сынов человеческих — Иисуса Христа. Человек легко обманывается и принимает фальшивое за истинное. Так бывает с теми, кто не рожден по духу от Бога. Внутреннее чутье, интуиция, совесть, руководимая Духом Святым, всегда подскажет рожденному свыше христианину, где хлеб жизни, а где мякина. Мир полон фальши и подделки. Человек уже с пеленок сталкивается с ними, когда ему дают в рот соску, пустышку, обмакнув ее в сладкую водичку. Нет от нее ребенку пользы. Никогда пустышка не заменит ребенку материнского молока. Точно так бывает с пониманием Божьей красоты. Сатана — мастер на подделки. Он может даже религию использовать для того, чтобы вместо хлеба жизни дать человеку пустышку и этим его успокоить и в итоге погубить. Человеку нужна не религия, а Христос — Спаситель, Учитель и Наставник. Нужно водительство Духа Святого, без чего никто не может увидеть Царство Божье. Преклонимся же перед Небесным Учителем и благоговейно в смирении скажем Ему: «Научи нас видеть и понимать не только красоту материального мира, но и красоту Твоего Духа, что дороже для нас и важнее. Учи нас понимать и принимать все то, что истинно, что справедливо, что чисто, что любезно, что добродетель и похвала». Филиппийцам 4:8.

никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, как бы ни было трудно по жизни идти. На колени упав, вновь с колен поднимайтесь, чтобы силы у Бога в молитве просить. Никогда, никогда никого не судите, и не будете сами судимы тогда. Постарайтесь понять, а понявши, простите. Бог обидчикам вашим единый судья. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Пусть не все, что хотели вы, сделать смогли. Все зависит от вас. Захотите, сумейте, и преграды останутся все позади. Никогда не жалейте о том, то, что было. Дней минувших, увы, нам уже не вернуть. Никогда не жалейте о том, то, что будет. Дни грядущих еще неизвестен нам путь. Никогда, никогда не копите обиды и прощайте обидчиков ваших, друзья. Не дано им понять, что других обижая, изначально они обижают себя. Никогда, никогда не стесняйтесь любимым признаваться в любви, свое счастье даря. Пусть любовью и Богом по жизни хранимым в вашем сердце живет лишь одна доброта. Никогда, никогда вы на жизнь не ропщите, даже если вам трудно и больно идти. На Иисуса смотрите, от Него лишь учитесь, с Ним возможно все беды земные пройти. Никогда, никогда не теряйте надежды, хоть порою бывает она так слаба. Каждый день вы живите, людям счастье дарите, ведь с Иисусом так жить.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6-7.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва». Да благословит каждого Господь, мы рады сегодня быть вновь с вами, опять молиться, опять искать лице Господне. И, конечно же, опять ходатайствовать перед лицем Божьим. Пусть имя Божье будет благословенно. Мы приглашаем всех вас к тому, чтобы присоединиться, возлюбленные, взыскать лице Господне и, конечно же, отозваться на то, чтобы Господь благословил и дал, подал ответ, подал благодать, подал силу, подал мудрость и ведение каждому, тот, кто его ищет, кто нуждается, кто сегодня проходит трудности и переживания. Да будет имя в этом Божье благословенно. И хотел бы объявить наши координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это на номер, куда вы можете позвонить и написать, друзья. Да благословит вас всех Господь. И, конечно же, также хотел бы сказать, что у вас есть возможность писать ваши нужды в YouTube, Facebook и в других платформах, и мы будем молиться в Телеграме. Вот, друзья, мы используем очень усиленно Телеграм. Вы можете это тоже использовать, если вы хотите, воспользуйтесь этим. И в Телеграме вы можете написать «Радио МВ», и мы можем молиться, и там писать ваши, вы можете нужды, мы можем зачитывать. И, конечно, ходатайствовать, говорит все это перед нашим живым Богом. Да будет имя Божье благословенно. И объявляю еще раз наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвоните к нам на этот номер или напишите, мы будем вместе молиться. Да благословит вас всех Господь. Хотел бы сказать, что это молитва. Молитва — это разговор с Господом. Молитва — это общение с нашим Иисусом Христом. Место Писания — это Матфея 7 глава, 7 и 8 стих. «Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворено будет вам. И всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворяют». Это говорит 8 стих. Это сам Иисус Христос, друзья, сказал эти слова. «Просите, ищите, стучите, прилагайте усилия, прилагайте старания». Знаете, рисуется такая картина по поводу этого местописания, знаете, где, как мы вот с работой, как мы живем в этом мире, как мы живем и проживаем, да, мы ищем работу, мы работаем, да, на работе, мы прилагаем усилия, прилагаем старания, это мы просыпаемся рано утром, встаем, делаем все необходимые вещи, садимся, едем в машину на работу, проводя на работе время и опять же возвращаясь домой. Возвращаясь домой для того, чтобы, знаете, сделать свои вещи, которые у нас есть. И в этом у нас приложено усилие. Приложено усилие тому, чтобы, знаете, нам прожить, нам приобрести дом, там, заплатить пейменты, приобрести машину, заправить машину и так далее и тому подобное. И мы много на это выделяем время. Мы выделяем время и посвящаем это время. И у каждого разное это время. Кто-то проводит в работе 11 часов, кто-то проводит 10 часов, кто-то 8, кто-то 5. Проводит время в работе, занимаясь, чтобы прокормить семью, прокормить детей. Знаете, достичь целей, которые поставлены в его жизни. Поставлены в его жизни, да? Также Слово Божие говорит, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворено будет вам. Возлюбленные, насколько важно Церковь Божья искать, прилагать, и заниматься то, чтобы Царство Божие, оно расширялось. Царство Божие, чтобы оно производило работу и действия. Вот это сегодня необходимо просто искать и ища для того, чтобы слава Божья, оно производило работу и действия. Пусть Бог благословит нас, наполнит и явит свою силу, и явит свое помазание в жизни каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые сегодня способны делать дело Божие, которое способно, знаете, выполнять волю Божию. Чтобы мы сегодня искали, Господь, как угодить Тебе? Господь, где мы можем сегодня быть, знаете, способным для того, чтобы Ты использовал нас, чтобы имя Твое прославлялось, имя Твое возвеличилось? Как мы можем сегодня приложить усилия, старания, чтобы слава Твоя сегодня отображалась, друзья? Вот это очень важно. Сегодня вот это настолько сегодня ценно в жизни христианина. Знаете, сегодня Слово Божие говорит, ищите, дано будет вам,
стучите, и отворено будет вам. Стучите, то есть прилагайте вот это старание, усилия, чтобы достучаться, чтобы приобрести, чтобы этого иметь. Знаете, это настолько наглядно с жизни нашей, как мы в своей жизни

чтобы поститься, в том, чтобы молиться, в том, чтобы сегодня находиться, знаете, в силе, в славе Божьей. Прилагаю ли я сегодня? Ищу ли я сегодня этого или нет? Насколько мой взор, насколько мое сердце, насколько мой взгляд сегодня направлен на это? Друзья, или просто я, знаете, как говорится, об этом только говорю, а этого не переживаю. Вот это сегодня задается вопрос каждому из нас. Имею ли я сегодня это общение с Господом? И Господь говорит ли в моем сердце? Говорит ли Он и производит ли Он работу в моем и твоем сердце? Пусть Бог поможет и благословит каждого из нас, наполнит силой и благодатью, наполнит помазанием, даст нам сегодня, знаете, победы над тем, с чем мы сталкиваемся, что сегодня у нас, знаете, происходит в жизни. Мы много просим, возлюбленные, мы о многом, может, помышляем, и нет ответов. Нет ответов. Мы говорим: Господи, доколе, когда оно произойдет, его нету. А Господь говорит: а насколько ты в этом прилагаешь усилия? И если бы ты прилагал бы усилия, да, так, как ты прилагаешь усилия в работе, как ты прилагаешь усилия, давайте, наверное, проведем женщину, которая убирает дом. Да, как она прилагает усилия порядок навести, чтобы ее дом был чистый, убранный, знаете, и был готовый принять детей, мужа домой и гостей, да, то есть беспокоиться об этом. Или мы, да, возлюбленные, мы беспокоимся всегда, чтобы мы были чистые, опрятные и выглядели прекрасно и хорошо. Так же само в духовном мире. Возлюбленные, насколько мы об этом беспокоимся, насколько об этом мы молимся, насколько об этом мы ревнуем. Или мы просто, абсолютно, знаете, проживаем эту жизнь и не ревнуем, мы приходим и уходим с собрания, мы приходим на общение со святыми и уходим, но в нашей жизни ничего не меняется. Наш характер такой же самый, наше поведение таково же самое, и наши похоти те же самые, желания этого мира у нас те же самые. Мы смотрим на парковки, мы смотрим на людей, и мы хотим приобрести ту или иную вещь и желаем быть подобны, как этот мир. Друзья, вот это вся сегодня, знаете, проблема. Я смотрю на христианский мир, где люди сегодня, они больше направили свой взор для того, чтобы что-то иметь от этого мира. Не то, чтобы иметь сегодня. Это то, как Слово Божие говорит: просите, дано будет вам, ищите и найдете. То есть вот это состояние, которое Господь желает, чтобы мы пребывали. И когда мы в то же самое в это пребываем, знаете, тогда мы получаем, и на 8 стих говорит: который просящий, он получает, ищущий находит, и стучащему отворяет. Это 8 стих, 7 глава Матфея, мы говорим сейчас в данный момент. Друзья, вот это то, что сегодня получает тот человек, который пребывает в этом, который находится в этом. Знаете, и сегодня, к сожалению большому, мы можем слышать: о, вы такие религиозные, о, это вы так много времени проводите в молитве, вы так много времени проводите в чтении Слова Божьего. Знаете, неужели это так надо? Вы посещаете несколько раз служение в неделю. Неужели это настолько Богу надо? Друзья, Богу ничего абсолютно не надо. Это нам надо. Это нам, для нас надо. Неужели нам настолько, нам надо ходить 5 дней в неделю на работу? Ну, ходи 2 дня на работу, да и все. На этом хватит. Но нет, мы ходим 5 дней, кто-то даже и 7 ходит дней, к сожалению, большому, да, и даже кто-то умудряется еще и ночью работать, да. Почему? Потому что он что-то желает приобрести. Он что-то желает показать. Он хочет показать окружающим или какие-то моменты своей жизни он желает решить. Вот, друзья, вот здесь-то и происходит приложение усилия и старания. И давайте мы в этой молитве будем молиться. И давайте мы в этой молитве скажем: Господь, мне Ты нужен сегодня. Помоги мне прилагать усилия в посте, в молитве. Всякий раз, где бы я ни был, возлюбленный, как важно сегодня поститься и молиться. Знаете, как важно в этом находиться состоянии. И куда тебя не позовет Господь, или куда ты не пойдешь, какая бы обстановка там ни сложилась, написано: положите вы руки на больных, и они будут здоровы. Помолитесь, и вы получите ответ. Возовете, и я услышу. И

0: говорит, пойдете, я благословлю. А почему? Потому что вы пребываете в Боге. Потому что ваше состояние всегда искание Господа своей жизни. Ваше состояние всегда пребывать, и чтобы Дух Святой, Он владел вашим сердцем, владел вашим разумом, владел вашим, вашим обстоятельством. Вот это очень важно, друзья. Сегодня, если этого у нас нету, мы не можем, знаете, делать то, что сегодня желает Господь. Мы можем про это читать, мы можем про это слышать, но мы не можем этого делать, мы в этом не пребываем. Да поможет нам Бог, чтобы мы были таковыми, чтобы мы были способны сегодня, знаете, делать то дело Божье, которое Господь желает для каждого из нас. Блажен тот человек, чьи, знаете, силы, чьи желания, хотения, они положены на Иисуса Христа, который положил основание на Христе, который полагается на Христа, доверяется Ему, следует за Ним, уповает на Него. Блажен тот человек, друзья, блажен тот, который сегодня стремится угодить Господу нашему Иисусу Христу. Если у нас этого нет, если мы сегодня этого не имеем, давайте мы перепроверим. Я хотел бы сейчас вот эту категорию людей затронуть, которые не имеют сегодня. Давайте мы остановимся в своей жизни. Давайте мы перепроверим свои пути. Давайте мы сегодня скажем: Господь, а я так в этом нуждаюсь. Господи, Ты мне нужен сегодня. Помоги мне, благослови меня сегодня. Боже, дай мне силы, дай мне Твою благодать. Ты видишь, я этого не имею. Эдвард сейчас говорит про эти вещи, а у меня этого нету. Господь, помоги, благослови. Друзья, давайте мы это будем искать. Знаете, в этом прилагать усилия и старания. Всякий прилагающий усилия, он восхищает венец. Друзья, это так все наглядно, как мы в этой жизни прилагаем усилия и старания в учебе. Где нам, знаете, мы учимся, когда мы ходили в школу, да, мы учились, прилагали усилия, старания, и у нас были результаты. Потом мы пошли в университеты, в колледжи, у нас были результаты. Да? А мы даже, когда учились в колледжах, мы меняли штаты. Например, я поменял штат, переехавший в другой штат в своей жизни, да, учился, потому что там твой университет, там ты должен учиться. И ты в этом прилагал усилия и старания. Ты переезжал, чтобы получить знания. Ты переезжал, чтобы получить образование. Ты переезжал, потому что ты желаешь достигнуть какой-то цели. Ты желаешь приобрести какой-то, знаете, можно сказать, да, experience, вот, да, experience, практику какую-то, чтобы дальше твоей жизни было легко, или ты мог в этой жизни исполнять то или другое. Сегодня, возлюбленные, та же самая, мы должны в этой молитве прилагать усилия старания. Мы должны с самого утра: Господь, я проснулся, я нуждаюсь в Тебе. Господь, используй меня. Господь, я ложусь, разумляй меня в ночи, используй меня, Боже, и вникая в Слово. Господь, я читаю Слово, говори к моему Слову, к сердцу моему, открывай мой разум. Боже, что Ты хочешь сегодня сказать? Это так необходимо сегодня. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога прославлено, чтобы мы были сильными, крепкими, мужественными, возлюбленные для дела Господня, исполняя волю Господню, чтобы отображать, знаете, славу Господню, чтобы Господь нас использовал. И блажен тот человек, который об этом помышляет. Блажен тот человек, который прилагает усилия и старания. Не только сегодня говорит. Друзья, мы сегодня можем много слышать. Вчера я, интересно, получил звонок. Я прошлой неделе, друзья, как я вам говорил, я на прошлой неделе находился в Каролине, Норт-Каролина, друзья, и побыл там несколько дней. Это была моя такая, можно сказать, первая поездка такая длинная, и посещал я церкви, посещал я молитвенные группы, знаете, и служили там, общались, провели очень хорошее, приятное время. Знаете, Бог нас хорошо так благословил. И, знаете, один мне вчера человек позвонил, и мы разговаривали, он говорит, и у меня много вопросов задавал, он меня там смотрел онлайн, да, он не был в церкви, но он был, он ходил на другой поток, но он меня слушал, и задавал мне много вопросов. Это старец, я ему задал вопрос: почему вы мне это звоните, почему вы мне это задаете? Он мне говорит: я вижу, что ты знаешь, о чем ты говоришь. Друзья, знаете, есть люди, которые говорят, и мы это знаем. Но есть люди, которые знают, что они говорят. Да? И мы, например, когда приходим до доктора или приходим к какому-то специалисту, по какому не было делу, мы ожидаем от него, что он скажет то, что он знает. Но когда мы просто об этом говорим, когда мы просто об этом знаем, и когда ты спрашиваешь человека, а ты когда-то это переживал, ты это вообще когда-то делал, он говорит, нет, я это просто вот вижу, каждый день наблюдаю, смотрю, ну, вот тут Николай это так делает, там Федор так делает, но я-то вообще никогда даже в руки не брал. Как, насколько вы этому доверитесь человеку? Насколько вы скажете, ну, глянь, вот этот человек так говорит, значит, надо так делать. Вот этот возлюбленный сегодня Господь ожидает также от нас, чтобы мы переживали то, что мы говорим, то, что исходит из уже, чтобы мы этим жили. И чтобы сегодня Божья благодать, она производила в нас действие и работу. И мы в этой молитве будем молиться. Давайте мы сегодня помолимся, чтобы сегодня Господь давал нам это желание, давал нам это стремление, хотение угождать Господу, служить Ему, поклоняться Ему и делать то, что сегодня Господь ожидает от нас. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец. Боже, я благодарю Тебя за милость, за благодать и силу крови Твоей. Отец Небесный, мы благодарны Тебе то, что сегодня Слово Твое, оно распространяется. Слово Твое сегодня, оно распространяется по всему лицу земли. Слава Тебе, Господь Небесный. Ты сегодня работаешь каждый день. Утро, Господь, каждый вечер, каждый час над тем, чтобы Слово Твое, оно было сегодня достигнуто тех сердец, которые так нуждаются в имени Твоем. Боже, Ты сегодня, как Слово Твое говорит, Господь, что Ты бодрствуешь над Словом Своим. То есть Ты пребываешь в бодрствовом состоянии, чтобы Слово, оно было исполнено. Чтобы сегодня то, что написано в Слове Божьем, оно было исполнено в жизни каждого Твоего сына и дочери. Бог мой, благослови нас. Наполни нас силой Твоей, наполни нас благодатью, наполни нас помазанием. Да будет имя Твое благословенным и прославленным, и возвеличенным. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец, Господь. Я прошу Тебя, благослови. Мы сегодня говорим о том, чтобы сегодня быть Твоими руками и Твоими ногами. Мы говорим о том, чтобы сегодня, Господь, Ты нас использовал и быть Твоими даже устами, Отец Небесный. Чтобы Ты брал наши уста, удел и делал ту работу, которую Ты желаешь. Брал наши ноги и вел туда, в те дома, может, те обстановки, Господь, там, где сегодня нужна помощь. Там брал наши руки и делал то, что сегодня Ты желаешь делать, те вещи, которые, чтобы имя Твое прославлялось. Отец Небесный, благослови. Я молю и благодарю Тебя за милость, за благодать, силу крови Твоей. Я прошу Тебя, наполняй, благословляй, оживляй, укрепляй, и пусть Твой мир божественный сегодня обладает нашим сердцем. Пусть мир Твой божественный сегодня, Господь, Он заполняет наше сердце, Отец Небесный, чтобы слава Твоя сегодня, она отображалась, чтобы сила Твоя, она сегодня отображалась в жизни, Господь, каждого Твоего сына и дочери, которые любят Тебя, которые сегодня прилагают усилия и старания, которые сегодня обращаются к Тебе, Господь. Я прошу, благослови, и Слово Твое говорит, и просящий получит, ищущему находят, и стучащему отворят, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, то, что Слово Твое, оно над этим сегодня работает. Тот, кто ищет, тот найдет. Господь, тот, кто стучит, тот тому будет открыто. Благослови нас, Отец. Я прошу Тебя, благослови эту молитву. Благослови всякого сегодня брата и сестру и человека, который сегодня, может, первый раз включил эту радиостанцию. Господь нашел и слушает. И он сегодня нуждается, чтобы Ты помог. Господь, благослови. Яви Твою славу, яви Твою силу. Отец Небесный, я молюсь сегодня за пасторов сегодня. Я молюсь за каждого пастыря, за каждого диакона, за каждого служителя, который сегодня трудится которые несут сегодня Евангелие, проповедуют и распространяют Слово Божие. Отец Небесный, благослови. Наполни Твоей славой, наполни Твоей силой. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь, зажигай сегодня сердца каждого служителя. Господь, миссионера. Господь, евангелиста сегодня. Благовестника, который распространяет Твое Слово. Господь, который сегодня несет Евангелие. Господь, и сегодня наши миссионеры в разных странах мира, на островах, Господь, на отдаленных островах, там, где сегодня, может, нету никого, Господь, близких, родных, друзей, и они проповедуют Евангелие. Господь, благослови их, надели силой Твоей, надели их властью Твоей, надели помазанием Твоим, Боже, чтобы сегодня Слово Твое было достигнуто краев земли, и тогда придет конец. Отец, церковь Твоя, невеста Твоя, она готовится к встрече с Тобой, и Ты работаешь над тем, чтобы народ Твой был приготовлен к встрече с Тобой. Хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение Тебе, Отец Небесный. Я прошу Тебя, Ты управляй, Ты благословляй и наполняй. Отец, я также молюсь сегодня за тех, кто не может написать сегодня, не может сказать, но он с нами в молитве. Боже, ответь, благослови, услышь, Господь, каждого, кто-то едет, может, в машине, кто-то работает сейчас на работе, кто-то едет в автобусе, где бы то ни было, или дома находится, и они с нами сегодня в молитве. Да будет Твое имя благословенным, прославленным, возвеличенным, Господь, и возрадуется, и возвеселятся сегодня каждый тот, кто сегодня, у кого слезы на глазах, Господь, и прославит Твое имя, то, что Ты отвечаешь, Ты благословляешь, и Ты выходишь навстречу. Мы благодарны Тебе, великий Бог. Аминь. Друзья, вы можете к нам позвонить на номер 425-296-78-29 и воспользоваться этой возможностью. Напишите, скажите о себе, мы будем молиться, или зайдите на YouTube, вы тоже можете там написать, в Телеграме можете написать. Друзья, не всегда так будет, друг, возлюбленный, не всегда так будет. И как необходимо, чтобы мы ценили этим временем. Знаете, давайте вспомним год-два назад. Было ли так? Нет, все меняется абсолютно. Знаете, близкие наши уходят знаете, из этой жизни, да, или обстановка нашего времени меняется, и, знаете, обстоятельства меняются. Было у нас здоровье, его перестает это быть здоровье. Знаете, были у нас возможности искать лице Господне, больше молиться. Сейчас нет такой возможности. Все меняется. И важно, чтобы мы сегодня ценили этим часом, радовались, прославляли Бога, и, знаете, мы молились, поддерживали, и благословляли имя Господне. Да будет имя Божье благословенно. Сестра Лариса сейчас зачитает те нужды, которые мы получили от вас, и мы будем молиться, да благословит всех Господь. Пожалуйста.
1: Помолитесь за спасение душ моих детей и за мой духовный рост и здоровье. Прошу молиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за духовное подкрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. Да благословит вас всех Господь и исполнит все ваши нужды. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас молиться за брата, за его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Помолитесь, чтобы Бог сохранил моих мужа и брата в дороге, призвал родных на путь спасения, чтобы послал свою защиту, устроил мои дела на работе и исцелил меня от болезней. Помолитесь за исцеление отношений в семье между мною и мужем, за наше здоровье, чтобы пришло полное исцеление. Благодарность нашему Небесному Отцу за отцовскую заботу и любовь к нашему дому. Верим, что всех наших детей Он привлечет служить Ему. Прошу помолитесь, пожалуйста, за наших миссионеров, за их возвращение домой, также за остальных, чтобы хранил и совершал свою работу. Благодарю Господа за услышанные молитвы и ответы на молитвы, за нашу сестру, которая лежит. Помолитесь. Пусть Господь благословит и приготовит ее к вечности. За наших детей, за их семьи, особенно за Славика и Тимофея, за Веру и Мариам Илию. Пусть Господня милость будет над нашей семьей, да сохранит Господь каждую душу, да ведет к цели. А наша цель — войти в жизнь вечную, в город воротами, за всех родных, которые знали Господа и отошли от Него, за мужа и его здоровье, за мое здоровье, за защиту крови Иисуса Христа над всеми детьми. Сердечно благодарю за час молитвы. Очень прошу принести на руках молитвы наших детей и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердца, чтобы они заключили завет с Господом и служили Ему. У меня есть личная нужда. Помолитесь, пожалуйста, верю в силу молитвы. За сына Сергея помолитесь, чтобы освободил от духа алкоголя и спас всю его семью. Помолитесь за мій молитовний список, будь ласка. За мого племінника помолитися. Він на Україні забрали в армію, щоб Бог зберіг його життя, спас його душу. Помолитесь за здоров'я мужа і за покаяння сина, і освобождення від зависимості. За устройство судьби дочері і внуків помолитесь, і молодежі. Прошу, поддержите за сына Виктора, щоб Господь освободил от алкогольної зависимості. Чтобы не распалась семья. Верю в силу молитвы святых. Сердечно благодарю. Поддержите в молитве за моих детей Анну и Павла, чтобы Господь дал им мир. Нет мира. Чтобы Господь разрушил замысел врага, чтобы не погибли. Дорогие, молитесь за мужа Сережу, чтобы Бог просветил разум, чтобы он родился свыше, чтобы Бог открыл духовные глаза, дал спасение. За Михаила, племянника моего, чтобы сам Бог просветил его разум, освободил от зависимости алкогольной, дал ему спасение, чтобы сам Бог открылся для Михаила. Прошу, підтримайте мене в молитві за мій духовний і фізичний стан. Нехай Господь дасть мені мудрості пройти обставини в моєму житті і лишитись йому вірним. Щиро вам дякую. Нехай Бог виповнить ваші бажання за багатство своїм. Прошу, поддержите в молитві за сина. Пусть Господь освободить його від зависимості, за спасіння його друга. Еще за охрану в дороге моей дочери и ее семьи, за духовное состояние всей семьи, за наше здоровье, особенно за мужа после инсульта. За сына Мишу помолитесь, за освобождение от зависимости и неверия. За сына подростка нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. За моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. За меня и мою семью помолите, чтобы милость Господа и его устройство пришли в наш дом. За сына Михаила помолитесь. Прошу молиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы, за здоровье. Прошу поддержать в молитве за семью моей дочери Катю и ее детей Никиту, Николаса, Вера, Нику, Карину. Да исполнит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил телесно, духовно. Благодарю за молитвы, бабушка Аня. Помолитесь, щоб Бог звільнив мене з моєю дружиною і дитиною від поганого впливу людей та від поганого впливу обставин у всіх сферах. Прошу поддерживать в молитве за брата Антона, за его покаяние, спасение, за исцеление отношений в семье между мной и мужем. Пожалуйста, молитесь, чтобы укрепил духовно, очистил, осветил наши души, все были спасены. За предстоящие роды нашей доченьки, за Зою, Павлика, Адама, Лесю, Любу и ее мужа, за моего мужа поддержите в молитве, чтобы Бог исцелил, чтобы хранил его в дороге, благословил в работе. За сына нашего поддержите, чтобы Бог даровал страх Божий, мудрости, чтобы он мудро поступал. За Любу и ее мужа помолитесь, чтобы Бог послал им примирение и совершенная любовь наполнила их дом. Прошу за мою семью, чтобы обратились к Богу дети всем сердцем, любили Его и служили Ему. Просьба молиться за сестру Свету, за ее семью, нуждается в милости Божьей, за ее здоровье. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Помолитесь за устройство и мир семейный, и пробуждение детей, искренне служить Господу и уважать родителей. Благодарим за проявленную милость над Сергеем. Он вернулся в центр и продолжает трудиться, помогая таким, каким он был сам. Пусть Божья благодать управляет и употребляет его в этом труде. Помолитесь, пожалуйста, об устройстве семьи, чтобы Бог даровал любящую жену. За меня и мое здоровье помолитесь, чтобы Бог исцелил. У меня онкология. Пожалуйста, помолитесь за племянника Диму, чтобы Бог дал ему покаяние и милость. За мою дочь помолитесь, чтобы Господь вступился и сделал чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы крепил веру, послал христианских друзей и устроил судьбу. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово, дал деток. За мужа, чтобы вступился за него в ситуации, где он находится, и разрешили все проблемы. За духовный рост семьи. За мое духовное и физическое исцеление, чтобы дал Господь утешение деток, внучат, чтобы они крепко держались истины и за их судьбы. Прошу за мое исцеление, за покаяние сестры Светы, за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу. Помолюсь, щоб Бог розглянув всі мої нужди, бажання, мрії, молитви, щоб дав відповідь. И последняя нужда, которую сейчас зачитаю, прошу молиться за сына Богдана, чтобы дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу, служить ему от чистого сердца, чтобы Бог дал ему хорошую жену, любящую Господа.
2: Друзья мои, вы слушали эти нужды, которые получили от вас, и мы сейчас будем вместе с вами молиться, и да благословит каждого Господь, чтобы каждый прилагал в этом старания, усилия, чтобы, знаете, мы могли поддержать тех, кому сегодня нелегко, трудно, тяжело, и тот, кто нуждается сегодня в укреплении, в благословении. Хотел бы присоединить к этой, к этим нуждам. Есть люди, друзья, которые сегодня находятся в тяжелом состоянии. Те братья и сестры, которые находятся в больнице, я имею в виду физически, да, и кто-то находится в коме, я знаю таковых, которых мы молимся и об этом ревнуем, и завтра поедем за таких молиться, друзья, которые сегодня, и кто-то находится в духовном тяжелом состоянии, также, и также других людей, которые сегодня находятся в состоянии, друзья, знаете, физическом, очень тяжелом состоянии, где болезнь сегодня прогрессирует, и настолько трудно, тяжело человеку, который сегодня не способен, скажем, даже помочь самому себе. Давайте о таковых сегодня помолимся. Давайте мы будем молиться, чтобы Божья благодать, Божья сила сегодня она производила работу и действие. Хотел бы тоже к этой молитве присоединить возлюбленные в следующий четверг. Я с братьями-служителями, мы улетаем в Аргентину. Друзья, чтобы Бог благословлял, чтобы Бог укреплял, там будет у нас рукоположение, чтобы Господь благословлял и, знаете, радуется сердце, где рождаются служители, где растет церковь, и в то же самое время, чтобы мы молились за тех, кто сегодня несет это Евангелие, которые проповедуют, которые помышляют, которые размышляют о имени Иисуса Христа, чтобы мы в этом принимали глубокое, знаете, усилие для того, чтобы сегодня каялись братья и сестры, укреплялись, и те, кому сегодня никому нелегко, получали благословение, укрепление. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою. Ты Бог тот, который любишь, благословляешь, милуешь и направляешь. Господь, я благодарю Тебя за милость и благодать и силу крови Твоей. Господь, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами. Я благодарен Тебе за то, что сегодня Ты производишь работу, действует. Слава Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня, Господь, любишь народ Твой. И сегодня Твое Слово, оно актуально в жизни каждого. Тот, кто сегодня обращается, тот, кто сегодня ищет, кто сегодня стучит, и Слово об этом Твое говорит, тот получит, и ищущему он найдет. Господь, слава Тебе. Господи, мы слышали сегодня очень много нужд, которые молятся и просят о том, чтобы Ты дал ответ, подал милость, подал Твою благодать, подал Твою силу. Отец Небесный, я прошу Тебя, благослови, помоги, я прошу Тебя, и благодатью Твоей освети каждое сердце, любящее Тебя. Господи, чтобы народ Твой, он был способен сегодня слышать голос Твой, он был сегодня способен
0: выполнять волю Твою, Господь, был способен сегодня действовать, как Ты желаешь. Отец Небесный, вот это так важно, угодить имени Твоему, как важно сегодня быть в послушании Тебе, Господь, как важно сегодня слышать, Господь, то, что Ты желаешь делать, Господь, и видеть то, что Ты делаешь. Отец Небесный, благослови, я молю Тебя и прошу Тебя, наполни Твоей славой и силой Твоей. Мы желаем сегодня, чтобы слава Твоя, Господь, она обитала в народе Твое, и помазание Твое, Господь, оно пребывало в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Ты Альфа, и Ты Омега, Ты начало, и Ты конец, Бог любящий, Бог благословляющий, Бог дающий жизнь и жизнь с избытком. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и величаем Твое имя. Господь, мы просим Тебя, благословляй, веди, управляй, направляй и делай Твою работу, Господь, в тех домах, где сегодня, Господь, полагаются и доверяются Тебе, где сегодня в ожидании то, что Ты им поможешь, Ты ответишь, выйдешь навстречу, где сегодня Господь возносится молитвой, Господь, и они находятся в прошении, чтобы Ты подал ответ. Господи, те дома, где сегодня близкие, родные, друзья, сыновья или дочеря, или родители лежат в больнице, Господь. Лежат, Господь, на одре болезни, где находятся в тяжелом состоянии, где болезнь прогрессирует, где врачи помочь не могут, Господь. Сегодня технология помочь не может. И они полностью сегодня доверяются Тебе. Отец, подай Твой ответ. Подай Твою милость, подай Твою благодать, подай Твою силу. Помоги нам сегодня укрепиться в Тебе и наполниться любовью Твоей. Отец, я прошу Тебя, наполни любовью Твоей, наполни благодатью Твоей, чтобы они сегодня укрепились, оживились, исполнились Твоей силой, славой Твоей, чтобы сегодня любовь Твоя, она, Господь, изливалась через их уста, Господь, и через их жизнь, чтобы каждый, видя то, что Ты делаешь в их жизни, они прославляли Тебя. Отец Небесный, мы молитвы это приносим. Господь, мы также сегодня приносим те души, которые сегодня в одиночестве, которым сегодня трудно, одиноко, тяжело, даже в состоянии, может, предательстве находится, Господь, отвержение, которое сегодня, дай им сегодня силу, подай им благодать, подай Твою милость, подай им Твою славу, подай Твою сегодня благодать во имя Иисуса Христа. Пошли Твое пробуждение. Я умоляю Тебя, Господь, пошли пробуждение в каждую церковь. Пошли пробуждение в каждый дом. Благодатью Твоей наполни и оживи. Являй Твою славу, являй Твою силу. Пусть слава Твоя, Господь, она обитает. Пусть сила Твоя наполняет, производит работу и действие, чтобы мы сегодня были укреплены, вдохновлены, оживлены и исполнены сегодня любви Твоей, Отец Небесный. Так мы этого желаем. Господи, я прошу Тебя и молюсь за тех, кто сегодня, Господь, отошел от Тебя. Это как родители сейчас просят за детей молиться, которые не в послушании, которые попали в зависимость, попали сегодня в грех, который сегодня этот грех, он прогрессирует. Грех не останавливается на месте, он разрастается и приносит, Господь, в жизнь человека, Господь, абсолютно разрушение. Господи, помоги таковым сегодня, наверни таковых, Господь. Да придут они к Тебе, возлюбят Тебя, обратятся и да служат Тебе всем сердцем, всей душой, Господь наш и Бог мой. Мы молитвы также сегодня приносим сереализационные центры. Господь, там, где братья трудятся, где женские центры тоже, Господь, где сестры прилагают усилия, старания, и душа попечительства трудятся, благословляй, давай там победу, давай силу, Господь, наделяй их властью наступать на всякую духовную силу, на всякие вражеские силы, Боже, разрушать и устроять, созерцать, и, Господь, чтобы каждый из них, они сегодня переживали Твою любовь, переживали Твою радость, переживали Твое благословение, благослови. Отец Небесный, я молю и прошу Тебя за те дома, где сегодня они, братья и сестры, или родители, или дети, осознают и понимают, что духовно они ослабели, духовно они сегодня абсолютно стали нищие. Господь, я прошу, прикоснись, яви Твою славу, яви Твою силу, наполни благодатью, наполни помазанием Твоим, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Отец Небесный, пусть сегодня слава Твоя и любовь Твоя, она, Господь, производит работу и действие. Отец, я об этом молю и прошу Тебя, благослови, пусть и в этом имя Твое будет прославлено, чтобы они оживились, укрепились, исполнены силой Твоей, исполнились благодатью Твоей, чтобы слово Писание, Господь, оно проговаривало в жизнь их, любовь наполняла их, Господь, и они видели славу Твою, да в этом имя Твое прославится. Бог мой, веди нас дальше, укрепляй, производи работу, действия, наполняй и давай нам победу, давай нам силу, чтобы мы сегодня были теми сосудами, которые Ты брал нас и употреблял. Употреблял для дела Твоего. Отец, мы об этом молимся. Употребляй, благословляй. Господь, пусть сегодня имя прославляется, чтобы мы перед собой всегда видели Тебя, которого идущего, благословляющего, который сегодня делает ту работу, которую сегодня желает Отец наш Небесный Иисус. И нам быть в этом уделе, не только наблюдать, и чтобы мы были частью этого труда, Отец Небесный, благослови и прославься. Я попрошу Тебя и возвелись. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем сегодня прекрасную возможность ходатайствовать, молиться и становиться пролом. Отец, наша молитва сегодня, да придет мир. Да придет мир на эту землю. Ты видишь эти войны, ты видишь, где проливается кровь сегодня, брата, убийственная идет война между Украиной и Россией. Боже, останови, я прошу Тебя, да придет эта остановка, Отец Небесный, да придет милость Твоя, да придет Твоя благодать, да придет сегодня сила Твоя, Господь, на те сердца, которые плачут перед лицем Твоим, которые сегодня скорбят. И придет утешение и благословение. И мы за все благодарны Тебе, то, что милость Твоя сегодня еще простирается. И любовь Твоя сегодня, она еще пребывает среди народа Твоего. Хвала Тебе. Аминь. Друзья, мы приветствуем всех вас. Божьих вам благословения. Да будет имя Бога благословенным и прославленным. И у нас на номер, куда вы можете сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, на этот номер вы можете позвонить и можете сказать свою нужду, сказать свои нужды, переживания, и мы будем вместе молиться, чтобы Божий мир, Божья любовь, она пребывала в жизни нашей, укрепляла и благословляла и производила работу. Возлюбленные, я всегда хотел бы, чтобы мы молились за тружеников. Молитесь за своих служителей, молитесь за пастыров, молитесь за проповедников, евангелистов, за руководителей молодежи, за братьев, сестер, которые ответственны за воскресные школы, чтобы Божья благодать пребывала, мудрость пребывала, сила Божья пребывала. Друзья, потому что если мы будем об этом молиться, мы же будем и получать благословение за евангелистов, которые распространяют Слово Божие, чтобы оно достигало, знаете, те сегодня уголки краев земли и получали люди благословение, укрепление, возрастали церкви, знаете, люди сегодня каялись и получали Божью благодать и силу. Пусть в этом имя Божье будет прославлено. И сейчас мы выслушаем все последние нужды, которые мы получили от вас. Мы будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Дорогие, прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за внучку Джему. Ей 8 месяцев. 15 июня предстоит операция на сердечко. Благодарю. Поддержите в молитве за маму, чтобы Господь укрепил ее духовно и физически и благословил ее в том, что она сейчас проходит. Просим молиться за молодого брата Андрея в Украине, которого забрали на войну. У него семья, двое детей, чтобы Господь сохранил его и вернул к семье. Приветствую. Поддержите в молитве за дочь Ангелину, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, и за меня нуждается в молитве. «Нужда за мою семью, помолитесь», — просит Вова. «Поддержите в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение, исцеление духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил от всякого заблуждения духовного плена. За сына Даниила помолитесь, чтобы Господь Святым Духом коснулся сердца и заключил он завет с Господом. За племянницу Аню поддержите в молитве, она дочь верующих родителей». Помолитесь за ее освящение, чтобы она не заигрывала с грехом. За Софию она оставила Господа, да разрушит Господь все замыслы врага, брат Олег. Підтримайте в молитві за мужа, щоб він народився згори, щоб був мир і любов в нашій сім'ї, за зцілення дітей від енурезу. Просьба молитися за моє духовне зцілення, освобождення, спасіння рідних. Поддержите за дочь в одной семье, в нашей церкви, чтобы Господь дал покаяние, освобождение от зависимости. Ее зовут Света. Помолитесь за Виктора, Дениса и Давида, чтобы Господь даровал покаяние, спасение этим душам. Они служили Господу. За нужды нашей церкви помолитесь, чтобы не было никакого ущерба в строительстве, за всех руководящих этим делом. Прошу за семью о милости и спасении, о моем здоровье, ограду дома. Помолитесь за брата Сашу и сестру Наташу, а также за сестру Люду. Они в тяжелом физическом состоянии, чтобы Господь помиловал и исцелил. Сегодня группа братьев и сестер из Филадельфии полетела в миссионерскую поездку в Гондурас. Помолитесь, чтобы Бог благословил их перелет и там пребывание, чтобы через это служение спасались души. Мир вам! У нас большая благодарность. Родился 12-й внучок. Пусть Бог благословит и хранит, чтобы он был служителем Божьим. За наш дом, деток, внуков, родителей, родных пусть Бог поставит свою ограду, защиту, за здоровье Касси, Саши, Ивана, Надежды. Помолитесь за Анну. У нее большие проблемы с здоровьем, чтобы Бог явил милость. Поддержите меня в молитве, чтобы Господь укрепил духовно, благословил и помог жить согласно Его воле. И последняя нужда, которую мы получили сегодня, поддержите нас в молитве. В это воскресенье мы планируем проводить уличную евангелизацию. Просим молиться, чтобы Господь благословил это служение, даровал мудрость, защиту, необходимое устройство во всем, а также приготовил сердца людей к принятию благой вести. И еще одна нужда пришла. Помолиться, чтобы Бог расположив сердца справжніх праведників, вірних в Україні і інших країнах, щоб молилися за мене, за мою дружину і нашу дитину.
2: Друзі, ми вислухали ці нужди, де сьогодні браті і сестри просять молитися, щоб було благословення, була ограда, була Божа благодать. І, звісно ж, також хочеться сказати всьому, що ми сьогодні слышимо, де наші браті і сестри летять в різні країни для проповіді Євангелія, щоб Господь їх благословляв, щоб сила Божа пребувала в них, ограда Божа була, друзі, і любов Божа наповняла їх. А ми об этом будемо молитися. І також там, де проходять евангелізації, щоб Господь брав їх не уставу діл, использовал їх для того, щоб люди, які нуждаються в Богі, вони отримали благословення, отримали ответ, отримали любов і радость. Помолимося. Отець Небесний, ми благодарні Тебе за цю молитву. Господь, ми благодарні Тебе за кожного молитву, который сегодня с нами молится, Господь, да благословит Ты сегодня, Господь, каждого. Господь, благослови их дома, их семьи, Господь, их работы, бизнеса. Боже, благослови этих молитвенников. Господь, мы благодарны Тебе, что есть эти люди, которые отзываются, есть те люди, которые сегодня ищут, есть те люди, которые сегодня стучат, есть те братья и сестры, которым сегодня ревнуют о том, чтобы милость Твоя, Господь, она пребывала. Слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе. Да будет, Отец Небесный, я прошу, благослови. Господи, наполняй любовью Твоей, наполняй Твоей славой сердца народа Твоего, те, кто прилагает усилия и старания, Господь, в том, чтобы сегодня проповедь Твоя, Евангелия, была достигнута, Господь, сегодня тех сердец, которые так нуждаются в Тебе. Господи, Ты знаешь сегодня боли, переживания, там, где сегодня плачут и нуждаются, чтобы Ты подал Твою милость, подал Твое благословение, подал Твой ответ. Да будет Твоя слава, Господь, благослови. Я прошу Тебя, надели сегодня служителей, пасторов, надели сегодня, Господь, тружеников силой Твоей, благодатью Твоей. Тот, кто сегодня ревнует, кто молится и кто ищет этого Твоего лица. Боже, благословляй, укрепляй, созерцай, устрояй. Отец Небесный, мы об этом так молимся и просим Тебя. Бог мой, я благодарю Тебя за эту молитву. Я благодарю Тебя за радиослужение, за тружеников. Радио МВИ, Господь, за всех, кто с нами молится, сотрудников, Господь, по всему лицу земли, кто прилагает сегодня в этом старании все. Благослови, Бог мой, чтобы мы, Господь, молились и благословляли. Благословляли тех, которые сегодня, Господь, нуждаются в этом. Боже, Ты знаешь огорченные сердца. Ты знаешь те сердца, которые не могут простить. Ты знаешь те сердца, которые сегодня не могут, Господь, сегодня оставить и те моменты, которые сегодня были сделаны
0: сделанной в их жизни абсолютно разные ситуации. Дай им победу. Отец, дай им победу. Дай им это, Господь, пройти. Дай, чтобы они остались верны Слову Твоему, Господь, чтобы они сегодня возлюбили Слово Твое превыше этой проблемы, превыше своих обстоятельств, превыше всех моментов, Господь, и полностью доверились Тебе. Отец Небесный, благослови. Яви Твою милость и яви Твою благодать. Отец, я также прошу Тебя, благодатью Твоей, Господь, наполняй те дома, Господь, там, где сегодня нету мира. Там, где сегодня враг запланировал разрушить, как мы слышали, разводы, где мы слышали сегодня, Господь, абсолютно, где нету радости, где нету той любви. Бог мой, я прошу, войди в эти дома, яви Твою славу, яви Твою силу. Отец, разрушь все замыслы врага, да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Бог наш, мы благодарим Тебя за это время, где мы можем ходатайствовать сегодня, молиться за церковь Твою, за ту церковь, которая сегодня, Господь, исполняет волю Твою. Благослови и укрепи, и наполни благодатью Твоей, благослови эту предстоящую неделю выходных, Господь, благослови. Там, где народ Твой Божий будет собираться, пусть слава Твоя пребывает, пусть сила Твоя пребывает в пении, в проповеди, в стихотворениях, в свидетельствах, во всех, Господь, в этих моментах. Пусть слава Твоя все больше отображается, любовь Твоя больше и больше производит действие и работу, и народ Твой получает благословение, укрепление. Отец, я прошу Тебя, мы молимся за молодое поколение. Я прошу Тебя, припаяшь молодое поколение, подростков, Господь, чтобы они сегодня были, Господь, исполнены любви Твоей, благодатью Твоей, держались Слова Твоего, держались истины Твоей, взирали на Тебя, Господь, как на наставника, который сегодня наставляет, который ведет, который благословляет, тот, который в ожидании ждет нас там на небе. Боже, благослови и прославься. А мы благодарны Тебе за этот час молитвы, где мы можем сегодня, Господь, молиться, благословлять, ходатайствовать, поддерживать, стоять в проломе и, конечно же, говорить сегодня желание сердца своего перед лицем Твоим. Хвала Тебе за все и прославиться в этом имени, Господь. Слава Тебе, великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за это время, за время молитвы, за время, которое Господь посылает, дает нам. Будем этим ценить и будем благодарить Господа то, что Господь доверяет каждому из нас. Пусть Бог благословит вас на этих предстоящих выходных, которые перед нами. Да будет имя Божие благословено в ваших церквях, служения, там, где вы находитесь. И слава Божья да будет сегодня, знаете, отображается в наших домах, чтобы наши дети это видели. Друзья, как важно отцы, матеря, чтобы видели наши дети, и они тянулись, держались этого, и имя Божие прославлялось. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи. С Господом.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Ирний Лой попросил медсестру вскрыть для него письмо. «От кого оно?» – спросил он, с трудом разжимая зубы. «От кого-то из Адморы. Название города так размазано, что я не могу разобрать». Она подала ему письмо. Он пробежал его глазами, и когда увидел внизу подпись Иосиф, глаза его необыкновенно засветились. Он еще не мог смеяться, ему мешала тугая повязка. Но по той части лица, что видна была из-под повязки, сестра поняла, что он очень обрадован. Она вышла, закрыв за собой дверь, чтобы ему никто не мешал. «Дорогой Ирни, тетя Зара нам написала, что ты находишься в больнице, поэтому я тебе решил написать, чтобы ты знал, что я о тебе думаю. Надеюсь, что ты скоро выздоровеешь и выпишешься. У меня такое чувство, будто мы не виделись уже целый год. Куда ты устроился, как мы уехали? Здесь все так по-другому, даже школьные учебники. И наш учитель наполовину не такой добрый, как Амос Пеннивилл. Без Фредди здесь ужасно скучно, да и тебя очень бы хотелось хоть разок увидеть. Мама здесь себя чувствует значительно лучше. Наверное, воздух ей здесь больше подходит. У отца около 150 голов скота на пастбищах, и работы у меня хватает. А в школе я выполняю обязанности завхоза, чтобы этим рассчитаться за учебные принадлежности. Вчера вечером я за тебя, Ир, не молился. С тех пор, как я узнала о случившемся с тобой несчастье, я молюсь за тебя два раза в день. С сердечным приветом, Иосиф». Молодой человек снова и снова перечитывал последние строчки письма, потом медленно свернул его. Иосиф получил два письма. Одно от Фредди, а другое от Тома Брэдли. А его мать получила письмо от Лотти Вудс, которая в восторженных словах описала свою помолвку с Вильямом Аджелфордом. Вот отрывок из ее письма. «Мы уже около года тайно друг другом интересовались. Он пообещал матери не жениться, пока она жива, но, несмотря на это, я очень сожалела об ее уходе из этой жизни. В последнее воскресенье мы ее похоронили. Конечно, Вильям хочет дом немного перестроить и заново обклеить обоями. Разве не трогательна была со стороны Вильяма его такая забота о матери? Каждый раз, когда я вижу Вильяма, я вспоминаю твоего Иосифа. Уже с раннего детства видно было, как он заботится о тебе. Я представляю, что он теперь уже совсем взрослым стал. Когда вы отсюда уехали, он уже по росту догонял тебя. Конечно, ты ведь сама невысокого роста. Пожалуйста, сохрани мой секрет, Ани. Я знаю, что тебе можно доверять. Поэтому я тебе и написала все так открыто. Привет от меня и твоим детям. И скажи им, что мы нашим сбором подвели итог с суммой $82.60. Письмо от Тома Брэдли не было длинным, но Иосиф радовался ему больше, чем он мог бы выразить словами. Да, он вначале не пытался ничего говорить. Он дважды его перечитал, а потом протянул его матери. «Дорогой Иосиф», — читала она про себя, — «я не умею писать письма, и к тому же я допускаю кучу ошибок. Но ты можешь письмо без ошибок переписать.

улыбнулась и вернула письмо снова Иосифу. «Хорошее письмо он тебе написал», — сказала она тихо. Иосиф сунул письмо в карман своего воскресного пиджака. «Мне бы так хотелось иметь свою отдельную комнату», — сказал он матери. «Я бы тебе ее тоже пожелала, Иосиф», — с сочувствием ответила она. Иосиф и не подозревал, как жаль было матери, что в свои уже зрелые годы он должен жить в одной комнате со всеми. Каждый молодой человек, достигший 18-летнего возраста, мечтает об отдельной комнате или хотя бы отдельном уголке, где он мог бы хранить свои личные вещи. А кое-какие вещи он хотел бы иметь для себя отдельно. И каждый молодой человек хотел бы иногда остаться с собой наедине, чтобы не каждый его шаг просматривался. Иногда у Иосифа были минуты, что он все бы отдал за комнату, затворив дверь которой, он остался бы один на один с собою. Глаза Лавелла смотрели на него, глаза Виргинии смотрели на него, глаза матери смотрели на него, но ничьи глаза не были так пронзительны, как глаза его отца. В пакетике от Тома Брэдли было маленькое Евангелие с псалтырем. Иосиф никогда с ним не расставался, он носил его везде с собой в кармане своего пиджака. И всегда, если бывая в поле, имел свободную минутку, он читал в нем. Не нужно было много времени, чтобы между Квиксильвером и сыном его хозяина установились особенно дружественные отношения. Коню нравился тон его голоса и его доброта. Его ласка была сердечнее, чем Бинета, и он каждый раз возбужденно царапал передними копытами землю, когда Иосиф приближался к нему. Проходили месяцы, Иосиф и Квиксильвер стали настоящими друзьями. «Давай здесь немного отдохнем», — сказал Иосиф, когда они однажды были одни в прериях. «Мне хочется снова почитать немного в той книге, что мне послал дядя Том». Квиксильвер согласно кивнул головой и прошел еще несколько шагов вперед. Иосиф начал чтение книги сначала и уже проработал почти все 28 глав «Деяний апостолов». Вот уже несколько недель он искал те слова, которые прочитал евангелист в тот памятный вечер, когда Иосиф отдал себя Иисусу. Говорилось про пустынное место, о том, что нам нужен всеведущий, хранитель, наставник, и это может быть только Бог. Но пока что Иосифу это место найти не удалось. Тишина и простор прерий напоминали ему это место». Он увидел в вышине большую птицу, которая выписывала свои круги по небу, и пока он ее рассматривал, мысли его вернулись назад, в прошлое, когда отец в воскресенье один уехал верхом в церковь, а мама ему рассказывала истории. Он стоял рядом с ней, обняв ее за шею и слушал. Он чувствовал снова шелковистость ее кожи и запах ее свежепостиранного фартука. Прохладный осенний ветерок напоминал прикосновение ее мягких волос к его щекам. И его снова обнимали ее добрые руки. В это утро отец опять грубо говорил с ним. Он обвинил его в том, что он якобы переложил куда-то письмо, которое он получил от компании «Гедрик Продьюс». Иосиф ему объяснил, что он к этому письму даже не прикасался. Иногда он готов был своего отца ненавидеть, но нежность и любовь матери каждый раз это не давали случиться. Он снова и снова слышал ее слова. «Может быть, когда-нибудь отец станет к тебе добрее?» «О Боже!» — молился Иосиф в одиночестве этих пустынных, безлесных прерий, поднимая обе руки к небу и глядя на плывущие над ним облака, как будто прослеживал в них образ Божий. «Почему? Но почему отец ведет себя так, словно он меня терпеть не может? Неужели он никогда не изменится? Почему он не может быть ласковее к маме, к Виргинии, к нам, мальчишкам? Есть ли у меня какая-то надежда для него когда-нибудь что-то значить? Отец Небесный, когда я там, на высоте, еще будучи мальчишкой, слышал твой зов, то мама сказала мне, что когда-нибудь я пойму, мне будет это открыто. Что это значит?

0: начала, Боже, скажи мне. Скоро мне будет 20, а что я успел совершить? Что я вообще до сих пор сделал для других? Что я когда-либо сделал для тебя? Ничего, мой Бог. Почему мой отец постоянно судит и критикует меня, хотя я всегда так старался ему угодить? Как может он ходить в церковь и участвовать в святой вечере, если он так плохо обращается с матерью? Мой Господь, может, есть в жизни моего отца грех, который он хочет утаить? Я часто думаю об этом. Помоги мне быть послушнее. Помоги мне, чтобы я стал искреннее и откровеннее в отношении к матери. И, Бог мой, Ты, мой Небесный Отец, помоги Лавеллу и Виргинии, чтобы они выросли хорошими людьми. Это мы можем только с Твоей помощью. Я надеюсь, и дядя Том за меня молится. Я надеюсь, что брат Грисли меня еще не забыл. И Амос Пеневилл, и Ирни Лой. Помоги ему, чтобы он тебя нашел, хотя мой отец был ему плохим примером. Мне кажется, что брат Коллинс настоящий христианин. О, мой Бог, он действительно настоящий христианин. Может, мне нужно с ним однажды поговорить. Господи, веди Ты меня, потому что пути земные часто такие трудные, а в пропасти часто так темно. Но со мной моя мама. Благослови ее, Господи, и если отец не может сделать ее счастливой, то помоги мне это сделать. Молния осветила все небо и опустилась где-то далеко в горах. Конь испуганно заржал, Иосиф обхватил его за шею и, успокаивая, прижался щекой к носу Квиксильвера. «Не бойся», — прошептал он ему. Наконец, и на запад снова прикочевала весна. Прошло почти 9 месяцев с тех пор, как Бинет в последний раз купил большой табун скота. И вот он вечером вдруг объявил своей семье, что на следующее утро он хочет вместе с 2 мужчинами 40 голов крупного рогатого скота погрузить в Адморе для отправки на рынок. Анни должна упаковать его костюм и кое-что покушать, потому что он собирается сопровождать свой скот на рынок до самого Чикаго. «Может, это продлится неделю», — сказал он во время бритья. Он смотрел на Анни через зеркало на стене. «А ты, Иосиф», — продолжал он, вытирая пену с лезвия, «я хочу тебе сказать, что ты должен и что ты не должен делать, пока меня не будет». «Я бы хотел, чтобы ты научился обращаться с Квиксильвером точно так же, как и я. И кроме того, наступило время и тебе научиться обращаться со скотом за пределами ограды. Скот – это много денег, и прежде чем ты станешь достаточно взрослым, чтобы...» По какой-то причине, никому неизвестной, он решил, что не нужно продолжать дальше. Он пристально рассматривал в зеркале фигуру Иосифа. Как может быть работник рассматривает свой рабочий инструмент? Иосиф чувствовал, как кровь пульсирует у него в жилах, пока его отец так оценивающе на него смотрел. В многолюдии во время погрузки скота Бинет неожиданно наткнулся на знакомое лицо. «Вы случайно не господин Маккракен?» — спросил Бинет и взял седовласого человека за локоть. «Ага, да... Маккракен, так меня зовут, но ваше имя мне что-то не припоминается. Амстронг. Ах, да, вы живете недалеко от нас, там у... Нет, я уже не живу там. Я ферму продал и купил себе ранчо на западе. Мы здесь живем уже 3 года. И нравится вам здесь? Конечно. Скот дает неплохой доход. На нем можно много денег заработать. У вас тоже здесь скот? Вчера вечером я сюда привез 1 вагон, а за 2 недели до этого тоже 1 вагон. А у вас здесь много скота? В настоящее время 40 голов, но скоро подоспеет еще партия. Я не знал, что вы тоже торгуете скотом. Ах, я во всем себя немного пробую, но в будущем мне, конечно, придется кое от чего отказаться. Я уже не так молод, а в наше время нелегко найти себе помощников. Каждый женатый старается начать собственное дело, а неженатые никуда не годятся». «Так? Но у меня был неженатый работник больше 10 лет, и, надо сказать, этот человек умел работать». «А, этот Элой?» «Да». «Я слышал, что он хороший работник, но он же был холостяк, и в этом и разница. А вот молодые люди, которые хотят 2 раза в неделю встречаться со своими девушками, не являются настоящей помощью. Лучше всего нанять себе подрастающего молодого человека, который хочет себе заработать деньги на коня и на экипаж. Я слышал, что вы своего сына уже приучили к делу рано». «А что, это плохо?» «Нет-нет», — ответил Макракин и почесал себе голову за правым ухом. Другой рукой он позвякивал в кармане своих брюк монетками, пристально рассматривая Бинета. «Скажите мне», — продолжал он после небольшой заминки, играя золотой цепочкой своих карманных часов, как он это всегда делал, когда его осеняла хорошая мысль. «У вас... кажется, есть молодой человек и довольно взрослый, чтобы работать не только дома, но и за его пределами». «Да, у меня есть такой молодой человек, и он уже моего роста, если не такой широкий в плечах, как я». «У меня есть одна идея», — сказал Макракин, продолжая играть золотой цепочкой. «В мою собственность входит 10 моргенов земли с лучшими сортами винограда по эту сторону Миссисипи. Я их хочу на время уборки урожая отдать в аренду кому-либо, кто желал бы на этом сделать себе деньги».
1: Бинет Амстронг весь превратился в слух и зрение.
0: «В прошлом году, — продолжал Макракин, — я не нашел для этого дела подходящего человека, и большая часть винограда пропала. Но зато в позапрошлом году я получил по $100 с каждого моргена». «Вы говорите, что у вас имеется 10 моргенов виноградника, который вы хотите дать в аренду?» «Да, именно. У меня больше, чем 10 моргенов, но за 10 по меньшей мере мне нужна чья-либо помощь. Сбор винограда – большой труд, но не такой уж непосильный. Когда я был еще молод, я эту работу охотно выполнял, но моя жена в последнее время настойчиво требует, чтобы я часть ее передал в другие руки». «Особенно после того, как Фонца из-за болезни сердца потерял свою трудоспособность».
1: «Кто?»
0: «Мой лучший негр. 5 месяцев тому назад он получил кровоизлияние в мозг. Я, наверное, никогда не найду себе такого человека, как Фонца Булет. Если когда-либо хоть один из черных обретет царствие небесное, так это будет, конечно, он. У него золотое сердце. И поскольку он прикован к постели, я устроил ему уютную комнату на 1-м этаже. Приставил к нему медсестру, которая будет, пока он болен, за ним ухаживать. И если суждено мне будет его пережить, то мой долг позаботиться, чтобы тело его было достойно предано земле. Не смешно ли, как сильно белый человек может привыкнуть и привязаться к черному?» «Да, случается. У меня никогда не было черного», — ответил Бинет. «И сколько вы хотите за аренду этих 10 моргенов?» «А вы что, в этом деле заинтересованы, господин Амстронг?» — спросил Макракин. «Да, я как раз ищу подходящее рабочее место для моего сына. Он скоро заканчивает школу, и прежде чем он возьмет себя в голову, что он хочет учиться в университете, я бы его хотел на более полезное место пристроить. Дом, в котором мы сейчас живем, так или иначе для нас 5 слишком маленький. И вот еще что. Когда молодой человек приближается к 20, то самое время ему от материнского подола быть подальше. Вы же знаете, что у матери имеется много различных способов избаловать сына, и разлука была бы обеим только на пользу. Он вокруг нее суетится, а она вокруг него».
1: «Так-так», — произнес Макракин.
0: «Так-так», — произнес Макракин. «Он что же, непослушный молодой человек?»
1: «Ах, нет, не совсем так», — возразил Бинет, боясь, что Макракин может ему по этой причине отказать.
0: «Нет», — добавил он поспешно,
1: Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он намеренно был непослушен. А тяжело работать он тоже может. Иосиф действительно хороший парень. Но, как я уже сказал, он сейчас в том возрасте, когда он немного труден. Я имею в виду, что ему лучше было бы работать где-нибудь подальше от дома. Тем более, что дома у нас сейчас тесновато».
0: «Да-да, я понимаю»,
1: — сказал господин Макракин и с большим азартом стал крутить своей цепочкой от часов.
0: «У меня сейчас еще есть кое-какие дела, господин Амстронг. После обеда мы с вами обязательно увидимся. Я думаю, мы можем встретиться в зале».
1: «Все решено», — ответил Бинет с некоторой настойчивостью.
0: «Да, сколько вы хотели за аренду, вы сказали?»
1: «Ах, я думаю об 1/3. Мы потом еще об этих сторонах дела поговорим».
2: Людская толпа оттеснила Бинета Амстронга, но сколько Макракин мог его видеть, губы его шевелились, что-то подсчитывая.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Один пожилой человек был глухим. К тому же он был и немым, и слепым. Но в церковь свою приходил постоянно, и людям казалось весьма это странным. Он с палочкой шел по знакомой дороге, на улице этой встречался он многим. В любую погоду, всегда в воскресенье, старик торопился в одном направлении. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял уж его с давних пор, и с помощью азбуки Брайля всерьез задал журналист, наконец, свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповедь вы никогда? Не видите лиц и не слышите пенья? Зачем вы идете сюда в воскресенье?» — спросил журналист, улыбнувшись слегка. Но этот вопрос не смутил старика. «Да, дома, конечно, я мог бы остаться, не очень легко мне сюда добираться, но каждым приходом своим говорю: смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь, с Божьим народом, всегда нахожусь, чтоб видели люди, за что я держусь». Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчив он стал от того разговора. «И ты, дорогой, всему миру вещаешь, чью сторону ты каждый день занимаешь. Ты милостью Божьей не слеп и не глух, и проповедь слышишь, и петь можешь вслух. Всегда ли ты в церкви на должном посту? И знают ли все, что ты веришь Христу?»

Духовные размышления на каждый день. Не овдовел Израиль Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Иеремия 51:5. Книга Исфирь. Вступление. Книги Ездры, Неемии и пророков Агея, Захарии и Малахии прослеживают историю остатка земного Божьего народа, вернувшегося из Вавилонского плена, чтобы восстановить храм, а затем и стену города. Книга Исфирь показывает заботу Бога о тех, кто не вернулся, а остался на чужбине. Бог открыто отождествляет себя с первыми, но и скрыто трудится для вторых, не давая упомянуть в этой книге ни свое имя, ни слова какой-либо молитвы, но имя Его будет прославляемо. Мудрый Экклесиаст говорит нам, что нет ничего нового под солнцем. Мы живем во времена язычников, поэтому не стоит удивляться, что пороки Персидской империи, о которых сказано в книге Исфирь, по-прежнему те же – пьянство, моральность, убийство, гордыня. Коррупция, антисемитизм и прочее. Люди не принимают во внимание Бога, но Он действует чудесным образом ради достижения своей цели – освобождения и благословения своего народа. Данная книга также рисует пророческую картину будущего. Артаксеркс, персидский царь из книги Исфирь, у историков назван Ксерксом. Он устроил шестимесячный пир, упомянутый в первой главе, для князей и военачальников из 127 провинций своей обширной империи, готовясь вторгнуться в Грецию и отомстить за катастрофическое поражение своего отца Дария. Давайте не будем уподобляться этому царю и пренебрегать Богом и Его волей, строя свои планы. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36, 5 стих.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Неемия вместе с жителями Иерусалима перестраивали городские стены, они прилагали особые усилия на то, чтобы сделать крепкими ворота города. Каждая из, по крайней мере, 12 ведущих в Иерусалим ворот представляли собой возможную угрозу безопасности семей, живущих внутри городских стен. В 3 главе книги Неемии мы читаем о том, как чинили одни из ворот. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Навозные ворота были на том месте, где выносили из города мусор. Жители Иерусалима не просто заметали свой мусор в угол или аккуратно складывали его в кучи. Зная о потенциальном риске для здоровья от накопившегося мусора, жители выносили его из города через навозные ворота. Это помогало предотвратить опасность распространения болезней. В нашей личной жизни и в наших взаимоотношениях тоже должно быть место, где можно заняться уборкой накопившейся грязи. Мусор и грязь, тут я именно ссылаюсь на непрощенные грехи, на мусор, который часто заметают в угол, чтобы заняться им позже, почти всегда приводит к трудностям. Точно так, как жители Иерусалима выметали всю свою грязь через навозные ворота, так и мы должны взять в руки метлу прощения и вымести все те непрощенные грехи, которые мы разрешили осесть в наших сердцах. Мы продолжаем разбор серии программ о христианской семье, основанной на книге Неемии под названием «Сражение за семью». Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос о том, как важно принять решительные меры в отношении непрощенных грехов, которые накапливаются в нас подобно мусору. Мы увидим, как прощение помогает восстановить гармонию и чистоту в наших семейных взаимоотношениях. Некто сказал, что хороший брак состоит из двух людей, научившихся прощать. Можно добавить, что хорошая семья – это семья, все члены которой научились прощать друг друга. В здоровой семье, несомненно, будет предоставлено множество возможностей, как на практике применять прощение уже в раннем возрасте. Мы начинаем применять этот обычай, уже будучи детьми, учась прощать нашим родителям. Возможно, тебе, как и мне, приходилось учиться прощать свою маму за то, что она заставляла тебя есть пищу, которая тебе не нравилась. Только позже мы поняли, что именно та пища, которая нам не нравилась, была полезной и нужной для нас. Или, возможно, тебе приходилось прощать своих родителей за то, что они не уделяли тебе столько внимания, сколько, по твоему мнению, ты заслуживал. Некоторым пришлось прощать своих родителей за более серьезные вещи, как, например, физическое и эмоциональное оскорбление. К сожалению, некоторые из вас, возможно, носят еще следы от пренебрежительного отношения или просто плохого обращения со стороны родителей. Да, семья является очень подходящим местом, где на практике можно учиться прощать. Вступив в брак, необходимо научиться прощать своей супруге или супругу за раздражающие нас плохие привычки, которые мы обнаруживаем, сблизившись друг с другом. В брачной жизни многих людей дело доходит до серьезных конфликтов только из-за того, что супругов раздражают нехорошие привычки друг друга. Привычки, которые они не замечали раньше до того, как поженились. Потом Когда в семье появятся дети, мы, вероятно, обнаружим, что надо заново учиться прощать. Только это уже будет прощением иного рода. Нам придется прощать своим детям за то, что они отнимают у нас столько времени, будят нас посреди ночи и плачут в наиболее неподходящее для нас время. И потом, по мере того, как дети будут подрастать, прибавится еще больше, за что нам нужно будет им прощать. И еще, как будто недостаточно хлопот с собственной семьей, нам также нужно учиться прощать теще, зятю и всевозможным родственникам, близким и дальним. Все это необходимо для гармоничной семейной жизни. Хорошую семью характеризует готовность ее членов прощать друг другу. Конечно, прощать или не прощать – это личный вопрос каждого человека, и некоторые предпочитают не прощать. Но семья, которая любит Господа Иисуса Христа, примет ясное и определенное решение прощать. Когда мы начнем сознавать, какой ценой простил нас Бог, мы также будем готовы прощать другим.
2: Иисус Христос сказал: «Прощайте, и прощены будете». Христиане, истинные последователи Иисуса Христа, прощают. Но что же мы прощаем? Когда Иисус сказал: «Прощайте, и прощены

0: исключения. Кори Тен Бум была молодой женщиной, когда во время Второй мировой войны ее арестовали нацисты и поместили в концентрационный лагерь. Кори, голландская христианка, видела, как убивали ее семью. И по всем человеческим стандартам она страдала больше, чем большинство других людей. Мы хотели бы поделиться с вами ее рассказом о том, как после войны она встретилась с бывшим фашистским офицером. Этот офицер особенно жестоко относился к ней и ее сестре Бетси в лагере. Мы цитируем ее слова.
1: Это случилось во время богослужения в Мюнхене. Я увидела его, бывшего фашистского надзирателя, когда-то служившего в концентрационном лагере Равенсбрук. В моей памяти всплыла картина прошлого. Комната, полная издевающихся мужчин, выражение боли на лице моей сестры Бетси. Когда церковь опустела, он подошел ко мне, широко улыбаясь и кланяясь. «Как я благодарен за ваше свидетельство, фройлен», — сказал он. «Подумать только, по вашим словам, Иисус Христос омыл все мои грехи». Он протягивал руку, чтобы пожать мою. А я, так часто свидетельствовавшая о необходимости прощать, держала руку при себе. Тогда как внутри меня поднималась злоба и в голове мелькали мысли о мести, я сознавала, что грешу. Иисус Христос отдал свою жизнь за этого человека. Разве я имела право требовать большего? «Господи Боже», — молилась я, — «прости мне и помоги простить этому человеку». Я пыталась улыбнуться, хотела поднять руку и не смогла. Я не испытывала ни малейшего расположения к этому человеку. В сердце не было ни самой маленькой искры теплоты или сострадания. Тогда я снова помолилась про себя. «Иисус, я не могу простить ему. Дай мне твое прощение». Когда я на этот раз протянула ему руку, случилось невероятное. Через меня, от самого плеча, по руке и через пальцы — как будто прошел горячий поток к стоящему передо мной человеку, и в то же время в моем сердце родилась к нему любовь. Это меня просто ошеломило. И так я обнаружила, что спасение мира зависит не от нашего прощения, а от Божьего. Когда Он говорит, чтобы мы любили своих врагов, Он вместе с этим повелением дает и саму любовь.
0: Кори Тен Бум — замечательная женщина-христианка, можно сказать, один из духовных столпов веры нашего времени. Но она убедилась, что даже она не была в состоянии простить в своей силе. Ей нужно было просить о том, чтобы Божье прощение струилось через нее, чтобы она, в свою очередь, могла прощать своим врагам. Библия учит, что мы должны прощать друг другу, как Бог во Христе Иисусе простил нам. Божье прощение побуждает нас прощать друг другу. Но каким именно образом прощает Бог? Во-первых, Бог прощает даром, не ставя абсолютно никаких условий. Он не требует, чтобы мы платили за это прощение, ведь Он знает, что у нас все равно нет, чем уплатить за него. Библия говорит, что мы грешники и заслуживаем смерть. Но Иисус дал, Он дал безвозмездно вечную жизнь тем, кто ее примет. Таким образом, и нам не следует требовать от других, чтобы они платили за свои согрешения против нас. Нам следует прощать безвозмездно, подобно тому, как делает это Бог. Прощение бесценно, и поэтому не может быть куплено. Оно должно быть дано. И во-вторых, Бог прощает всецело, в такой мере, что Он даже забывает наши согрешения. В послании к Евреям 10:17 сказано,

и грехов ваших, и беззаконий не воспомяну более». Эти слова говорит всемогущий, всеведущий Бог. Но что касается наших грехов, Бог вдруг лишается памяти. Разве ты не благодарен, что Господь не напоминает нам постоянно о наших прежних грехах? Это так важно – прощать и забывать. И только Бог может помочь нам в этом. Я уверен, что у каждого из нас есть воспоминания, которые мы не сможем изгладить из памяти, пока не будем на небе с нашим Господом. Но мы можем прилагать усилия к тому, чтобы не сосредотачиваться на нанесенных нам ранах. Мы можем перестать ворошить в памяти ссор горьких воспоминаний. Для этого мы должны делать то, что советует нам апостол Павел. Принять всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, мы можем сложить горечь и боль у ног Христа, предоставляя Ему справиться с тем, к чему мы не способны. И затем мы можем начать молиться за человека, обидевшего нас. Просто поразительно, как молитва может изменить отношения и положить конец неприятным воспоминаниям. В заключение я хотел бы спросить тебя, намерен ли ты прощать? Простишь ли ты того человека, который обидел и оскорбил тебя? Пойдешь ли ты к члену твоей семьи, к другу или врагу, чтобы сказать ему, что ты по Божьей благодати простишь ему? Бог ожидает от нас этого. Это не легкое задание, но так гласит Божье повеление каждому из нас. За что тебе надо прощать? За все. Кому прощать? Всем. Когда следует прощать? Всегда. До 70 раз, сказал Иисус Петру. Как надо прощать? Даром и всецело, так, чтобы забыть нанесенное оскорбление. И последний вопрос гласит так. Готов ли ты прощать? На этот вопрос можешь ответить только ты сам.

Нам в небо лестницу построил сам Господь. И на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ, кто низко пал перед распятием старым. Какой ценой достались мы тебе, Господь и Бог, Спаситель наш Иисус? Возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение? За нас беспечный грех, за наш позор ты на Голгофский крест пошел в смирении. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты у людей пощады не просил, хоть мог ты уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки и плеть, и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты, нам это не понять, и за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, отдал нам благодать и расписался собственною кровью. Ты продолжаешь ждать, зовешь любя, не требуешь, а только предлагаешь. И голос твой звучит через века к тем, кто беспечно жизни дни теряет. Ты говоришь: приди ко мне скорей, так долго жду я твоего признания, и сердце боль у ног моих излей, я слезы вытру, облечу страдания, и дам тебе жизнь вечную со мной, но ты взамен короткую земную мне посвяти, и в суете мирской спасение возвещай погибшим людям. Нам не измерить никогда любовь, что руки тянет к нам через столетия. Нам просто нужно пасть перед Христом, влиться струйкою в живительную реку. Аминь.

Момент творения. Машина для поглощения пищи. Гремучая змея атакует свою жертву настолько быстро, что зафиксировать этот процесс можно лишь с помощью скоростной съемки. Ядовитые зубы гремучей змеи крепятся на подвижных связках таким образом, что змея прячет их в складках верхней челюсти, когда не используют по назначению. Каждый зуб представляет собой полую иглу. Ближе к острому концу иглы расположен канал, через который стекает и выпрыскивается яд. После того, как змея несколько раз пользуется зубами, они выпадают, а на их месте вырастает новое. Когда гремучая змея нападает, ее шейные мышцы, сокращаясь, выталкивают голову вперед с огромной силой. Автомобиль при соответствующем ускорении развил бы скорость до 100 км всего лишь за полсекунды. Голова приближается к добыче, змея выпускает ядовитые зубы, и в тело жертвы попадает определенная доза яда. Змея же возвращается в исходную позицию менее чем за секунду. Яд не только умерщвляет жертву, но и начинает размягчать ее мясо. Заглатывая добычу, змея иногда выпускает зубы, чтобы облегчить себе процесс питания. В Библии сказано, что подобное насилие не было задумано Богом изначально. Насилие – одно из последствий грехопадения. Но когда Иисус вернется, чтобы судить все творение, Он снова создаст совершенный мир, не затронутый грехом и злом для всех, кто обретет в нем прощение грехов. А вы готовы к Его возвращению? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2:6.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Деяния апостолов, глава 13. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. А после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните».

Почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяния апостолов, 14 глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие — на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.
Когда же ученики

0: собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедавший Евангелие этому городу, и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедавши слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Прослушайте 15 главу из книги «Деяния апостолов». Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались об этом наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов, глава 16. Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, Отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведшие их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сем Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, и пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Они же, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились».
1: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам, пророкам, последние дни сии говорил нам в Сыне.

ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам

что ты сделаешь Богу распятому? Может быть, как Пилат, оттолкнешь? Безразличен тебе, непонятен он, и как многие ты уйдешь.

еще раз за тебя страдать? Неужели, как крымский воин, будешь снова бить полонитом, и он снова, избитый, оплеванный, пойдет по горячим плитам? Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как все те прочие: поживу без тебя немного, надоедлива жизнь непорочная? И сказав, повернешься спиной, сердце будет от боли рваться,

вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Хочет он подарить тебе небо, радость хочет он подарить. И каким бы ты грешником не был,

Ковалёв лучи, а в душе твоей мрачный летний, закувавший счастье ключи. А Иисус тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты доверишь душу? Реши сейчас, не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом.

А что мне больше всех надо? Не раз каждый из нас слышал эту фразу, а может и говорил сам. Зачем нужно делать то, что не делают и даже не думают делать другие? И вот здесь можно задать вопрос. Если бы так думал Ездра, когда выводил людей из вавилонского плена, исполняя пророчество? Если бы так думал Неемия, восстанавливая стены Иерусалима? А если бы так думал Илия, обличая самого царя Ахава и сон его лжепророков? А если бы так думал Иоанн Креститель, говоря суровую правду фарисеям и царю Ироду? Но верные мужи так не думали. Они знали, как правильно, и Бог давал им силы действовать. Фраза «А что мне больше всех надо?» — убийца всех добрых мыслей и побуждений. Сколько всего люди могли бы сделать, если бы не говорили такие слова? Давайте лучше скажем: «Мне надо это сделать, потому что так надо. Так велит Господь».

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

В эфире передача «Это интересно». Бог наш Отец создал много природных сокровищ, которые скрыты в недрах или потаенных уголках нашей планеты. Одно из них — индонезийская шахта серы, которая производит уникальную синюю лаву. Изображения этой лавы настолько завораживают, что на них можно смотреть часами. Кава Айджин — это часть комплекса вулкана Айджин, группы стратовулканов или композитивных вулканов Восточной Явы в Индонезии. Он имеет активный кратер 200 метров глубиной. Комплекс также является родиной самого большого бирюзового кислого озера в мире, наполненного серной кислотой. На этом озере добывают серу. Шахтеры несут загруженные этой породой корзины вручную со дна кратера. Они работают ночью, чтобы удвоить свой скудный доход. Но им не мешает темнота. Кава Айджин, который выглядит как обычный скалистый кратер днем, ночью превращается в освещенную светом цвета электрик гору. Как только солнце садится, мистический свет начинает подниматься из глубин кратера. Высокотемпературная жидкая сера, вытекающая из озера, вспыхивает синим пламенем, достигающим 5 метров в высоту. Хотя условия в озере недостаточно горячие, чтобы сера самовоспламенилась, она просто становится литой, когда вытекает по скалам из вулкана. Ее собирают и транспортируют, чтобы потом продать по 5 центов за килограмм. Красота не избавляет это место от тяжелых испарений, которые вызывают у туристов удушающий кашель. Если человек планирует побыть там подольше, то ему надо захватить с собой противогаз. А в озеро наступать и вовсе опасно. Оно состоит из серной кислоты. Бог создал яркую и красивую природу, чтобы мы восхищались ею. Только представьте себе огромное твердое озеро Уюн площадью более 10 тысяч квадратных километров, поверхность которого зеркальная, практически абсолютно ровная. Очутившись в таком месте, вполне можно почувствовать себя на другой планете. Озеро Саланчак-Уюни является одним из самых интересных, необычных и увлекательных озер Боливии. А вовсе не потому, что это озеро, а потому, что оно напрочь отличается от обычного нашего понимания озера. Оно известно во всем мире, потому как его площадь составляет 10 582 километра. И оно считается самым большим соленым озером во всем мире. В сезон дождей Саланчак-Уюни покрывается тонким слоем воды и превращается в самое большое в мире зеркало. Посреди бескрайнего зеркального пространства кажется, будто оказался в раю или настал конец света. Регион имеет относительно устойчивую среднюю температуру, максимум 21 градус по Цельсию с ноября по январь, с минимумом 13 в июне. Ночи холодные на протяжении всего года. Температура колеблется между 9 и 5 градусам по Цельсию. Относительная влажность составляет 30-45% в течение всего года. Осадки ничтожны. Даже в сезон дождей количество дождливых дней не больше 5 в месяц. Саланчак практически лишен растительности. Исключение составляют гигантские кактусы, достигающие высоты в 12 метров, и кустарник, которые местные жители используют в качестве топлива. Каждый год в ноябре на Саланчак-Уюни прилетают на размножение три вида южноамериканских фламинго — чилийский фламинго, андийский и Джеймса. Вместо овец в этих краях водятся альпаки. Из шерсти альпак делают теплые мягкие одеяла, пледы, одежду, а из меха предметы для дома.
Солончак у июне содержит запас порядка 10 миллиардов тонн соли, из которых ежегодно добывается менее 25 тысяч. У июне также название городка, в котором проживает 10 600 жителей. Отели здесь строят из соли, точнее, из соляных блоков. Столы, стулья, кровати и прочие предметы тоже сделаны из соли. А на стенах висят объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать. Переночевать в таком отеле можно за $20.

лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Деяния 10:34-35. Радуясь многоразличной благодати Божьей, мы читаем о начавшемся пробуждении среди цыган Закарпатья. В настоящее время к молодой цыганской общине присоединилось еще 7 человек. И что особенно отрадно, среди уверовавших цыган впервые была женщина. Теперь она наша дорогая сестра в Господе. Цыганкам труднее познать путь Господень, потому что они связаны с постоянным гаданием, бесконечным обманом и большими семейными заботами. 29 июля 1979 года все они принимали крещение совместно с другой группой новообращенных в соседней украинской общине. На берегу собралось около 500 верующих и более 300 работников милиции, не говоря уже о дружинниках. И вот, когда в воду входили цыгане, чтобы заключить Святой Совет со своим Спасителем, армия без

0: Сапожников взволновалась. «Да чего дожили? Цыган крестят!» Христиане цыганской общины очень бодры. Многолюдные собрания проходят оживленно и горячо. Молодые проповедники, уверовавшие 3 года назад, говорят слово Господне просто и с большой убедительной силой. В каком бы помещении ни проходило богослужение, оно всегда бывает переполненным. После 3 или 5 молитв обязательно все собрание хором повторяет молитву Господню «Отче наш». В конце собрания они дружно поют «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Они очень любят петь христианские гимны и на цыганском языке, и на русском. Псалом «Научи меня, Боже, молиться», который поют в наших собраниях, теперь звучит и в цыганских собраниях. «Я хочу с тобой поговорить», и еще несколько простых песен они поют с большой радостью, и когда споют все куплеты по-цыгански, непременно повторяют их по-русски. В песеннике почти никто не смотрит, поют по памяти, потому что они преимущественно люди неграмотные. Стоит только появиться в таборе приезжему проповеднику, как со всех домов сбегаются и взрослые, и дети. Сразу оставляя свою работу, они готовы до глубокой ночи слушать Слово Господне. Был бы только служитель в состоянии говорить, а они, кажется, никогда не утомятся. В одно из таких посещений богослужение начиналось в 8 часов утра, и только поздно вечером первыми стали уходить женщины, и то после намеков служителей, что пора оканчивать собрание. Так они не хотели расставаться. Я также посещал верующие цыганские семьи. Пришел как-то к брату. Жена его из новообращенных. 5 детей у них. Было уже 11 часов вечера. Вместе со мной в дом вошло человек 30. В доме 2 больших комнаты. Одна мастерская, другая жилая. Я прочитал несколько стихов из Священного Писания и призвал к молитве. Во время молитвы из угла комнаты раздался пронзительный милицейский свисток, привлекший внимание всех. Там на топчане лежал страшный старик. Лицо его было в синяках, со следами беспросыпной пьянки. Одежда — сплошные лохмотья. Волосы всклочены, торчат во все стороны. «Кто это?» — спросил я у хозяина. «Ваш родственник?» «Нет, я его не знаю». «Как не знаете? В вашем доме, в вашей комнате и вы не знаете?» «Мороз на улице сильный, он бы замерз. Я и пригласил его переночевать». «Как же вы терпите человека, который свистит?» «Ну как же, пес замерзает, и то нужно согреть. А это ведь человек». Немного побеседовав, мы снова склонились на колени. «Проклятие!» — завизжал, что есть силы старик. Долго в памяти стояла эта картина. Я думал, нет, моя жена никогда не согласилась бы принять на ночлег того, кто призывал бы проклятие и во время молитвы свистел свисток. А потом я обличил себя. «При чем здесь жена? Да я и сам не согласился бы в дом принять такого человека». Какое широкое сердце у этого простого народа! С большой радостью братья-цыгане свидетельствуют другим о Господе и пользуются для этого любой возможностью. Зайдя как-то в столовую, брат-цыган пожелал рассказать людям о Господе. Но с чего начать, не знал. Получив первое и второе блюдо, он поставил их на стол и, прежде чем кушать, громко помолился. Благодарил за обильный урожай, за здоровье, за то, что нет голода. Словом, все, что мог, что было на сердце, выразил в своей молитве. Зал притих, слушая, как цыган молится Богу. Он думал, что после молитвы его будут расспрашивать, возмущаться, но все молча искоса поглядывали на него. Брат покушал и решил также вслух поблагодарить Бога за пищу. Все с любопытством смотрели на него. «Что вы смотрите на меня?» — обратился он ко всем после молитвы. «Вам странно, что цыган молится Богу? Я тоже этому удивляюсь. Как это я, цыган, стал молиться Богу, а вот вы, не научились еще молиться. Даже курица после каждого глотка поднимает к небу голову. А вы сколько едите, и никто не говорит спасибо Богу. Вол знает ясли хозяина своего, а люди не знают своего Бога, который каждый день столько пищи дает, здоровье посылает, жизнь хранит. Проповеди их настолько своеобразны и доходчивы, что иногда и опытным проповедникам Евангелия есть чему поучиться. До покаяния братьев-цыган их жены ходили по селам и воровали кур. Когда мужья познали Господа, то по примеру Закхея решили возместить всем понесенные убытки. Осенью брат цыган сколотил большой ящик, собрал туда всех своих кур, поставил ящик на подводу и поехал по селу. Стучит в первую калитку. «Хозяйка, хозяйка, иди сюда!» Люди выбегают из соседних домов, думают, что цыган будет торговать чем-то. А он спрашивает. «Слушай, у тебя цыганка кур воровала? Пропадали у тебя куры?» «Пропадали», — отвечает в недоумении хозяйка. «Я не знаю, сколько моя жена украла у тебя. На, вот тебе 3 курицы. Я теперь не ворую и ей не разрешу. Я уверовал в Бога, я теперь больше не вор. Не удивляйся, бери, я правду тебе говорю. Бог меня простил, я хочу, чтобы и ты меня простила». Женщина ничего не может понять, стоит шум. Куры кудахтают, люди сбегаются со всех дворов, а брат цыган стоит на вазу и проповедует всем о Христе. Кто берет своих кур, кто отказывается, а он едет дальше по селу, снова стучит в калитки и так, пока не раздаст до последней курицы. И всем успевает сказать, что Бог сделал его теперь честным, хорошим человеком. Другой брат из цыган, однажды проезжая на подводе по селу, услышал песни, музыку, шум. Праздник семейный был в разгаре, и ему очень захотелось этим людям рассказать о Христе Спасителе. Как только он вошел во двор, хмельная компания сразу же окружила его. «О, цыган, спляши!» И в такт стали хлопать в ладоши. «Я не умею плясать». «Что за цыган, который не пляшет? Ну, погадай!» «И гадать не умею». «Вот тебе! А что ж ты умеешь делать?» «Я Богу молиться умею». «О, это очень интересно!» — закричали все. «Ну, помолись, только ты, наверное, всех нас проведешь. Посмеяться над нами захотел».
1: «Я вот сейчас за вас всех помолюсь».
0: «Помолись, помолись! Мы такого еще не слыхали от цыган.
1: Только я прошу вас вместе со мной встать на колени».
0: «Давайте встанем, повеселимся с цыганом», — захохотали все.
1: Кто в шутку, кто как, но все же все встали на колени. «А мне было не до шуток», — рассказывал брат. «Я закрыл глаза и стал просить у Господа милости для этих людей». Сильно просил, чтобы Бог простил им грехи. Когда я встал, у некоторых на глазах были слезы. Но мне было тяжело, что после меня никто не помолился. Рассказывали братья-цыгане и о цыганской свадьбе. Шумное веселье было, пляска, и по цыганскому обычаю никто не должен омрачать торжества». Но уверовавший брат не мог спокойно смотреть на то, как его собратья огорчают Господа, и решил рассказать им о жизни вечной, о вечной радости на небе. Быстро набрал камней полные карманы и вошел в круг пляшущих. «О Господе хочу рассказать вам!» — закричал. «Послушайте меня!» — остановил он шумную толпу. «Какое счастье Бог дает людям!» «Прощает грехи и на небо к себе возьмет. Вы тоже хотите быть счастливыми?» — спросил он жениха с невестой. Произошло маленькое замешательство, и вдруг к нему подходит старый барон, старший над всеми. Все его слушать должны. «Зачем ты пришел? Порядок сломать?» «Я хочу о Господе рассказать».
0: «Слушай, выпей стакан вина, повеселись с нами».
1: А если что другое хочешь сказать, то завтра приходи, а сейчас не мешай.
0: Завтра ты и я можем не жить, завтра можем умереть. Я сегодня хочу».
1: Барон схватил его за грудь, но брат спокойно говорит: «Барон, дай мне твои руки». Барон послушно протянул руки. Брат соединил их и спрашивает: «Ты ругаешься плохими словами?»
2: «Ругаюсь».
1: Брат вынимает камень и кладет на руки барону. «Куришь?»
2: «Да».
1: Кладет второй камень. «Твоя жена гадает?»
2: «Да».
1: Кладет третий камень.
0: «Ты воруешь?»
2: «Да».
1: Четвертый камень.
0: «Дерешься? Пьешь водку?»
1: И камни из правого и левого кармана перекочевали в пригоршни к барону. «Вот когда ты придешь на суд к Богу, эти камни будут говорить о тебе, что ты грешник и не хотел меня слушать, и другим не давал слушать о Господе. Тебе надо каяться, барон, ты погибнешь, будешь в аду за свои грехи. Надо тебе молиться, чтобы Бог простил тебе грехи. Бог тебя любит, барон». Сказал эти простые слова и пошел. А старый барон долго стоял посреди круга и смотрел то на камни, то на уходящего цыгана. Методы цыганских проповедей просто неподражаемы. Проповедуют они и в наших собраниях. 2 мая 1979 года в Пересыпской церкви города Одессы шло богослужение. Приехало много сотрудников милиции. Было неспокойно. И как только за кафедру встал приезжий брат из цыган, офицер стал возмущаться. Он начал кричать. «Прошу, помолчи, начальник», — сказал проповедник. «Я о Боге хочу говорить. Тебе надо слушать». Но тут поднялся тайком шум, что проповеднику пришлось остановиться. Когда все успокоилось, то брат продолжал говорить. «Братья и сестры, у меня из головы все вышло, о чем хотел говорить. Давайте помолимся Богу, чтобы Бог вернул мое слово». После молитвы брат продолжил проповедь. «Слышал я одну цыганскую проповедь у них в таборе».
2: «Кто хочет покаяться?» —
1: обращался молодой проповедник к присутствующим.
0: «Кто хочет жить вечно в небесном Иерусалиме? У Бога есть книга жизни. В этой книге есть чистые страницы, и ваше имя Бог может записать туда. Кто хочет?»
1: Один 15-летний юноша встал и говорит: «Я хочу». «Ты понимаешь, что ты грешник?» — спросил его проповедник.
0: «Да».
1: «А Иисуса кровь омоет твои грехи?»
0: «Да».
1: «Вставай на колени». Вот такой простой подход. И мы все были участниками этой молитвы. Она была на цыганском языке. И пусть мы не понимали цыганского языка, но духом мы поняли, что тот же Бог, который понимает и спасает нас, спасает и этих милых людей. Их души также дороги Богу. И хотя цыгане в пренебрежении за свое воровство, обман, но когда они обращаются к Богу, то так же, как и мы, получают возрождение, оставляют греховный образ жизни и с радостью свидетельствуют о Господе своим собратьям. Слава Господу за неизреченный дар Его!

0: Ты веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, чтоб был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел. Но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас 1-1, ничья. В любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности и светлые мгновения увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: «Простите, шансов нет». Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и будто навсегда погаснул свет. Но кто-то закричал: «О Боже, чудо!» И крик раздался громким малыша. Ты прошептал: «Я в Бога верить буду», и улыбалась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и яснее. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильнее. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя, ты видел Бога?
1: Размерен. Мелькнет что-то в минуту грусти, мелькнет, защемит, да вновь отпустит. Пожить красиво душа желает, и чистит клетку, и украшает. Но чем я хуже? А как же люди? Второй вид жизни уже не будет. Мечты мечтами, а жить-то надо. Душа меняет на вещи взгляды. Уж если выбраться невозможно, то жизнь в неволе улучшить можно. И улучшает, как только может, что глаз от земли поднять не может. Душа красивая, молодая, все взять от жизни своей мечтает. Уже не думает о небесном, забыты слезы, забыты песни, и сны другие уже посещают. Душа все та же, но не летает, и крыл не чувствует за спиной. Теперь заботит ее иное, как жить, что делать, чего добиться. Да так, чтоб вспомнить и чтоб гордиться. Вот это руки мои творили, а здесь те зимы и проходили. Вздохнет украдкой довольным вздохом, а может, в клетке не так и плохо? Что нам известно о небе? Крохи. Нет, все же клеткой не так и плохи. Но предположим, что все летают. А кто же сеет и кто сажает? Меняет, строит, мосты возводит. Пустыни воду водопроводит. И кто, простите, детей рожает? Род человеческий продолжает. Нет, мы оставим пустые речи. Жить надо просто по-человечьи. Твой день сегодня, а там кто знает? Бери, что можешь, коль сил хватает. И так промчались в водовороте года в суетной земной заботе. Душа за телом не досмотрела, что клетка вдруг как-то постарела. И душу все это удивляет. Она-то годы не ощущает. Возьмет, как прежде, не тут-то было. Желаний много, да нету силы. Она бы столько еще хотела работы сделать. Да вот в чем дело. И все прекрасно, и все условия, но почему-то нет здоровья. И дни рождения уже не в радость, ведь с каждым годом все ближе старость. И дети где-то, и дома плохо, друзья забыли, и одиноко. И вот однажды бессонной ночью душа вдруг в небо опять захочет. Заплачет, лежа в своей постели, как прожила я на самом деле. Всю жизнь копила добро по нитке.

а позади лишь одни убытки. Ошибок столько, что не исправить, и груз греховный, как ноша, давит. Была со всеми в жизни личной, суровой, гордой, эгоистичной, и очень много кого любила, ран глубочайших понаносила. Ах, если б жизни вернуть мгновение и попросить бы у всех прощения, начать по новой и жить достойно, быть может, совесть была б спокойной. Ах, ну почему же нет избавления? Ни обличения, ни утешения. Жить, как в темнице, нет сил боли. Хочу из клетки, хочу на волю. И слезы пуще текут потоком из глаз несчастной и одинокой. Как безутешно душа рыдает, а небо смотрит и сострадает. И ожидает в святом молчании молитвы к Богу о покаянии. Чтоб от грязи души умыться, чтоб в душу небо могло вселиться. И, наконец-то, и без сомнения, душа готова принять решение. Довольна жизни земной убогой, хочу быть в небе и только с Богом. И как-то сразу легче стало, душа очнулась и осознала. Открыта дверца, куда угодно, лети, отныне ведь ты свободна. Ну что ты медлишь, ты так просила, душа рванула, что было силы, да вот застыла у самой дверцы. Зачем? Ведь больше нету страха смерти. Ушла тревога о том, что будет, что скажут дети, что скажут люди. Она им скажет и непременно, что Бог спасает от жизни тленной. И с наслаждением, забыв земное, душа упилась таким покоем и напиталась, как будто хлебом, таким желанным и чистым небом. И слез как будто не осталось, как в раннем детстве душа смеялась. Иметь мир в сердце, как это много, но сколько больше иметь мир с Богом. Ах, слава Богу, она успела, душа вздохнула и полетела. Нет, жить, как прежде, душа не хочет, она свободна, и это точно. Куда б ни шел ты, и где б ты ни был, над головой большое небо. Одним огромным напоминанием, куда стремиться должны желания. Что жизнь земная, лишь пар и только, а сколько скорби,

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой серии радиобесед, которые мы начинаем сегодня, будут «Божий план для ваших денег». Мы будем рассматривать тему, которая является жизненно важной и практической темой для каждого из нас. Быть может, некоторые из вас будут удивлены тем, что Бог имеет план для наших денег. Быть может, многие думают, что для действительно духовных людей деньги не являются важными, потому что они проявление духа материализма. Некоторые из нас выросли в семьях, в которых духовное мышление вело к заключению, что деньги – это грязный барыш, фраза, имеющаяся в Библии короля Иакова, King James. Однако это неправильный взгляд на то, что говорит о деньгах Библия. Истина состоит в том, что в нашей современной культуре деньги играют в жизни каждого из нас большую роль. Если бы у Бога не было плана для наших денег, то большая часть нашей жизни не находилась бы под Божьим контролем. И это истина в отношении ко многим христианам. Их жизнь беспорядочна, они не находятся под Божьим контролем, и много раз они спрашивают «почему?» и стараются быть более духовными. Но в данном случае ответ в том, чтобы быть более практичными. Сфера, в которой мы не действуем так, как следует, может быть финансовой сферой. А это играет такую большую роль в жизни каждого из нас сегодня, что автоматически следует. Если твое отношение к деньгам не отвечает Божьему плану, тогда вся твоя жизнь как бы бессвязна. Вне зависимости от того, насколько духовными вы являетесь в других сферах, вы никогда не узнаете реального благословения и руководства Бога в вашей жизни, пока не начнете в сфере денег руководствоваться принципами, данными в Священном Писании. У Бога есть план для ваших денег. Библия говорит об этом ясно. Моей ответственностью, как учителя Божьего Слова, есть познакомить вас с Божьим планом для ваших денег точно так же, как я знакомил бы вас с Божьим планом в других областях или сферах жизни. Я желаю процитировать слова апостола Павла, которые он сказал группе людей, которым он служил Словом Божьим около 2 лет, и он напоминает им, как он служил им Словом Божьим. В книге «Деяния апостолов» 20 главе, 20 и 27 стихе апостол Павел говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Стих 27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Апостол Павел говорит здесь «все в Слове Божьем, что было бы полезно детям Божьим, я всему учил». Я провозгласил им всю волю Божью. Вся воля Божья включает в себя также и волю Бога в сфере денег. И как учитель Божьего Слова, я имею ответственность не укрывать от вас и этой сферы, потому что она будет вам в помощь. Эта сфера – часть великого Божьего плана для нас. Я желаю вам сказать, что у Бога существует план, который покрывает все сферы нашей жизни. Я прочту из послания к Римлянам, 12 главу, стихи 1 и 2, где Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на то, что духовное поклонение включает в себя и наше тело, то есть оно осуществляется и в плоскости физического мира.
Некоторые люди думают, что тело не духовно. Но быть духовным значит также делать праведные дела и в теле. И апостол Павел говорит, чтобы мы представили наши тела Богу как жертву живую. Тогда он продолжает в следующем стихе так. Читаю. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». У Бога есть воля, раскрытая для нас в трех последовательных фазах. Три замечательные слова. Воля Божья добрая, она угодная или приемлемая и совершенная. И это три фазы в нашем восприятии воли Божьей. Когда мы только в первый раз начинаем ее воспринимать, мы открываем, что она добра. Бог никогда не дает ничего плохого своим детям. После этого мы узнаем, что она угодная, приемлемая. Чем больше мы ее познаем, тем больше она приемлема нами. И, наконец, когда мы продвигаемся вперед нашим восприятием Божьей воли, мы обнаруживаем, что она совершенна или закончена. Она покрывает каждую сферу нашей жизни, и она включает также и наши деньги. Дальше. Апостол Павел в этом отрывке указывает на два главных шага в нахождении Божьей воли. Первый. Покоритесь Богу безоговорочно, беззаветно. Апостол Павел говорит, представьте тела ваши как жертву живую. Он противопоставляет эту жертву жертве ветхозаветней, где животное, приносившееся в жертву, сначала подвергалось закланию и ложилось на жертвенник, то есть отделялось для Бога. Апостол Павел говорит, вы должны делать то же самое со своими телами. Возложите свое тело на алтарь Божьего служения безоговорочно. Однако есть одна разница. Вы не должны убивать своего тела. Вы представьте его живым на жертвенник, как жертву живую. И дальше вторым главным шагом нахождения Божьей воли есть учиться Божьей воле, есть учиться Божьему пути. Апостол

недооцениваете своих денег, не уменьшайте их, не думайте о них, что они недуховны и неважны. Что же представляют на самом деле ваши деньги? Я считаю, что они представляют собой, по крайней мере, вот эти три вещи: ваше время, вашу силу и ваши таланты. Кроме этого, быть может, они представляют собой ваше наследство. Деньги вы можете получить как наследство или в виде других ценных вещей, домов, земель, от людей, которые вас любили и ушли из этого мира. Итак, деньги представляют собой три или четыре важные объекта: ваше время, вашу силу, ваши таланты и, возможно, ваше наследство. Так, например, вы посещали колледж, вуз, высшее учебное заведение и получили хорошее образование. Все эти годы вашего обучения представлены вашими деньгами, потому что если бы вы не имели образования, вы не могли бы зарабатывать теперь деньги. Или, например, у вас есть специальные таланты или способности. Они также представлены в деньгах. И уж, конечно, ваши деньги представляют ваше время. Вот вы работаете 8 часов ежедневно, 5 дней в неделю, то есть 40 часов в неделю. И эти 40 часов в неделю выражаются в заработанной вами зарплате. Таким образом, если вы вкладываете во что-либо свои деньги, вы вкладываете, собственно говоря, самого себя. Теперь вы начинаете понимать, что вкладывая деньги, вы вкладываете себя в доброе или злое. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

И проповедовал Иоанн Креститель, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Марка 1:7. Развязать ремень обуви на Востоке означало снять ее. Европейцы и американцы, входя в дом, снимают шляпу, оставляя обувь на ногах. Восточные же народы, снимая обувь, оставляют шляпу. На Востоке считалось плохим тоном сидеть за столом в сапогах. Входя в дом, друзья и соседи снимали обувь сами. В домах, где есть слуги, хозяин пользуется для снятия своей обуви их услугами. Если к хозяину приходит гость, то служанка, поджидая гостя, получает от хозяина приказание снять обувь с особой поспешностью. Бывают случаи, когда гость заслуживает исключительного почета. Тогда его обувь снимает сам хозяин. Другими словами, восточная процедура снятия обуви определяла то или иное отношение хозяина к гостю, меньший или больший почет. Когда Иоанн Креститель начал свою проповедническую деятельность, то многие думали, что он и есть тот Мессия, которому надлежало прийти. Иоанн положил конец этим догадкам и слухам. Он заявил: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Христос безмерно велик, а я ничтожно мал. Он Господин, а я наименьший из его рабов». Христос же, принявший образ раба, не только снял обувь с ног своих учеников, но и, сняв с себя верхнюю одежду и взяв полотенце, припоясался, а потом, влив воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Два урока смирения. Смирение Иоанна Крестителя и смирение самого Спасителя. Истинное смирение глубоко отлично от самоуничижения. Источник его есть любовь к Богу и абсолютному добру, побуждающая сравнивать себя не с другими людьми, а с идеалом абсолютного добра. Откуда возникает признание себя бесконечно далеким от совершенства и неспособность достигнуть его одними собственными силами, без благодатной помощи Бога.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Не опускай усталых рук. Я знаю, ты устал, мой друг. Бороться, верить и любить, и просто в этом мире жить. Тебе так хочется домой, где утомленный ждет покой. Не опускай усталых рук, пока звучит сердечный стук. Еще не все свершил ты здесь, еще одна осталась песнь. А может две, крепись, мой друг, не опускай усталых рук. Пока ты дышишь, ты в живых, и очень ценен этот миг. А значит, силы Бог пошлет, ведь Он сверх меры не дает. Не опускай усталых рук, Бог слышит каждую мольбу. Ответ придет, когда не ждешь. И будет день, и будет дождь. Благословение жизнь твою, увидишь новую зарю. А все идет, как быть должно, нам в бурях

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Преображение, обновление нашего ума. Наш ум, или скорее наше мышление, формируется в зависимости от того, с чем мы имеем дело каждый день. То, что мы слышим, видим, о чем думаем, оно влияет на нас, даже если мы не осознаем этого. Музыка, фильмы, интернет-сайты, социальные сети — все это незаметным образом навязывает нам образ мышления этого мира. Если же вместо этого мы читаем Слово Бога и заняты тем, что имеет вечную ценность, наше мышление формируется в другом, позитивном плане. Мы можем сравнить это с ежедневным приемом пищи. Бог создал людей как тех, кто не может жить без еды. Как нашему внешнему человеку каждый день нужна обычная пища, так нашему внутреннему человеку каждый день нужна и пища духовная. Однако об этом так легко забыть в повседневной жизни. Господь Иисус сказал, что Он есть хлеб жизни, и призвал Своих учеников питаться им. Но что это значит для нас практически? Как это делать? Пища, которую человек употребляет, усваивается организмом. Чтобы усвоить Господа Иисуса, мы должны быть заняты им, например, изучая Его жизнь в четырех евангельских повествованиях. Но не обязательно ограничивать себя Евангелиями. Послания тоже указывают на различные аспекты славы Сына Божьего, над чем следует поразмышлять. Например, можно порассуждать над Его титулами. Но что они означают? Как может выглядеть то место, где Он сейчас пребывает? Что Он делает там в славе? Когда Он находится у нас перед глазами, Святой Дух совершает в нас нечто удивительное, все больше и больше преображает нас в образ нашего Господа.

когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

0: Иосиф как раз мыл руки перед ужином, когда дверь распахнулась и в комнату вошел Бенет, впустив струю ароматного апрельского воздуха. «У меня вот договор на аренду», — сказал он, вынув из кармана пиджака свернутый лист бумаги и развернул его так, чтобы все видели. «Договор на аренду Макракена виноградника в 10 моргенов». «Аренду чего?» — удивленно спросила Анни. Она чуть не уронила сковородку с растопленным жиром, который она как раз хотела вылить в одну из чашек. «Договор на 3 года», — ответил Бенет жестко и официально. «Иосиф поедет туда и возьмет эту работу на себя». «Иосиф?» — вырвалось у Анни. Теперь ее удивление было еще больше. «Один?» «Да, все уже обговорено», — продолжал Бенет, увлажняя губы и высмаркивая свой большой римский нос. «Все уже решено», — повторил он тоном, не допускающим возражения. «Я встретил господина Макракена в Чикаго и хотел сначала поехать к нему, чтобы все это на месте посмотреть, но потом подумал, что я могу сделать это потом, попозже. И я решил поехать сначала домой, посмотреть, как здесь мой скот. Он себя оплачивает». «Ты все сделал, как я наказывал, Иосиф». «Значит, ты за хорошую цену продал эти 40 голов скота, которые ты отправил на рынок. Так я поняла». «Своей цели достиг?» — спросила Анни, умело обходя вопрос, адресованный Иосифу. «Конечно, Иосиф сделал все старательно, как можно лучше». «Да, во всяком случае, не за плохую», — ответил он почти доверительно и притянул свой стул к столу. Он вытер пальцы о свой носовой платок и настойчиво продолжал начатый разговор. Он готов выдержать большой шторм, который, безусловно, должен был разыграться. «Иосиф», — таким образом продолжал он, — «ты отправишься в этот виноградник и увидишь все там на месте. В субботу мы с тобой поедем в город, чтобы купить тебе необходимую одежду и проездной билет». «Я?» — Бенет заметил, как Анни вздрогнула. Он видел, как тяжело поднималась и опускалась ее грудь. И он торопливо продолжал. «Я хочу, чтобы ты в конце следующей недели отправился и начал там свою работу. Макракен тебе покажет, как нужно виноградник обрезать. Это в данный момент самое главное. Он сказал, что некоторые кусты нужно пересадить и изгородь нужно местами поправить, пока листья на кустах еще небольшие. В течение лета нужно позаботиться, чтобы виноградные кусты были вовремя удобрены, контролировать рост и...» «Но Бенет!» — с бледным лицом и дрожа от волнения выдавила Анни. «Выходит, что Иосиф уедет и за 3 года ни разу не сможет приехать?» «Я этого не сказал, Анни, я этого не сказал!» — холодно повторил Бенет. «Надо сначала подождать, сколько дохода нам принесет первый урожай. Если Иосиф все-таки не справится с работой, то мне придется кого-то другого к делу приставить, или же самому взять дело в руки, или, может быть, о, но нет, Лавел еще слишком маленький, притом он еще и в школу ходит. Иосиф достаточно взрослый, чтобы работать самостоятельно». Все это время Иосиф стоял возле печки и прислушивался к разговору. Если он правильно себе это представлял, то он мог от имения Макракена ходить в церковь пешком, если в воскресенье пораньше встать. И уж, конечно, можно будет устроить так, чтобы изредка встречаться с Фредди. Сердце Иосифа учащенно забилось. «Макракен считает, что Иосиф, безусловно, сможет снять комнату с минимальными удобствами на ферме Бантум, находящуюся вблизи от виноградника. А еще сегодня вечером я напишу туда и все расспрошу. Мы еще, конечно, получим ответ, прежде чем...»
1: «Но Бенет», — слабо возразила Анни, — «ты уверен, что мы без Иосифа можем обойтись?»
0: «Мы?»
1: — Бенет засмеялся.
0: «Я могу, а ты?»
1: «А я не знаю», — ответила она, переполненная чувствами. «Но если Иосиф хочет ехать, то я возражать не буду».
0: «Конечно, не будешь», — сухо вставил Бенет. «Это вообще был бы анекдот, и при этом он не может теперь сказать «нет». Вот он, договор.
1: Он получит оплачиваемое рабочее место.
0: «А что будет Иосиф за это получать?» — робко спросила его мать.
1: «Что он будет получать?»
0: — спросил Бенет.
1: «Как что? Он, работая, получит ценный опыт, свободный проезд, комнату, уход и одежду. Разве этого мало? Иосиф еще молод, и если я оплачу за его комнату, за уход и одежду, что ему еще надо?»
0: Аня не возражала. До сих пор Иосиф еще не проронил обо всем происходящем ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф хоть как-то будет возражать.
1: Он еще не дозрел, чтобы иметь собственную лошадь и экипаж. А что молодому человеку его возраста с деньгами делать?
0: «Ну, — сказала Ани, — ему понадобятся деньги на почтовые марки, чтобы домой письма писать».
1: Бенет снова засмеялся. Анне никогда не нравился этот смех. «Вот будешь ему писать, и каждый раз клади ему в письмо марку для обратного письма», — сказал Бенет.
0: Но это Анни ни в коей мере не успокаивало, потому что вряд ли Бенет ей каждый раз даст марку, когда она захочет написать. Будет ли он согласен давать ей по 2 почтовые марки в неделю? Анни в этом сильно сомневалась.
1: «Иосиф, ты согласен поехать?» — спросила мать, пытливо глядя ему в глаза.
0: «Если нужно», — сказал он и вопросительно посмотрел на мать.
1: «Конечно же, поедешь!» Вмешался Бенет и забарабанил пальцами по столу. «Ты еще не дорос, чтобы самому решать, что ты будешь делать. Анни, зачем ты вбиваешь ему в голову такие мысли?»
0: «Да я это совсем не так имела в виду, Бенет. Я просто хотела, чтобы он свое мнение сказал. В конце концов, твое решение для всех нас очень неожиданно. Я чувствую себя так, словно мы уже состарились, Бенет. У нас сын уже такой большой, что уходит из дома». Она опустила глаза, чтобы никто не мог разгадать ее чувств. Когда она продолжала, голос ее звучал неуверенно и взволнованно.
1: «Мне как-то тяжело сознавать, что он уезжает». «Но Анни», — произнес Бенет с упреком в голосе, «потихоньку наступает время, когда ему нужно показать себя. Я бы хотел знать, Амстронг он или нет».
0: «А кто он еще может быть?» — спросила Анни, но в голосе ее прозвучала какая-то нотка неодобрения.
1: «Конечно», — проворчал Бенет, — «но ты же знаешь, что я имею в виду. Стокс — хорошие люди, но они никогда не умели продвинуться вперед».
0: Анне это больно задело, в ней заговорила гордость за свою семью, и слезы выступили у нее на глазах. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из Стоксов жил на социальном

Несколько сильных ударов в дверь, потом топот конских копыт. «Амстронг!» — кричал с улицы срывающийся мужской голос. «Выходи, паника началась!» Не успел Бинет накинуть пальто и шапку, как дверь снова постучали. На этот раз так сильно, что дверь задрожала, грозя развалиться. Крик раздавался еще громче. «Амстронг, ты чего не слышишь?» «Иду, иду!» — отвечал Бинет, задыхаясь. Он распахнул дверь и бросил Иосифа через плечо. «Иосиф, садись на Квиксильвера и езжай за мной, я возьму Доу!» В одно мгновение Иосиф оказался на улице. «Ну, старик, не подведи!» — сказал он и вскочил в седло. Они мчались по прериям навстречу скачущему в панике табуну. Впереди себя Иосиф видел лишь удаляющееся облако пыли. «Ну, дружок, не отставай!» — сказал Иосиф, желая подбодрить Квиксильвера, и поддал ему под бока. Они галопом мчались по равнине. «Помоги мне показать отцу, что я Амстронг с достаточным количеством стойкой отцовской крови в моих жилах, чтобы быть настоящим парнем». Доу не был таким проворным и уверенным на ногах, как Квиксильвер, и Бинету приходилось напрягаться, чтобы не отстать от Иосифа. Доу в таких делах вообще не имел опыта, поэтому дважды споткнулся, чуть не сбросив с себя седока. «Что же так перепугало животных?» — спросил Иосиф коня. «Может, ты что-нибудь знаешь, Квик? Урагана вроде бы не предвидится». На горизонте в панике, как стрела, 200 голов скота мчалось по направлению к утесу, который круто обрывался вниз, где на 10-метровой глубине текла река Деннифер-Ривер. Иосиф осознавал эту страшную опасность и затаил дыхание. Подчиняясь внезапно возникшему вдохновению, иногда раньше, не испытывая ничего подобного, лошадь вдруг помчалась прямо к утесу, перерезая ведущему путь. Взяла таким образом на себя роль вожака этого дико скачущего стада, которое вытянулось в широкую дугу и провела его мимо пропасти на расстоянии лишь 1 метра. Лишь 5 животных оказалось в таком горячечном бреду, что неслись прямо вперед, и в тот момент, когда Бинет на Доу достиг обрыва, сорвались со скалы вниз, исчезли в шумящей пучине, потом вынырнули возле скал. «Держи, держи!» — кричал Бинет так громко, как только мог, когда одно из обезумевших животных помчалось прямо на него и угрожало сорвать его с собой в пропасть. Спасти его сейчас мог только Бог. Иосиф в это время оглянулся и понял, что отец находится в смертельной опасности. Он закрыл глаза. «О, Боже!» — в ужасе закричал он. Животное пронеслось мимо Бинета, который в этот момент мгновенно заметил волка. «Вот он, бестия! Вот он, бестия!» — истерически закричал Бинет. В этой спешке он совсем забыл сунуть за пояс пистолет. Что ему теперь делать? Он выходил из себя. «Чарли!» — кричал он владельцу соседнего ранчо, который тоже стучал в двери Амстронгов. «Чарли, где ты?» Бинет так резко засвистел, что Чарли его услышал и ответил из темноты. «Стреляй, Чарли, скорее стреляй в волка!» Бинету показалось, что целый час прошел, пока Чарли выстрелил. Выстрел за выстрелом раздавались в ночи и многократным эхом прокатились по горам. Анни стояла в открытой двери. Руки она скрестила на груди, будто молилась. «Мама, а что такое паника?» — спросила Виргиния. На ее лице отразился этот неожиданно явившийся откуда-то ужас. «Кто это там стреляет, мама? Смотри, вон висит пистолет отца!» «Слушай, слушай!» — ответила ее хрупкая мама. «Как страшно воют волки! Они, наверное, этой ночью очень голодные. Давай вместе помолимся, чтобы никого не ранило. Иосиф совсем неопытен в этих делах». И пока Лавел прижимался с одной стороны к матери, а Виргиния с другой прислонилась, Анни Стокс Амстронг умоляла Бога уберечь ее мужа и сына от всякой беды. А пока они так молились, на небе, словно прорвавшись через стремительно несущиеся тучи, появилась луна и осветила темноту ночи. «Мама, ты только посмотри!» — шептала Виргиния, показывая вверх, в небо. «Как вокруг стало светло и красиво!» «Это свет с неба!» —
ответила ей мать задумчиво.

И для меня это обозначает... «Что это обозначает для тебя, мама?» — спросили оба дети в один голос. «Как вам лучше это объяснить?» — сказала Аня и глубоко вздохнула свежий ночной воздух. «Перед тем, как в дверь постучали, мы говорили о таких печальных вещах. Видите, как быстро могут измениться наши мысли, так же быстро могут и разрушиться наши планы. Как часто я уже чувствовала себя на дне темной пропасти, но как я уже Иосифу часто рассказывала, когда он еще был совсем маленьким мальчиком, Бог нас и в темноте видит, даже когда мы об этом почти забыли». Мы стоим здесь в темноте, страхе и ожиданиях, и вдруг тучи расступаются, и нас освещает своим светом луна. Он, этот свет, все время был здесь, только мы его не видели. Вы только посмотрите, теперь все прерии осветились этим дивным светом. Может быть, это значит, что и для нас однажды все будет намного приветливее. «Как ты это понимаешь, мама?» — совсем серьезно спросил Лавел. «Нет, вы только послушайте, волки перестали выть, и я слышу голос отца. Я надеюсь, что никто не пострадал». Молча стояли они втроем и слушались в ночь. На горизонте четко отпечатались тучи пыли. «Ой, я верю, что все будет хорошо», — произнесла Анни, вкладывая в эти слова всю силу своего убеждения. «Вы знаете, что наш дом мог бы быть лучше, но мне хочется, чтобы вы поняли, как сильно я вас люблю, и вы оба всегда ко мне относились с любовью и уважением. Иосиф тоже хороший мальчик. Когда я об этом думаю, то мне кажется, что мою жизнь освещает свет с неба. У меня есть так многое, что меня делает счастливой. Когда я начинаю думать о моей жизни, когда... «Да, если бы отец хоть немного был такой, как...» «Как кто, мама?» — шепнула Виргиния. «Ах, такой, каким я себе его представляла!» — последовал грустный ответ Ани. «Но если мы каждый день будем об этом молиться, то, может, однажды все и будет хорошо!» — быстро добавила она и опустила руки, которые держала до сих пор скрещенные на груди. «И тогда отец не будет больше так делать на Рождество?» — спросил Лавел. В его голосе, хотя и прошло уже много времени, все еще звучало то страшное разочарование. «Ах, как это было ужасно!» — снова заплакала Виргиния. «Да, это было ужасно!» — вздохнула Анни. «Но давайте никогда об этом не будем вспоминать в присутствии других людей. Давайте попробуем любить отца!» «Быть может, мы найдем, чем мы можем его хоть немножечко обрадовать. Мне это тоже принесет немного счастья, потому что я знаю, что Бог никогда не отводит от нас своих глаз, даже если мы и в темноте. Нам нужно сохранять в сердце все лучшее, что в нас есть». «Но мама», — продолжала плакать Виргиния, «если Иосиф хочет уехать, то дом наш совсем чужим станет». «Но душой он всегда будет с нами, Виргиния, моя дорогая. Мы будем каждый день о нем вспоминать, будем о нем молиться, и он будет часто писать нам письма». «Мама, у меня есть хорошая идея», — сказал Лавел и выпрямился во весь рост. «Может, я смогу в следующем году принять на себя работу завхоза в школе. Тогда учитель Герман мне тоже подарит почтовые марки». «Лавел», — серьезным голосом возразила ему мать. «Не вздумай эту мысль высказывать при отце. У него достаточно средств, чтобы купить вам учебники и каждую неделю выдавать нам несколько марок. Ты, во всяком случае, слишком молод, чтобы нагружать еще больше на свои неокрепшие плечи. У тебя и так довольно много работы. Я каждый день молюсь о том, чтобы никто из вас, детей, не получил какое-нибудь увечье или не причинил себе вреда из-за того, что много и тяжело работаете. Когда я вспоминаю, как тяжело пришлось работать Иосифу, хотя он был еще совсем маленький, то я уверена, что только Бога надо благодарить за то, что руки его стали крепкими, спина не искривилась и сердце выдержало. Бог сохранил ему жизнь для своих определенных планов.
Стоя в дверях, освещенная светом луны, Аня еще раз повторила для себя слова, которые она больше, чем 10 лет тому назад нашла в Библии. «Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли и враждовали на него стрельцы». Анни содрогнулась. «Ты замерзла, мама?» — спросила Виргиния и обняла ее за плечи. «Нет», — ответила она, погруженная в свои мечты. Но тверд оставался лук его и крепки мышцы рук его. Она смотрела, подняв лицо к небу, от рук мощного бога Яковлева. На лице ее появилась улыбка. «Вон они едут!» — закричал Лавел и указал на 2 силуэта, которые в темноте быстро приближались к ним. «Будем теперь ужинать?» — спросил он. «Ты прав, мы же еще не ужинали. А между прочим, все уже, наверное, остыло». Когда она открыла дверь кухни, и ей навстречу пахнуло сушеным мясом, фасолью холодного приготовления и тушеными яблоками, у нее появилось чувство отвращения. Разговор, который состоялся перед этим между ними, лишил ее всякого аппетита, принес ей слабость и нервозность. Ей не раз приходилось бороться с подобными приступами в последние месяцы, да и вообще все эти годы, но вряд ли какой-либо из них был сильнее, чем этот. Анни всегда была убеждена в том, что детей хотела она, а не Бенет. Может, он хотел иметь детей, если бы был уверен, что они будут похожи только на Амстронгов. Это его замечание, как никакое другое из высказанных Бенетом, в последние годы задело Анни очень сильно. Она думала, что он будет счастлив видеть в детях и некоторые черты Стоксов. Она слышала, как ее отец как-то сказал, что в их родословной, насколько далеко в прошлое он ее может проследить, никогда не было идиотов, разбойников, изменников, ни даже просившего когда-либо милостыни. Все были люди уважаемые, были учителя, проповедники, несколько врачей, даже поэты и композиторы. Внутренне Анни всегда гордилась своими предшественниками, и если отец не мог подарить ей ферму в приданое, то все же она наследовала от него хорошую кровь и некоторые достойные черты характера, а именно благодарность за все, что имеет, и высокие идеалы, а также неопороченную совесть. Несколько раз она слышала, как отец цитировал Мильтона: «Хороший человек, как спелый плод, который земля дарит небу». И потом еще: «Слава проходит, известность часто случайна, богатство легко потерять. Те, кто сегодня ловят каждое твое слово, завтра могут тебя проклинать, только человеческий характер постоянен». Да, он был прав. Ее любимый старый отец имел лишь небольшую ферму, но когда его хоронили, то к его гробу пришли сотни людей, чтобы отдать последние почести сильному характеру человека, который в ее жизни оставил лишь добрые воспоминания. Это для нее значило больше, чем если бы он оставил ей в наследство несколько ферм. Она не смогла поехать домой на похороны отца, но Тимоти ей подробно написал, как впечатляюще было богослужение, и даже привел ей в письме отдельные выдержки из проповеди. В конце письма он писал: «Дорогая сестра, мы хоронили великого отца». А теперь как было в ее семье? Разве могут ее дети когда-нибудь так сказать? Их собственные дети по плоти и по крови, которых она воспитывала со слезами и молитвами. Иосиф, ее старший сын, которого она так долго ждала и о котором так долго молилась, сможет ли он когда-нибудь сказать: «Да, мой великий старый отец»? Сможет ли он когда-нибудь сказать: «Я от отца наследовал внутреннее побуждение исполнить волю Божию»? Анни чувствовала себя больной и разбитой, точно так, как наследуют дети цвет глаз и волос и типичные черты лица их родителей,
Так они и наследуют их физические достоинства или недостатки, характер и манеры поведения, предрассудки и предубеждения, общественное мнение и религиозные наклонности. Она никогда не изучала в школе психологию, но, несмотря на это, ей было совершенно ясно, что дома семья, школа, церковь, общество, в которой ребенок растет, каждый день обновляют ему что-то, формируя его. И понимание этого часто, когда она была одна, ставило ее на колени. Она хотела, чтобы ее дети учились любить, а не ненавидеть. Она хотела, чтобы ее дети воспринимали только хорошее. Она хотела воспитать в своих детях положительное отношение к родительскому дому, к церкви, любовь к Богу. Это Анни пыталась сделать. Иногда она даже молилась, чтобы Бог, если Он увидит, что в будущем кто-то из трех ее детей способен совершить что-то дурное, позорное, по великой милости своей за день до этого взял у него жизнь. Когда она сидела так одна в своем маленьком домике с открытой Библией в руках, то она словно чувствовала, как руки ее предков с небес протягиваются к ней и несут ее вверх, а молитвы родителей обдают ее вокруг благовониями. Без этих мгновений жесткие слова и часто несправедливые замечания мужа привели бы ее на грань отчаяния. Многих прекрасных достояний жизни он ее лишил, даже необходимой одежды, но этих мгновений духовного пробуждения он ее лишить не мог. Маленькая, нежная Анни Амстронг Стокс знала таинство, которое не было известно даже многим королям. Бинет был очень строгим человеком, он часто возлагал на семью тот или иной запрет. Да, он мог приказать Иосифу так рано уехать из семьи, чтобы работать где-то в винограднике, но он не мог уничтожить доверие, которое он питал к своей матери, или ей сказать, чтобы она за него больше не молилась. Обязанность правильно воспитать своих троих детей тяжелее, чем раньше ложилась ей на плечи. Она чувствовала себя больной и слабой. Бинет плакал. «О, дорогой, ты ранен!» С вытянутыми руками вперед устремилась к нему Анни. «Лавел, помоги отцу добраться до кровати. Иосиф, расскажи нам, что случилось?» «Где ты ранен, отец?» — спросил Иосиф и сделал несколько шагов по направлению к нему. «Я не ранен!» — всхлипывал Бинет. «Бедные, бедные животные разбились! 5 или 6, или, может, их было даже 10, которые ушли в пропасть! Я это не перенесу!» Крупные слезы катились по его щекам, рыдания сотрясали его тело. Страшное чувство охватило Анни и трех детей, стоявших вокруг него, чувство, похожее на ненависть. «Иосиф!» — все еще всхлипывал, выдавливал Бинет. «Принеси мне фонарь и зажги его, я поеду обратно!» «Что? Что ты там будешь делать?» — спросила Анни. Ее охватил какой-то необыкновенный ужас. «Я вернусь и останусь там, пока рассветет, чтобы посмотреть, сколько животных пропало. Это страшный убыток!» «Убыток, убыток! Вот, значит, о чем плачет Бинет!» Однажды уже Анни видела его плачущим. Это было, когда Пите умер. От воспоминаний о той сцене ее тошнило. В ее семье бывали другие случаи нездоровья. Бинет не пролил ни единой слезинки, когда его жена дважды имела сердечный приступ и с трудом избежала смерти. Как часто он несправедливо обижал Иосифа, чем тяжело ранил его и ее сердце. Но по поводу потери такого рода доверия он не показывал никакого сожаления. Он намеренно лишил семью всякого удобства, а детей их любимых друзей и знакомых, двоюродных братьев и сестер. Но эти личные потери, которые он причинил тем, кого он должен был бы больше всего любить, не были для него даже достойны того, чтобы о них вспоминать. Эти лишения в его глазах равнялись потере наполовину использованного карандаша. А вот этот убыток, погибший скот, был лично его потерей.
Эти животные принадлежали ему, они для него драгоценность, их можно было скоро отправить на рынок. Они стоили по 80 долларов, а может и больше. Беннет плакал, словно сердце его разрывалось. Иосиф протянул отцу зажженный фонарь и наблюдал, как он медленно поднимался. Он шатался, как старик. «Беннет, может, ты хоть немножко чего-нибудь поешь?» — догнал его Аня уже в воротах. «Я не могу сейчас кушать!» — всхлипнул он. «Я, скорее всего, до утра не вернусь!» В этот вечер они вчетвером, как потерянные, сидели за столом. Каждый чувствовал себя жалким, забытым и подавленным. Бывают в жизни минуты, которые трудно выразить словами. Бывают минуты, когда мысль легче передать жестом. Стол словно стонал за них. Лампа всхлипывала. Коричневые обои на стенах проливали горькие слезы, и весь дом наполнен непроницаемой горечью. Все это казалось невыносимым. «Знаете что?» — прервал Иосиф эту давящую тишину. «Давайте не будем впадать в уныние. Отец не должен так расстраиваться. Он сам чуть не сорвался вместе с животными в пропасть». «Иосиф!» — воскликнула Аня испуганно. «Да, мама, это правда. Я от страха глаза закрыл. Он чудом спасся. Но давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим». Он видел, как побелело у матери вокруг носа, и в глазах ее появилось странное выражение. «Подай мне, пожалуйста, фасоль, сестренка. А ты, Лавел, возьми себе мясо и потом подай его мне, пожалуйста. Уже, наверное, больше 9, я страшно голоден».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Для меня счастливье мгновенье с той поры, как жизнь стал понимать. Первым моим кругом утешения

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Нет трикусь, тот клялся на вечере, но с грустью на него смотрел Христос, и наступило утро отречения, и пролились потоком жгучих слез. Не высыхали влажные ресницы, не поднимались на друзей глаза. О, бедный Петр, как могло случиться, что ты, не знаю, о Христе сказал? Как будто кто толкнул тебя к падению, и ты не устоял против греха. Каким ужасным было то мгновение, когда ты слышал пение петуха. Не доставало сил тебе молиться, ты безутешно плакал у костра. Ты плакал, Петр, у каменной гробницы, и для души твоей мир черным стал. Ты плакал, ты остался без надежды, что грех простится твой когда-нибудь. Но вот в гробу пустом лежат одежды, как ты бежал, чтобы на них взглянуть. Ты убедился, что отвален камень, что нет того, кто был там погребен. Коснулся ты дрожащими руками оставшийся от мертвого пелень, и загорелась слабой искрой вера. Ты был с учениками в поздний час. Иисус через плотно запертые двери вошел к вам в дом и стал посреди вас. Не призрак и не дух, живой Сын Божий, могла ли удержать Иисуса смерть? О, Петр, не верить было невозможно, но как в глаза воскресшему смотреть? Когда в груди, как рана, след той ночи, ты отречение слов не мог забыть. Учитель жив, но разве он захочет отрекшегося грешника простить? И снова ты ушел на лодке в море, но видел Иисус твою печаль. Он знал, в чем сердце поселилось горе, когда на берегу тебя встречал. Глаза в глаза, знакомый мягкий голос, «Ты любишь ли меня?» — спросил Христос, сильней других. И раскаяние полон, «Люблю, Господь!» — ты тихо произнес. Три раза тот вопрос к тебе раздался, не верит этой мыслью огорчен. Ты вспомнил, Петр, что трижды отрекался, и понял, Иисусом грех прощен. Не упрекнул Христос Петра немало, ученика по-прежнему любя, и жизни новое сердце застучало. Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. О, друг, и мы с тобою не однажды могли грехом похожим согрешить. И как Петру нам было очень страшно, захочет ли Иисус наш грех простить. И мы на лодке в море уплывали и были перед Господом в долгу. Он не простит, наши уста шептали, а Иисус нас ждал на берегу. По-прежнему Он угощал нас хлебом, по-прежнему любил. На всходе дня воскресший Иисус под чистым небом нас спрашивал, «Ты любишь ли меня?» Из наших душ снимал Он преступления, даруя нам прощение и любовь, и повторялось чудо воскресения. Мы в благодати оживляли вновь. О, если сегодня в море кто-то и чьи-то плечи тяжкий груз несут, не плачьте безутешно, словно Петр, плывите к берегу, там ждет Иисус.

И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. У каждого христианина должна быть верная база, правильное основание для его слов и действий. Мы живем для Господа, и мы живем им, мы принадлежим Ему. Поэтому все, что мы говорим и делаем, должны делать во имя Его и для Него. Мы должны говорить и поступать так, чтобы угодить Ему, чтобы прославить Его. Все наши слова и действия должны соответствовать Его святой воле и Его сущности. А это значит, все наши слова и поступки, сделанные во имя Господа Иисуса Христа, будут наполнены Его святой любовью, миром, праведностью и чистотой. Такой подход — все говорить и делать во имя Господа — будет прекрасным мерилом для всех наших поступков. Это предохранит нас от неверных слов и дел. Перед любым действием задайте себе следующие вопросы. То, что я хочу сказать или сделать, будет ли угодно Христу? Благословит ли Господь мои слова и дела? Хочу ли я, чтобы Его пришествие застало меня за тем, что я делаю сейчас? Послужит ли это к Его славе? Или это будет бесславием для Господа? Все, что нельзя делать или говорить во имя Господа, все, что не возвеличивает Его, не делайте и не говорите. Во имя Господа нельзя красть, нельзя говорить гнилые слова, нельзя клеветать, обманывать, лукавить, лицемерить. Во имя Господа нельзя любить этот мир, жить плоской жизнью, завидовать нечестивым. Во имя Господа нельзя читать светские романы, смотреть сайты, где нечестие, грязь и все худое. Ибо все эти действия будут поношением, а не прославлением Его имени. Все наши слова, все наши дела должны быть сделаны во имя Господа. Не для себя, даже не во имя других людей, а только во имя Господа. Даже такие простые и естественные дела, как есть, пить, отдыхать, мы должны делать во имя Его. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. 1 Коринфянам 10:31. Все наши действия, вся наша жизнь должна быть посвящена Богу и прославлять Иисуса Христа. Если мы что-либо делаем ради своего имени или других людей, но не во имя Господа, мы делаем бесполезное дело. И за всякое слово, за каждое дело мы будем отвечать перед Богом. Да даст нам всем Господь мудрости и силы, чтобы в жизни руководствоваться этим простым правилом — все говорить и делать во имя Его.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2, 10, 11.

побыть с тобой в тишине. Кто это испытал, тот знает, как дороги минуты те, когда вокруг все засыпает, и после шума, суеты вдруг тишина объемлет землю, и мягкий, тусклый свет луны скользит тихонько по течению реки. Она же отдыхает, а ночью, так же, как и днем, свой путь спокойно продолжает, как ей повелено Творцом.

перед тобой склоняюсь, Отче, и в этом уходящем дне, дыша вечернюю прохладой, побыть с тобой в тишине мне бы.

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2:10-11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

солнце только что взошло. Птичка робкая вспорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов. Нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса, не ветшающее утро.

Дорогие дети, мы прошли приблизительно половину ветхозаветных книг Библии, и я еще не представила вам некоторых из царей того времени, а также пророков. На всем этом мы коротко остановимся и придем постепенно к книгам Нового Завета и жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. От самого начала наших бесед я говорила вам о нем и о том, что весь Ветхий Завет служит подготовкой к его приходу в мир. Бог многообразно и многократно говорил нашим предкам через пророков о том, что его Сын придет в мир и искупит человечество от греха, в который впали Адам и Ева, и который перешел во всех нас. Вы узнали, что израильский народ, из которого и должен был прийти Христос, пришел под водительством Иисуса Навина в Ханаан и поселился в нем. Много лет прошло с тех пор, как этот народ перешел чудесным образом через Иордан. Израильтяне построили себе дома, селения, города. Они обработали землю и жили мирно от ее плодов, радуясь в Господе и благодаря Его за все. Иисусу Навину было теперь 110 лет, и он не мог вести город на войну против язычников, которые окружали его, если бы это вдруг пришлось сделать. Он знал, что ему пора скоро умирать, и он созвал народ, чтобы сказать ему кое-что на прощание. Когда все предстали пред ним, он вспомнил с ними все чудеса, которые Господь совершил с ними, и советовал им быть мужественными и никогда не переставать надеяться на помощь Господа. Ведь он так много сделал для них в прошлом. А теперь, когда они пришли в обетованную землю, тоже сохранит их от врагов, которые окружали их тогда со всех сторон. «Храните закон, который дал вам Моисей», — говорил Иисус Навин народу. «Не бойтесь врагов ваших, не поклоняйтесь их богам, не берите себе жен из их среды. Будьте послушны Господу во всем, и Он благословит вас». Иисус Навин напомнил народу о том, как Бог за послушание ему пообещал отдать Ханаан ему и его потомкам, и как здесь прежде жил Исаак, а потом Иаков до своего переселения в Египет. «Когда вы страдали в Египте, Бог послал Моисея, чтобы он вывел вас оттуда из страны рабства», — говорил народу Иисус Навин. «Когда вы пришли к Черному морю, Господь перевел вас через него, а египтян потопил». Когда Иисус Навин говорил, люди качали головами в знак согласия, и особенно, когда он упоминал имена Авраама, Исаака и Иакова, о которых они слыхали с детства. Они знали также о том, что Господь рукой Моисея вывел их из Египта, но особенно радостно было слышать о том, что они сами пережили, когда переходили через Иордан, а потом побеждали врагов, которые становились у них на пути. Все это было еще свежим в их памяти, и они поняли, что Господь верен своему слову и действительно привел их в эту благословенную страну, где им теперь так мирно и хорошо живется. Иисус Навин предложил народу сделать еще раз выбор. Кому хотите служить? Богу живому, сделавшему для вас так много? Или языческим истуканам, которые ни на что не способны? Выбирайте, как хотите. А я и мой дом будем служить Господу. Он сделал свой выбор и не стыдился его. И пусть весь мир не верит в Бога и не служит Ему. А я и мой дом будем служить Господу. Какое чудное решение! Оно вызвало отклик в народе, и все громко говорили, что тоже хотят служить Господу и быть послушными Его повелениям. Иисус Навин знал, что ему осталось немного жить, и хотел, чтобы народ не забыл о своем торжественном обещании, и потому записал его в специальную книгу. А на месте, на котором народ давал это обещание, он поставил большой камень в Сихеме, и каждый раз, когда люди смотрели на этот камень, они вспоминали о своем обещании. Вскоре Иисус Навин умер, и народ похоронил его на склоне горы, недалеко от его дома. Тут же было похоронено и тело Иосифа, которое они привезли с собой из Египта. Вблизи было поле, которое было знакомо Иосифу, когда он был еще мальчиком и пас овец отца своего. Впоследствии умер также и священник Елиазар, сын Аарона, и сын его стал священником. Народ поклонялся Богу живому все время, пока над ними были старейшины, которые напоминали ему о Боге.

всех делах Его. Я знаю, что если бы мы, верующие, перестали напоминать людям о Боге, многие бы не могли верить в Него и по нашей вине пошли бы в вечную погибель. Я знаю Бога, верю в Него, чувствую ответственность перед Ним, и поэтому говорю о Нем всем, кого встречаю, чтобы они могли познать Его и принять Его вечное спасение. Вот и вам, мои юные слушатели, я тоже рассказываю о Нем, а вы сделайте выбор. Я и дом мой будем служить Господу. Пусть эти слова останутся у вас в памяти. Я и дом мой будем служить Господу. Вы знаете, что такое дом? Что это значит? Это значит моя семья, мои близкие, родные, папа, мама, братья, сестры. Это и есть наш дом. У нас еще есть наша страна, и трудно людям без своей страны. Поэтому израильтяне так радовались, когда Бог дал им страну. Я вам расскажу небольшой рассказ, который проиллюстрирует вам немножко, что такое семья, что такое родной дом. Однажды мальчик Володя играл в мяч со своим другом, и вдруг бах, мяч попал прямо в окно соседу. Через мгновение соседи видели, как Володя мчался во всю прыть в сторону своего дома, а за ним по пятам бежал злой пострадавший сосед. Когда Володя вбежал в дом, где его уже ожидала взволнованная от шума на дворе мама, сосед уже барабанил дверь кулаками и кричал. Володя с ужасом думал о том, что будет, когда мама откроет дверь. «Ваш мальчишка разбил мое окно!» — кричал не своим голосом сосед. «Он умышленно бросил мяч прямо мне в окно!» «Я неумышленно бросил мяч!» — пытался защищать себя Володя. «Но он сам пошел куда-то в бок и попал к нему в окно!» Мама вежливо и спокойно задала соседу несколько вопросов и сказала: «Я заплачу за окно, которое разбил вам мой мальчик!» Это смягчило соседа, и он ответил: «Ну ладно! Может быть, он бросил неумышленно, но пусть больше не играет около моего дома». Володя вздохнул облегченно и с тех пор играл только около своего дома. Но что бы делал он, если бы у него не было дома, где можно было бы укрыться от гнева соседа, и не было бы мамы, которая стала на защиту в нужный момент? Разве вы не бежали тоже домой, когда натворили что-то плохое? Конечно, бежали. Разве и вам не было приятно иметь свой дом и родных, которые всегда готовы защищать вас? Но не только в такие времена, когда нам нужно убежище от преследования, нам приятно иметь дом. Когда вы возвращаетесь летом домой из лагеря или с дачи, где провели каникулы, разве не билось ваше сердечко от радости при виде вашего дома? Как счастлив тот солдат, который находит свой дом на месте, когда он приходит домой с войны, а на пороге его ожидает мать, жена и дети. Какая это радость! Я и мой дом. И нет счастливее дома, чем тот, где вся семья любит Господа и служит Ему. Есть чудное стихотворение, которое называется «Блажен тот дом». Оно также поется, как гимн. Я прочитаю вам его. «Блажен тот дом, где настежь дверь открыта тебе, Господь, Спаситель всех людей, где средь гостей больших и знаменитых ты всех дороже, ближе и милей, где все сердца летят тебе навстречу, где все глаза к тебе обращены, где уши всех открыты к твоей речи, где вся семья любви твоей сыны. Блажен тот дом, где муж одно с женою, твоя любовь связала тесно их, твой дар спасения видит пред собою, твой дух хранит их на путях земных. К тебе прильнули верными сердцами в добре и скорби, счастье и нужде. Прибыть с тобой всегда стремятся сами, тебе служить им радостно везде. Блажен тот дом, где на руках молитвы к тебе приносят маленьких детей, где с ранних дней искать тебя привыкли со всякой скорбью и нуждой своей, где с умилением принимают слово, где с ликованием песни тебе поют, где пред тобой всегда стоять готовы, где твое имя постоянно чтут. Блажен тот дом, где ты во все вникаешь, где разделяешь радости и плач, где в торжестве участие принимаешь и где в болезни ты единый врач, где управляет всем твоя десница, где все идут твоим святым путем, туда, откуда ты в наш мир явился и нас направил в чудный вечный дом. Дети, пусть ваш дом будет таким домом. Это желание моего сердца, потому что я знаю, что вы не будете счастливы, если это не будет так. Никто и ничто не может занять в нашем сердце то место, которое принадлежит только нашему Господу.
только когда он сам займет это место, мы будем счастливы и осчастливим тех, кто окружает нас.

Господи Боже, мир нам пошли! Слава за то, что Тебя мы нашли! Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоею согрет! Господи Боже, добрый Творец! Папа сказал, что его Ты Отец, мама сказала, что Ты жизнь даешь. Боженька милый, когда Ты придешь? Ты наш Отец, от себя не откинь. Спать я хочу. До свидания. Аминь.

0: Дирк Вильямс внезапно остановился. Что-то промелькнуло среди деревьев на тропе, по которой он шел. Может, ему побежать? Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать бургомистра и его помощников из Асперина. Они были прямо за поворотом. Дирк знал, что они охотились, но не на зайцев или перепелов, которые водились в лесу. В Голландии в 1569 году был открыт сезон охоты на христиан, мужчин и женщин. На них охотились, как на воров. Может быть, его еще не заметили. Дирк развернулся, когда процессия огибала поворот, и низко пригнулся, застыв в лесных зарослях. Ни одно движение не должно было его выдать. Дирк, притаившись, начал молиться. Но вскоре крики и распоряжения, лошади, скачущие галопом, и топот бегущих ног указали ему на то, что его заметили. Он выскользнул из своего места и побежал вниз по склону.
1: «Остановись!» – услышал он. «Остановись сейчас же!»
0: «Почему я должен останавливаться?» – думал Дирк. «Когда они меня догонят, вот тогда я и остановлюсь». Дирк Вильямс бежал легко, без усилий. Он всегда хорошо бегал. Он бежал так, как будто знал, куда бежит. Почему бы и нет? Конечно же, он мог легко ориентироваться в лесу в дневное время, потому что часто делал это в темноте. «Дороги небезопасны для таких людей, как я», – думал он, проворно перебирая ногами. «Мне не нужно было сегодня туда идти, тогда бы этого не случилось». Дирк бежал осторожно, экономя силы. Он удивился, когда, оглянувшись, увидел догоняющего его человека.
2: «Это ловец воров», – проговорил он, задыхаясь. «И самый лучший бегун, который у них есть».
0: Дирку надо было быстро принимать какое-то решение. Он попытался успокоиться. Куда ему поворачивать, направо или налево? И тут он вспомнил про лошадей, которые стояли прямо на дороге. «Нет», – простонал он, – «я никуда не смогу убежать. Если они знают местность, они поскачут вперед и перережут мне дорогу в любом направлении». Оставался только один путь. Внизу была река, покрытая тонким слоем льда. Достаточно ли он крепкий, чтобы выдержать человека? «Если я переберусь через реку», – лихорадочно думал Дирк, – «то смогу оторваться от ловца воров на лесистом склоне того берега. Я знаю каждое дерево и каждый сучок в этом лесу, и в этом мое большое преимущество. Может быть, я смогу спрятаться в пещере, где у нас прошлым летом проходили собрания. Хотя мне будет очень обидно, если они обнаружат наше место укрытия». В этот момент он добежал до кромки льда. Проверять его крепость или думать, что делать, времени не было. Бегущий за ним человек был уже совсем близко. «А что, если лед не выдержит?» Однако это была его единственная надежда. Дирк представил себе тюрьму Асперина, комнату пыток. Он вдруг ощутил свое тело, растянутое на дыбе. Ему послышались голоса безжалостных судей и жаждущего крови бургомистра. Он увидел мучителей в черных сутанах, стоящих вокруг него и задающих ему бесконечные вопросы, стараясь заставить его предать своих братьев по вере. Ему представилось, как они мучают его изо дня в день, истощая его силы, пытаясь надломить его дух и разрушить его веру. Дирк больше не колебался. Человек, преследовавший его, был так близко, что он слышал, как тот хрипло дышит. Он видел также, как другие люди заходили с боков. Дирк был окружен.
3: Хотя, конечно, ты очень...
0: Вдоль берега лед был слишком тонким, поэтому он сделал глубокий вдох и прыгнул. Лед опасно прогнулся и оглушительно затрещал, заходив ходуном вверх и вниз по всей длине. С каждым шагом ему казалось, что он проваливается. Один раз Дирк поскользнулся и чуть было не упал, но все же продолжал бежать и молиться. Вода просачивалась наверх и оставляла за ним черные следы. Остановись он хоть на мгновение, тотчас провалился бы. Вот уже близко другой берег, еще один прыжок, и слава богу, он в безопасности. А что там сзади? Далеко ли ловец воров? Хватило ли ему смелости бежать по льду? Дирк оглянулся, и тут до него донеслись всплески и вопли. Он увидел, что преследователь барахтается в темной ледяной воде. «Бог, благодарю тебя!» – прошептал Дирк. «За то, что ты услышал мои молитвы и спас меня!» Он повернулся и бросился было бежать по крутому склону, который был прямо перед ним. Но с первого шага почувствовал, что не может бежать. Что-то удерживало его. «Боже!» – в отчаянии прокричал он. «Ты ведь не хочешь, чтобы я это сделал?» И снова перед Дирком предстала темная камера в мрачной тюрьме. Он снова ощутил, как его тело разрывают на дыбе. Но на этот раз он почувствовал жар огня у столба, к которому привязывали приговоренных к смерти. Он почувствовал, как огонь заставляет корчиться его тело, как он разгорается и обжигает. Если он вернется, то это будет его собственный выбор. Мог ли он сделать это? Нет, пока он не увидел нечто другое. Он увидел другой огонь. Это был океан огня. Языки этого пламени поднимались все выше и выше и были горячее, чем любой огонь, зажженный у столба. Он увидел души, которые вопили от боли в этом огненном море. Мог ли он позволить душе человека, бегущего за ним и теперь сражающегося за свою жизнь, пойти в вечный огонь из-за своего страха у столба смерти? Мог ли он позволить этому человеку утонуть, не предупредив и не приготовив его? Дирк повернулся лицом к реке и побежал назад, поспешно срывая с себя тяжелое пальто. Что надо сделать, чтобы помочь выбраться этому человеку? Дирк действовал быстро, спокойно и уверенно. Он растянулся на льду и стал медленно продвигаться вперед. Тонущий ловец воров цеплялся за неровные края льда, уже окоченевшими пальцами. Дирк схватил в руки один конец рукава, а другой бросил человеку в воде. Тот отчаянно ухватился за него. Затем Дирк помог насквозь промокшему преследователю выжать воду из его одежды. Он собрал дров и разжег огонь, чтобы высушить и согреть дрожащего человека. Дирк больше не думал о том,

том, чтобы убежать, он решил сделать то, что от него требовалось. Он начал добрый и мягкий разговор с ловцом воров. Дирк рассказал о любви Бога ко всем людям, о Божьем Сыне, который умер за всех. Ловец воров был жестокосердным человеком, но в этот момент он был тронут и потрясен. С противоположного берега реки бургомистр кричал: «Схвати этого человека, пока он не убежал! Закуй его в цепи!» Губы ловца воров дрожали, но не от холода. «Отпустите его!» – умоляюще прокричал он в ответ. «Он вернулся и спас мне жизнь, хотя легко мог убежать! Он хороший человек!» «Мне безразлично, что сделал этот человек!» – громко закричал в ответ бургомистр, все больше гневаясь. «Вспомни свою клятву и хватай его! Он враг и должен быть наказан!» Дирка Вильямса схватили и увели. И ему пришлось уже в действительности перенести все те муки, которые он ранее представлял себе. Одинокие часы в камере, бесконечные допросы и в конце жар огня у столба смерти. Но проходя через все это, он знал, что не мог поступить иначе. В его сердце был мир, а в душе радость. Дирк чувствовал, что своим поступком, хоть и незначительным, он проявил свою любовь к тому, кто отдал свою жизнь за всех, и сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

0: Проверь себя. Мы с вами прослушаем рассказ «День рождения Саши». У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске, а это так здорово! Последний звонок был особенно задорным.
1: Ура! Наконец можно бежать домой!
0: Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки.
1: Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет.
0: Саша, выходя из школы, взвистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне.
2: «Ну надо же, мой сын стал почти взрослым. Пусть он сегодня будет особенно счастлив».
0: На столе красовался огромный торт.
1: «Ух ты, какой торт! И все это для меня? А сколько всего ты наготовила? Мама, когда ты все успела?»
2: «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Я думаю, ты заслужил такое внимание. А сейчас переоденься и марш за хлебом».
0: Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой, которая таинственно улыбалась.
3: «Саша, у меня для тебя тоже подарок есть».
1: «Да ты что? Что же это такое?»
3: «Не скажу, потом подарю. Ишь ты хитренький какой!»
0: Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на столы. Семья ждала гостей, а их пригласили немало.
1: «Какой же я все-таки счастливый, ведь у меня столько друзей!»
0: Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Проходя через него, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его.
1: «Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Эй, герой, ты что плачешь?»
3: «Заблудился я».
1: «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь?»
3: «Нет, я сюда на троллейбусе приехал. Я далеко живу».
1: «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем?»
3: «Я аптеку искала. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком троллейбусе ехали. Я хотел ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у меня. У-ху.
1: А родители твои где?»
3: «Они на дачу уехали. После выходных вернутся».
1: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?»
3: «Бабушка не знает, что я поехала в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал. Выписано этой бумажке лекарство. А я ей укол делал. Вот с такого шприца. Потом он спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку? А кто же кроме меня пойдет? Бабушка меня самого не пустила. Я подождал, пока она заснет. Взял деньги и поехал на троллейбусе. Мы всегда с ней ездили вдвоем. На третьей остановке выходили. Я так и все сделал. Только все вокруг чужое. Я здесь никогда не был».
1: «Вот глупыш! Ты же, наверное, не в тот троллейбус сел».
3: «Вот, они же все одинаковые».
1: «Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у них разные и маршруты тоже. Тебя как зовут?»
3: «Женя, я Васильев».
1: «Ты адрес свой знаешь?»
3: «Да, улица Заречная». дом 20, квартира 7.
1: Что же с тобой делать?
3: Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась и ищет меня. Ей волноваться нельзя. У нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка.
1: Ты боялся, что она умрет? Поэтому за лекарством поехал?
3: Да, она знаешь, какая у меня хорошая?

0: ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой.
1: Правда, ты такой добрый?
0: Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали.

0: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную, и они сели в троллейбус. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице.
1: Мы почти дома. Нам сейчас выходить. А вон там, видишь, мой дом.
0: Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя. Даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро.
2: Женя, я дальше не пойду. Мне пора возвращаться.
1: Ну, Саша, миленький, я сам боюсь. От бабушки попадет. Пойдем со мной. Мы тут на первом этаже. Ты быстро.
2: Хорошо, Женя, только я отведу тебя к бабушке и домой побегу.
0: Малыш радостно направился в подъезд. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрел на Сашу, потом он начал кричать и звать бабушку. Наконец вошла средних лет женщина.
3: Женя, сорванец, где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли.
1: Она не умерла?
0: Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове.
3: Нет, родной, ей там лучше будет. Как вот только с тобою нам быть?
2: Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем.
3: Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им, родственник?
1: Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут. Я только к нему поеду.
0: Тетя Люба не сопротивлялась, проводила мальчиков до остановки и пообещала позвонить бабушке в больницу. На обратном пути Женя был тихим. На сиденье он прижался к Саше и зашептал.
1: Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел.
2: Жень, за бабушку не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся, а завтра мы ее навестим в больнице.
1: Правда? Как здорово!

0: Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово. Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка. Булочная была уже, правда, закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что уже давно опоздал на свой собственный день рождения. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это. С ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им. А это лучший подарок ко дню рождения. А дома его обязательно поймут и помогут этому синеглазому мальчику Жене.
1: Раз, два, Бог любит меня. Три, четыре, и всех людей в мире. Пять, шесть, семь, желаю всем. Восемь, девять.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.